Давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа Шоколад Мента Мастик, Аперута в Айареах.

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «Мами блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Мами Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется... Песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года. Песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одной из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Азурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», «Все как надо», Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе Кристи, «Yellow River» – «Желтая река». Песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну, хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, который вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

бы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес, и вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrinación». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки и музыки, ставшей песней на разных языках.

Фаррух Балсарам, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группа Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще, Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

Friends Will Be Friends. Известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. «Friends will be friends».

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песни сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед, но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной вставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо». Песня с одноименного альбома. Она была выпущена в 1989 году, в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома. И, как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня — это еще ко всему и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес — капитан Кук, Каин и Авель — это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант» и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну, а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. И начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы. Далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slightly mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип под названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

Последним видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 1991 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на ее восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг, навсегда с нами, в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Соренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка. И есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок. То есть это гитары, гитары, гитары и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирован, очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через 3 года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из криминального чтива, из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

Ну и то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блу. Думаю, что многие слышали так же. Думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет, слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мария и его оркестры, Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья, первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Лос Поптопс стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Мами Блю» в переводе вокалиста из группы «Лос Поптопс» «Мами Блю» с буквой «Н» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got» — она, конечно же, не «She's got» — это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes. «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гвахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гвахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гвантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня «За два сольди», «Canzoni de due soldi». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Санремо. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Каталина Раньери исполнила эту песню, как говорят в таких случаях, на утро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: заставит тоже. О твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Рек.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки, центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом, и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других. Музыку к песне «Иван Борис» и «Я», вы, конечно, ее помните, написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Марии Лафоре» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним «Аллу Ёшпе».

In my... Other Words. Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In Other Words в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Коновер speaking. Говорит Уиллис Коновер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека». Не пожелайте.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрек Шаббат Шалом. Сегодня суббота, 5 сентября 2026 года, 23 луля 5786 года по еврейскому календарю. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуск Алекс Гольдберг. Минувшей ночью ЦАЛ нанес удары по Ливану. В ответ на запуск беспилотников в направлении израильских сил в зоне безопасности, произведенной Хизбаллой. В ЦАЛе заявили, что беспилотник был перехвачен, пострадавших нет, однако речь идет о грубом нарушении соглашения с Ливаном. Вчера вечером в Ливане сообщили о необычно интенсивной серии ударов на юге страны и в глубине ее территории. По данным ливанской стороны, в результате ударов ЦАЛа есть несколько погибших и раненых. Об этом сообщают корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь и обозреватель КАН Омер Шахар. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США контролируют Ормузский пролив и что мин в его водах больше не осталось. Выступая вчера вечером в Белом доме, Трамп сказал, что американский контроль над проливом был установлен благодаря уничтожению иранских самолетов и радиолокационных систем. «Мы уже провели через пролив много судов и каждый день проводим много судов. За 5 месяцев мы добились того, что у Ирана не будет ядерного оружия. Возможно, вскоре мы нанесем удар по горе Пикекс. Мы знаем обо всех, кто передвигается по горе Пикекс. Мы знаем обо всех, кто передвигается по всему Ирану. Если произойдет что-то плохое, мы нанесем по ним мощный удар». Эти слова президента Трампа приводит обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Аргентина угрожает ввести санкции против израильских компаний из-за буровых работ у Фолклендских островов. Власти в Буэнос-Айресе одобрили продвижение санкций против компаний, участвующих в нефтедобывающем проекте «Си-Лайон» в районе островов. Главный участник проекта – израильская компания «Navitas Petroleum». Ее партнер – британская компания, среди 5 крупнейших инвесторов которой числятся еще 3 израильские компании. В «Navitas» заявляют, что проект осуществляется законно на основании действующих лицензий, выданных правительством Фолклендских островов и при полной и постоянной поддержке правительства Великобритании. Стали известны новые подробности израильского удара по сирийской военной базе Абу-Аз-Зухур, нанесенного ранее в связи с усилением турецкого военного присутствия в Сирии. Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты и Турцию, что будет противодействовать любому турецкому военному присутствию в Сирии. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американские источники сообщил, что предупреждения были переданы Анкаре как напрямую, так и через Вашингтон. Однако Турция продолжила размещать свои силы, в частности, на базе Абу-Аз-Зухур на северо-западе Сирии. Также сообщается, что Израиль передал США фотографии и документы, подтверждавшие наращивание турецкого военного присутствия на этой базе, после чего Израиль нанес по ней удар. Источники добавили, что на состоявшейся в прошлом месяце в столице Иордании встрече представителей Израиля и Сирии Дамаску было передано жесткое предупреждение. Израиль не позволит Турции воспользоваться ситуацией на сирийской территории. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. И о погоде. Завтра небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. Утром на севере и в центре возможен моросящий дождь. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

Ицик хоть женхасы на гигах. Ицик наш женився, бісів брат. Ицик!

Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Минувшей ночью ЦАЛ нанес удары по Ливану в ответ на произведенный Хизбаллой запуск беспилотника в направлении израильских сил в зоне безопасности. В ЦАЛе заявили, что беспилотник был перехвачен, пострадавших нет, однако речь идет о грубом нарушении соглашения с Ливаном. Вчера вечером в Ливане сообщили о необычно интенсивной серии ударов на юге страны и в глубине ее территории. По данным ливанской стороны, в результате ударов ЦАЛа есть несколько погибших и раненых. Об этом сообщают корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь и обозреватель КАН Омер Шахар. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив и что мин в его водах больше не осталось. Выступая вчера вечером в Белом доме, Трамп сказал, что американский контроль над проливом был установлен благодаря уничтожению иранских самолетов и радиолокационных систем. «Мы уже провели через пролив много судов и каждый день проводим много судов. За 5 месяцев мы добились того, что у Ирана не будет ядерного оружия. Возможно, вскоре мы нанесем удар по горе Пикекс. Мы знаем обо всех, кто передвигается по горе Пикекс. Мы знаем обо всех, кто передвигается по всему Ирану. Если произойдет что-то плохое, мы нанесем по ним мощный удар». Эти слова президента Трампа приводит обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Стали известны новые подробности израильского удара по сирийской военной базе Абу-Аз-Зухур, нанесенного ранее в связи с усилением турецкого военного присутствия в Сирии. Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты и Турцию, что будет противодействовать любому турецкому военному присутствию в Сирии. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американские источники сообщил, что предупреждения были переданы Анкаре как напрямую, так и через Вашингтон. Однако Турция продолжила размещать свои силы, в частности, на базе Абу-Аз-Зухур на северо-западе Сирии. Также сообщается, что Израиль передал США фотографии и документы, подтверждавшие наращивание турецкого военного присутствия на этой базе, после чего Израиль нанес по ней удар. Источники добавили, что на состоявшейся в прошлом месяце в столице Иордании встрече представителей Израиля и Сирии Дамаску было передано жесткое предупреждение: Израиль не позволит Турции воспользоваться ситуацией на сирийской территории. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Аарони. Аргентина угрожает ввести санкции против израильских компаний из-за буровых работ у Фолклендских островов. Власти в Буэнос-Айресе одобрили продвижение санкций против компаний, участвующих в нефтедобывающем проекте «Си-Лайон» в районе островов. Главный участник проекта – израильская компания «Navitas Petroleum». Ее партнер – британская компания среди 5 крупнейших инвесторов, которой числятся еще 3 израильские компании. В «Navitas» заявляют, что проект осуществляется законно на основании действующих лицензий, выданных правительством Фолклендских островов, и при полной и постоянной поддержке правительства Великобритании. В Галилее при столкновении 2 автомобилей возле перекрестка Дейр-Хана пострадали 5 человек. Один из них получил травмы средней тяжести, остальные – легкие. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила пострадавших в больницу Пурия. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Вассерман. И о погоде. Завтра ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. Утром на севере и в центре возможен моросящий дождь. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

моя, о, будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей. Полли, любовь.

0: будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и водевилей начала 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, трот по-английски, которые назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио-Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала. И, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

бессонно в кабинете своем сижу давно. Тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив тетины, как Чаплин одинок, остались от картины лишь тростки, котелок. В Голливуде, что за люди, что там ставят, и кого в картинах славят, как людей там честных травят, и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли.

Но сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Но сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали, перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевал отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннетт в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей. Have you seen the well-to-do?

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песни о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен-шуток. И исполнители огромное количество, от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, от до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет, Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канвека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив и что мин в его водах больше не осталось. Выступая вчера вечером в Белом доме, Трамп сказал, что американский контроль над проливом был установлен благодаря уничтожению иранских самолетов и радиолокационных систем. «Мы уже провели через пролив много судов и каждый день проводим много судов. За 5 месяцев мы добились того, что у Ирана не будет ядерного оружия. Возможно, вскоре мы нанесем удар по горе Пикекс. Мы знаем обо всех, кто передвигается по горе Пикекс. Мы знаем обо всех, кто передвигается по всему Ирану. Если произойдет что-то плохое, мы нанесем по ним мощный удар». Комментируя высказывание вице-президента Джей Ди Венса о том, что происходящее в Персидском заливе не является войной, Трамп заявил: «Я бы назвал это военным противостоянием, потому что для нас это не что-то серьезное. Это отдельные удары время от времени, и многие не называют это войной». Высказывание президента Трампа приводит обозреватель Кан Йехескель Корнберг. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила этой ночью, что, по оценке американской разведки, Иран намерен продолжать военное противостояние с Соединенными Штатами в течение нескольких месяцев, чтобы усилить недовольство американцев сложившейся ситуацией. В публикации, основанной на разведывательных докладах последних недель, говорится, что Иран стал увереннее в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке. За месяцы боевых действий Тегеран лучше понял как собственные военные возможности, так и пределы американской мощи и не демонстрирует готовности к соглашению. По данным газеты, иранское руководство также рассматривает возможность серьезной эскалации в ближайшие недели, в том числе на фоне экономического давления со стороны США. На юго-западе Йемена продолжаются бои между хуситами и просаудовскими силами страны. Корреспондент Канли Рана Арони сообщает, что обе стороны заявляют об успехах на поле боя. Средства массовой информации, связанные с просаудовскими силами, сообщили об уничтожении 2 заминированных катеров, направлявшихся для атак на различные цели. Также сообщается, что рано утром с воздуха были атакованы объекты хуситов. Стали известны новые подробности израильского удара по сирийской военной базе Абу-Аз-Зухур, нанесенного ранее в связи с усилением турецкого военного присутствия в Сирии. Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты и Турцию, что будет противодействовать любому турецкому военному присутствию в Сирии. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американские источники сообщил, что предупреждения были переданы Анкаре как напрямую, так и через Вашингтон. Однако Турция продолжила размещать свои силы, в частности, на базе Абу-Аз-Зухур на северо-западе Сирии. Также сообщается, что Израиль передал США фотографии и документы, подтверждавшие наращивание турецкого военного присутствия на этой базе, после чего Израиль нанес по ней удар. Источники добавили, что на состоявшейся в прошлом месяце в столице Иордании встрече представителей Израиля и Сирии Дамаску было передано жесткое предупреждение: Израиль не позволит Турции воспользоваться ситуацией на сирийской территории. Об этом сообщил корреспондент Кан Лиран Аарони. Аргентина угрожает ввести санкции против израильских компаний из-за буровых работ у Фолклендских островов. Власти в Буэнос-Айресе одобрили продвижение санкций против компаний, участвующих в нефтедобывающем проекте «Си Лайон» в районе островов. Главный участник проекта – израильская компания «Навитас Петролиум». Ее партнер – британская компания, среди 5 крупнейших инвесторов которой числятся еще 3 израильские компании. В Навитас заявляют, что проект осуществляется законно, на основании действующих лицензий, выданных правительством Фолклендских островов, и при полной и постоянной поддержке правительства Великобритании. И о погоде. Завтра ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. Утром на севере и в центре возможен моросящий дождь. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, мир ушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: 1 сентября Банк Израиля объявит решение об учетной ставке. Я на всякий случай скажу, что учетная ставка – это процент, под который Центральный банк дает в долг деньги коммерческим банкам. И Центробанк меняет этот показатель, чтобы управлять инфляцией и помогать экономике. С нами сейчас профессор Нона Кушнирович, глава академического центра РУППИН по научной деятельности. Я вас приветствую. Нона, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Значит, на сегодняшний момент ставка снижена до 3,5%. Вот насчет того, будет ли она снижаться дальше. Я читал, что глава Банка Израиля Амир Ярон заявил о ближайшем росте инфляции с 1,5% до 2%, что, в общем, заставляет финансовый регулятор действовать очень и очень осторожно. Чего мы ждем 1 сентября?
4: Ну, трудно сказать, это гадание на кофейной гуще, потому что принимает решение о снижении, увеличении ставки комиссия. То есть нет никакой четкой формулы, что если показатели такие, надо снижать или надо увеличивать. Есть комиссия, каждый высказывает мнение, происходит голосование, и тогда принимается решение. Но, в принципе, сейчас инфляция низкая, действительно. Вопрос в том, почему она низкая. Дело в том, что очень усилился шекель за последние месяцы, полгода, можно сказать. Угу. Это все уменьшает цены на импорт в шекелевом эквиваленте. В долларах люди платят столько же, покупатели платят столько же, а в шекелях получается меньше из-за того, что шекель очень сильный. И, конечно, это оказывает влияние на цены. Инфляция выросла вот сейчас только на 1,5%, цены выросли в годовом исчислении. А я вам напомню, что целевой коридор по инфляции Банка Израиля от 1 до 3%. То есть это невысокий показатель инфляции. Но мы должны помнить, что инфляция, это цены все равно растут. То есть на 1,5% они выросли, они не остались неизменными.
3: Угу. Вообще, а что это означает, вот, изменение или неизменение учетной ставки для, говоря обыденным языком, для ипотеки, кредитов, вкладов?
4: Смотрите, низкая учетная ставка, это означает низкий процент по кредитам, легче взять машканту, больше людей берут машканты, спрос на квартиры повышается, цены на квартиры растут. Застройщикам легче взять тоже суды, чтобы строить, но при этом цены на квартиры растут, потому что людям становится более доступна машканта. Высокая процентная ставка – это означает, что труднее взять машканту, но и вообще любую другую суду. Но это сбивает спрос немножко на квартиры, и цены чуть падают. То есть в экономике нет такой ситуации, что все хорошо или все плохо. Есть, когда что-то одно улучшается за счет чего-то другого.
3: Угу. Но насколько вот я знаю, удивительно то, что берут так много ипотеки, если растут цены на квартиры. В общем, а как это можно объяснить?
4: Вы знаете, у нас в течение последних полтора года были довольно длительные периоды снижения цен на квартиры. Но понятно, что это снижение после того, как они уже сильно выросли. Это снижение на огромную цену, которая уже есть.
3: Вот тут, да, это правда.
4: Да. Но сейчас мы слышим отовсюду, что люди отменяют сделки, и цены немножечко в процентном отношении уменьшались, повышались. Это не на такие огромные суммы, так что, ну, это не сумма, это в процентах, но минус 0,5, плюс 0,6. В принципе, мы сейчас не видим очень больших каких-то изменений на рынке квартир. И мы должны помнить, что у нас не хватает рабочих в строительстве. Когда после 7 октября закрыли все визы для палестинцев, что въехали новые иностранные рабочие по рабочим визам, но они не заменили полностью. Количество въехавших не перекрывает количество тех виз, которые были отменены. Все-таки этот дефицит сохраняется. А кто должен строить? Строят все-таки люди.
3: Конечно. Конечно. Но просто я не знаю, вот как бы, если подать голос из гуще событий, то вот я, например, вижу, что в соседнем Маколете, там на улице, где я обитаю, да, практически, ну, в еженедельном режиме поднимаются цены. То есть там на шекель, там на полшекеля. Ну, и это, ну, просто затрудняет жизнь, ведь стало гораздо тяжелее жить, при том, что вроде бы экономика растет, но выживать стало гораздо труднее.
4: Знаете, если мы посмотрим на историю государства Израиль 1948 года, у нас было только несколько периодов, не таких уж длительных, когда цены снижались. Они были периоды в несколько лет, в основном в 2000-х годах. А все остальное время цены только росли. И не только у нас. Если мы возьмем любую страну в мире, развитые страны, США, Франция, Германия, Великобритания, везде цены растут. Вопрос в том, наша зарплата растет быстрее, чем цены, или медленнее, чем
3: цены. Вот в том-то и дело, да. Во всяком случае, я могу эту динамику, ну, очень грубо и очень примитивно по-потребительски ценить за последние, скажем, 30 лет. Ну, как бы, правда, зарплата выросла не настолько, насколько выросли цены.
4: Я вам могу сказать, что статистические данные не поддерживают ваше утверждение.
3: Я не сомневаюсь, просто жизнь.
4: Я вам задам один простой вопрос. Вот возьмемте, давайте возьмем начало 90-х годов. Вы считаете, что в целом уровень жизни такой семьи, как вашей, понятно, я понимаю, что вы были гораздо более молодой человек, такой же семьи, как ваша, примерно, уровень жизни такой семьи улучшился или снизился? Люди могли несколько раз в год ездить за границу, было несколько телевизоров в доме, куча мобильных телефонов. В целом... Вот вы говорите о выживании. Если мы посмотрим просто, отвлечемся от экономики, уровень вот семьи, которая примерно такая же, как ваша, улучшился или ухудшился? Потребительский.
3: Ну, вы знаете, я не хочу портить статистику, потому что, на мой взгляд, ухудшился. Потому что когда я зарабатывал, конечно, меньше, но не в такой степени, например, какой выросли цены на квартиру, которую я снимаю.
4: И... Вы не покупаете квартиру много квартир, не покупаете каждый год, да, покупаете один раз. Давайте посмотрим на базовую корзину. Базовую корзину, поездки в отдых, одежда, обувь, электротовары. То, что составляет наши текущие расходы. Цены на электричество, цены на мобильную связь, цены на машины. Вы можете себе позволить в целом. Не по отношению к другим людям, это другой вопрос. Это уже неравенство в распределении доходов, кто сколько в современном обществе. И, в принципе, я считаю, ну, и статистика показывает, что уровень жизни повысился. Да, люди могут купить больше телевизоров, чаще куда-то поехать, легче принимают какие-то решения, меньше думают о том, купить этот салат или другой салат. Все равно, конечно, мы думаем и задумываемся в магазине. Но, в принципе, уровень в целом во всем мире повышается. Трудно это отрицать. И мы чаще летаем. Что это означает? Что наши доходы росли быстрее, чем уровень цен. Все, это не может быть ни при каком другом раскладе.
3: Я не буду портить статистику и печалиться. Значит, для меня это не так, но я отщепенец, возможно.
4: Ну хорошо, но вы не являетесь, как это называется,
3: не являюсь.
4: Репрезентативным членом выборки.
3: Я абсолютно не репрезентативен. Вот. Но у меня вопрос важный. Скажите, пожалуйста, по поводу снижения, возможного снижения цен на бензин в ближайшее время. Это сон золотой или может быть?
4: А это вопрос не к нам, Опа. Трампу и к Ирану, потому что у нас цены зависят от мировых цен. У нас в цене топлива есть база, которая зависит от мировых цен на энергоносители, а потом огромное-огромное количество налогов. Но во всем мире на бензин огромные налоги, потому что, в принципе, во всем мире это зеленый налог, но у нас можно, будем считать его зеленым, скажем так. Но у нас тоже высокий налог, но, в принципе, есть база. И на эту базу, эта база формируется не у нас, а в мире. Цены на энергоносители. От чего зависит сейчас цены на энергоносители? От Ормузского пролива.
3: Все, нет больше вопросов. Спасибо огромное. С нами была профессор Нона Кушнирович, глава Академического центра РУППИН по научной деятельности. Хорошего вам дня. Спасибо большое.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КанРека.
1: Доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения, преподаватель Тель-Авивского университета. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я совсем недавно вдруг с ужасом прочитал о том, что и орфоэпические, и орфографические словари русского языка разрешили форму «махаю» и «махаешь» наряду с «машу» – «машешь». Причем два других слова, значит, «пашу», «брешу» – это осталось, видимо, потому что не настолько часто употребляется, а вот здесь введена эта новая форма. Объяснение якобы в том, что, ну, поскольку таковая, как бы, норма существует много лет, то есть много лет люди ошибочно говорят, то стоит признать ее официально. Ну, ранее примерно такие же истории происходили с кофе. Он, оно, потом махнули рукой, как хочешь. И я не знаю, как к этому относиться, и, может быть, мы дойдем до ударения «звонит» в связи с этими поправками. Правда, мне это кажется странным, когда многолетняя ошибка зачисляется в норму.
2: Ну, вообще, именно так развивается язык, потому что он постоянно меняется, и очень часто слово, которое кажется образованным людям смешным, грубым или неправильным, через несколько десятилетий становится обычным литературным словом. Вот, например, у вас не вызывает никаких неприятных ассоциаций слово «открытка». Ну, кроме того, что его скорее знают люди моего возраста, чем мои дети. Но неприятных ассоциаций не вызывает, правда ведь?
1: Вроде нет.
2: Вроде нет.
1: Проверил себя, нет, не вызывает.
2: Нет, нет. А в конце 19 века образованные культурные люди говорили вместо этого «открытое письмо». И новое короткое слово очень многим мне нравилось. И лингвист Аркадий Горнфельд, переводчик, лингвист, видите, не только в 21 веке евреям, но и в 20-м не давала покоя судьба русского языка, вспоминал, что это слово ужасно ему не нравилось, и казалось ему чем-то неприятным из одесской разговорной речи, дальше я цитирую, «с привкусом уличной бойкости». Но мы с вами уже спокойно посылали открытки, и не было никаких проблем, правда? Очень похожая судьба у слова «электричка». Первоначально такие сокращенные слова на «к», «электричка», «стометровка», «безрукавка», мы ведь с вами все это говорим, возникали прежде всего в разговорной речи, а потом становились нормой, и никаких проблем у нас с вами нет. Или, например, слово «давлеть», которое очень любят разные интеллигентные люди говорить. Но еще не так давно это было маркером страшной необразованности и какой-то претензии на образованность, потому что вот все эти «над нами давлеет страх» и так далее, это у этого исторически у этого слова не было такого значения. Было значение только быть достаточным. А потом, по аналогии со словом «давить», появилось новое значение, и сегодня оно практически вошло в норму. Или, например, метро, которое, так сказать, строят в Тель-Авиве, уже появилась, да, первая линия. Это был мужской род, и приличные люди говорили «метро он», потому что метрополитен. То есть вот таких вот вещей очень много. Ну, давайте вспомним наше «всё», который писал Евгений Онегин, который мы все с вами учили, ну, те, кто учились в России.
1: Без грамматической ошибки.
2: Да, да, совершенно верно. Без грамматической ошибки, да, как у струмяных без улыбки.
1: Да.
2: Но еще ведь «панталон» и «фрак», «жилет» всех этих слов на русском нет. И «вульгар» — все то, что в узком лондонском кругу зовется «вульгар». Да, сегодня в русском языке появилось слово «вульгар». То есть это нормальный, совершенно нормальный процесс развития языка. Более того, опять же, все, кто учились в школе, а все мы учились в школе, помните, что у любого литературного героя была речевая характеристика. А лингвисты, когда говорят о нелитературных героях, обычных людях называют это шибалетной функцией языка. Если вы помните, как говорил профессор Хилкинс, моей прекрасной леди, то по первым словам он может сказать, в каком районе Лондона живет человек, чем он занимается, кто были его папа и мама, я цитирую по памяти. У меня нет передо мной цитаты, но ручаюсь за смысл.
1: Мы не сверяем, все нормально.
2: Поэтому, если мы все говорили одинаково, как абструктные столбы, или как тексты, которые теперь создает ИИ, жизнь наша была намного менее интересной. Мы бы не могли отличать в том числе своих от чужих. И поэтому очень хорошо, что люди говорят по-разному. Это многое может о них нам сказать. И сегодня намного важнее, чем правильное ударение, грамматические ошибки и прочие вещи, которые раздражают обычно преподавателей русского языка, а оригинальность мысли, оригинальность подачи. Потому что у нас искусственный интеллект умеет создавать тексты, которые действительно все одинаковые, все похожие и все очень грамотные с формальной точки зрения. Только жалко, что они не уму, не сердцу.
1: Но я прекрасно помню, что попробовал бы я написать в школе, например, «Махаю». Вот, нам за это снижали оценки.
2: Ну, конечно, конечно. А приличный человек мог сказать, я кушаю, никогда в жизни. Меня до сих пор бесит слово «молочка», но это мои проблемы. Более того, я приехала 40 лет назад, и я безошибочно отличаю людей, которые приехали 5-6 лет назад. Я, например, не понимаю, что такое это дружеский ребенок, или что означает масштабировать. Знаете, в мое время никого не масштабировали, максимум по морде давали. Но это все новые слова, которые появляются в языке.
1: Но не все же, язык должен впускать в себя.
2: Это естественный, очень сложный процесс. Да, есть, так сказать, охранники, которые пытаются с этим бороться. Вечное противостояние Жуковского и Шишкова. Это есть во всех языках. Это есть и в иврите, это есть и в русском. Но в русском это получило какую-то дополнительную нагрузку, потому что если вы открываете русские группы в социальных сетях, и кто-нибудь спрашивает, где можно купить, так сказать, подешевле хорошую клубнику, то прежде всего появляются, так сказать, граммар-нации, которые объясняют ему, что он неправильно проставил знаки препинания, сделал две ошибки в слове «клубника», и вот только когда он научится писать, он сможет задавать такие вопросы. Вот. И таких будет 5, а один напишет ему, где можно купить клубнику. Вот я ни в ивритских, ни в английских группах этого не вижу. Вот этой вот дикой борьбы за чистоту языка. Причем это происходит практически, неважно, в какой русскоязычной группе, в какой стране вы состоите, я просто разнообразие состою во многих, и я это наблюдаю без конца. То есть для нас это стало каким-то таким пунктиком. Для молодых, кстати, уже значительно меньше. И сегодня принято понятие гибкой языковой нормы. Никто уже, так сказать, так за это отчаянно не борется.
1: Гибкая языковая норма – это вот то, что сейчас появилась авторка и режиссерка. Ну это же, черт возьми.
2: Ну, правильно, черт возьми, нам это с вами может резать ухо, но это отражает. Это прекрасный пример того, как отражаются реальные процессы в жизни. То есть женщины считают себя недопредставленными в языке, и они хотят равного представительства, их права. Знаете, как много-много лет сказал поэт, спаси нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлобления на изменяющую жизнь.
1: Да.
2: От чувства затаенной злобы. Гости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготовленный им пир. Это уже их пир, который они готовят. И это было всегда. И это прекрасно, что язык развивается. Знаете, мы не говорим с вами на латыни, это мертвый язык. Вот там нормы закрепились, и ничего с ними не происходит. Язык меняется, потому что на нем говорят живые люди. Так было, так будет, и всегда будет кто-то, кто будет ворчать. Вы не поверите, например, но Корней Чуковский ужасно возражал против слова «пока». Оно совершенно выводило его из себя, и он считал, что это вообще свидетельство необразованности, отсутствия культуры и так далее. И я уверена, сколько раз в день вы говорите слово «пока»?
1: Ну, как и раз это много раз, да. Но что делать со словом «звонит»? И это войдет в норму?
2: Я не знаю. Знаете, говорят, что исследователь отличается от предсказателя тем, что он занимается прошлым, а не будущим. Возможно, когда-нибудь это произойдет. Но ничего страшного в этом не будет, потому что нам будет также это борцы со словом «звонят» следующим поколениям тогда будут так же смешны, как нам с вами борцы со словом «пока» от электричка и метро.
1: А каков примерно срок обновления, цикл обновления орфографических словарей?
2: Ну, вы понимаете, это очень зависит еще от политики, которая проводит государство, потому что это не частные инициативы. Этим занимается Русский институт русского языка имени Виноградова, обычно, так сказать, в Москве. Я думаю, что им сегодня немножко не до обновления орфографических словарей. Но, да и, в общем, мне кажется, что те, кто могли их обновить, уже не там находятся, из серьезных ученых. Да, обычно это происходит раз 30-40, наверное, лет. Не знаю, вы меня застали врасплох. Но вот происходит реформа языка. Я последний вам пример совершенно изумительный приведу. Я его страшно люблю, всегда рассказываю своим студентам, что в реформа языка, которая произошла после революции, на самом деле была подготовлена учеными до революции. И это блестящая реформа абсолютно, которую изучают все лингвисты. Она была продуманной и очень серьезной, и очень грамотной. И, но поскольку она была проведена сразу после революции, то и одной из, так сказать, ученые в том числе систематизировали написание приставок без и без. Оно было бессистемным до этого. И те, кто ненавидели большевиков и вообще очень любили скрепы, они говорили, что значит, без вселился в русскую орфографию. Но сегодня мы с вами пишем бесхозный с «с», и да, там, я не, безумный «з», и тоже не испытываем при этом никакого дискомфорта. А была страшная трагедия. Так что этот «без» живет в любой орфографии.
1: Я вас понял. Все равно какая-то странность есть, потому что вот все, например, говорят «толика», словарь говорит «талика», и кому ты нужен со своей правотой?
2: Да-да, те в теле и жалюзи.
1: Ох, уголок языковедения подошел к завершению.
2: Пусть это будут все наши проблемы в Израиле.
1: Ну, здесь мы согласны на 200%. Я искренне благодарю доктора Марину Низник, государственного инспектора по русскому языку при Министерстве просвещения, преподавателя Тель-Авивского университета. Счастливо, всего доброго, большое спасибо.
0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Как дела в школе? Нормально. Или, как говорят наши израильские дети, кейф. Наверное, один из самых распространенных диалогов родителей с детьми. Но ребенок далеко не всегда рассказывает, когда в школе ему плохо, когда он чувствует себя одиноким, когда поссорился с друзьями, когда, может быть, даже боится учителя, подвергается какой-либо травле или просто не справляется с нагрузкой. Как отличить обычную усталость и адаптацию к началу учебного года от признаков того, что ребенку действительно необходима наша помощь? Разобраться с этим нам поможет лицензированный школьный психолог Полина Житомирская. Полина, здравствуйте.
4: Доброе утро, дорогие зрители, слушатели. Доброе утро, Саша.
3: Полина, давайте сделаем такую памятку для родителей. Вот наш разговор с вами сегодня превратим в такую памятку для родителей. Какие изменения в поведении ребенка должны нас однозначно насторожить?
4: Вы очень правильно сказали о том, что вот у нас в культуре есть такой паттерн, да, на «как дела» отвечают «беседры», «как было» отвечают «кеф».
3: Нахуй.
4: И, к сожалению, это не отражает реальной действительности, поэтому у меня есть несколько советов о том, как действительно стоит спрашивать ребенка, то есть как все-таки прошел день его, да, особенно сейчас многие пошли в новую школу, да, или вообще первый раз в школу, в какое-то новое пространство. Вот, если мы спрашиваем, ну, как было, да, ну, могут сказать, ну, хорошо, нормально, да, нормально было, все хорошо. Поэтому я всегда предлагаю задавать вопрос немножко по-другому. И немножко вводить такую вот на такую игру. Я, например, спрашиваю детей, расскажи, пожалуйста, что сегодня было самым смешным. И тогда ребенок начинает задуматься, тут не включается паттерн, да, действительно, ой, была ситуация, кто-то там что-то сказал, и мы посмеялись, да, вот, например, вчера мне сказали, что, оказывается, в классе с потолка текла вода, вот, а учитель сказал не обращать внимания, ну, дети не могут на это не обращать внимания, все смеялись.
3: Ну, да. Да. А если ребенок при этом говорит тебе, вот ты, например, у него спрашиваешь, а что было самого смешного сегодня в классе, а он тебе говорит, ничего.
4: Ничего. Я думаю, что это тоже ответ, и его важно принять. Но дальше мы задаем следующий вопрос. Например, а что было неприятно сегодня? А что было, а что там тебя порадовало, например? Угу. А что тебе, наоборот, испугало?
3: А он тебе, да, говорит, что ничего.
4: Больше... Угу.
3: И тогда что?
4: Вот здесь вот мы уже переходим к моменту, на что стоит обращать внимание, да? То есть если ребенок действительно... Ну, то есть я думаю, что ребенок что-то на один из этих вопросов все-таки что-то ответит. Если мы видим, что он вообще ничего не отвечает, то, наверное, нужно задуматься, почему не выстраивается коммуникация, да? Здесь, может быть, такой чуть более широкий вопрос идет про отношения ребенка с родителями, насколько они доверительны и так далее, да? А может быть, что-то случилось, и ребенок боится рассказать, да?
3: А вот как раз хочу вот об этом спросить. В первой неделе школы совершенно нормально, что будет как-то так. Ну, сегодня вроде ничего, завтра чуть похуже, потом чуть получше. А когда мы должны понять, что должно нас заставить понять, что все-таки что-то не так?
4: Я думаю, что когда уже появилась игра, когда уже появилась рутина, то есть все равно мы даем несколько недель адаптации, да, вообще ориентации в пространстве, понимания, есть ли здесь у меня друзья, можно ли с кем-то познакомиться, а может быть это друг, который со мной, я уже с ним знаком, какие тут учителя, какие требования, да, немножко дать ребенку адаптироваться. Это нормально, что ребенок сначала может там не разобраться с расписанием, кстати, можно ему помочь это сделать, да, не разобраться, как куда идти, в какой кабинет, опять же, да? Но здесь тоже нужно говорить, нужна ли помощь ему, да?
3: Сколько недель мы даем на адаптацию? Сколько недель мы так выжидательной такой стойки находимся?
4: Очень сильно... Хороший вопрос, потому что очень сильно зависит от ребенка. То есть, например, я знаю детей с особенностями, которым нужен год на адаптацию, да? А есть дети, вот если мы говорим про нормотипичных детей, а нормотипичные — это обычные дети, просто слово «обычное» немножко мы так не стараемся не использовать, да? Все у нас дети особенные, прекрасные. То тут, конечно, недели 2-3, и дальше уже можно смотреть. В Израиле, правда, так обычно бывает, что дети выходят в школу, а потом у нас каникулы, да, потом они опять выходят в школу.
3: Это так и будет у нас скоро,
4: да-да-да. Затуманивает этот процесс, но тем не менее, очень важно, чтобы родители знали ребенка, знали его привычки, знали его обычное поведение. И вот тут мы обращаем внимание на резкие изменения. То есть это может быть изменение в поведении, да, или изменение в эмоциональном состоянии. Он всегда был веселый, вдруг ребенок грустный. Он всегда очень много говорил, и вдруг он, например, молчит, да, и не отвечает на мои вопросы. Тут нужно действительно обратить внимание и задуматься.
3: А что делать, если ребенок вдруг говорит: «Я завтра в школу не пойду»?
4: Ребенок может сказать, что он не хочет идти в школу. Он также может сказать это не напрямую. Он может сказать: у меня болит живот, у меня болит голова. И мы знаем, что, ну, может болеть живот и может болеть голова. Но если это происходит систематически, если мы видим, что целый месяц у ребенка что-то болит, ну, во-первых, мы идем к врачу, да, если врач говорит, что все в порядке, он ничего не видит, мы начинаем задуматься. Все-таки, наверное, ребенок пытается нам
3: что-то донести,
4: сказать, да? Донести до нас, да? И здесь оно нужно, конечно, принимать меры. Я хочу сказать еще одну очень важную вещь, что буллинг сейчас — это не совсем не то, что было, когда мы были дети, потому что мы в цифровом мире, и он может происходить в чатах, например. Вот буквально вот на днях у меня был случай, когда ребенок зашел в новый чат, и на него накинулись дети, потому что он русский, вот, по имени было понятно, и они такие: ну, мы тебя сейчас заблокируем. Они кинули заявки в WhatsApp, и просто номер в WhatsApp заблокирован навсегда, вернуть нельзя, пришлось ребенку делать новый номер. И вот, то есть и буллинг сейчас немножко принимает другие, другие формы. Это может быть отправка, например, фотографий в сеть,
3: сделанных,
4: да, выкладывание. Сделанных ВИИ, сделанных в реальности.
3: Как должна реагировать система на такие жуткие случаи?
4: Система должна и реагирует, конечно, прям сразу. Но очень важно, если вы родитель, сразу в систему идти и говорить, да, потому что я сталкивалась с тем, что родители боятся, стесняются, поэтому ее этот не знает,
3: вот вы
4: школьный
3: знаете,
4: учитель не знает.
3: Вы знаете, тут у меня тоже провокационный вопрос сразу. Как отличить конфликт, вот я родитель, как отличить конфликт между детьми, а иногда даже взрослыми детьми, которые не способны решить сами, от настоящей травли? Как мы знаем, где заканчивается конфликт, куда не лезть, а где начинается травля?
4: Я думаю, что в первую очередь нужно хорошо знать своего ребенка, да, стройте отношения с своим ребенком. Если вы знаете и понимаете, что он с этим справится, да, тут можно даже прямо спросить: тебе нужна здесь помощь? говорить в открытом диалоге, то есть стараться не упускать этот момент открытого диалога с ребенком. В нашем мире цифровом это крайне важно.
3: Угу. Вот как раз вы затронули еще одну тему, о которой я хотела вас спросить. Нужно звонить сразу классному руководителю, если ребенок рассказал о какой-то проблеме, или нужно спросить его разрешение? Если да, спросить разрешение, то с какого возраста мы должны начинать спрашивать разрешение на то, чтобы о проблеме рассказать системе?
4: Я думаю, что зависит от проблемы. Если вы чувствуете, что проблема очень сильная, можно не спрашивать разрешения, а поставить в известность. Если вы чувствуете, что где-то на грани, может быть, что действительно рассосется, то тогда можно спросить разрешение. Но если до 6 класса, конечно, родители держат руку на пульсе полностью.
3: Что делать, если уже не ИСУДИ, не 6 класс, а прям подросток, который тебе прямо говорит: «Мама, не вмешивайся. Папа, ты сделаешь только хуже. Отстаньте». Что тогда? Но вы видите при этом, что есть проблема. Что тогда делать?
4: Я думаю, что можно позвонить ЮЭЦЭД и сказать об этом, да, сказать, что, смотрите, я, ну, ребенок не знает, что я звоню, но мне хочется понять, что происходит, и просто узнать мнение школы, да, узнать взгляд из школы. Может быть, школа не знает о том, что есть такая проблема, и тогда нужно, чтобы школа знала, да, и тогда вы сделали очень правильно. А может быть, школа сказала: смотрите, мы уже во всем разобрались, уже поговорили со всеми родителями и детьми, и тогда вы получаете ту информацию, которой у вас не было, и которая вас успокаивает. О том, что на самом деле уже процесс идет, и над этой ситуацией идет работа.
3: Как создать дома такую атмосферу, чтобы ребенок пришел с проблемой до того, как эта проблема уже стала чем-то огромным, серьезным и заполнила его всего?
4: Ой, есть такая замечательная книжка, называется «Не пускайте своих детей». Очень советую всем родителям подростков ее прочитать. Это канадский психолог Гордон Ньюфилд ее написал. И там прям целая книжка про то, как действительно не потерять контакт с подростком. Это довольно сложно в нашем мире, потому что дети очень привязываются к сверстникам гораздо сильнее, чем это было раньше. Это планомерная работа, это ужины вместе, это какие-то совместные поездки. И, конечно, родители тоже своим примером показывают, как надо делиться, как нужно рассказывать про свои чувства. И да, прийти с работы и рассказать: а мне на работе, да, не только спрашивать ребенка, а немножко поделиться и рассказать: а мне на работе был смешной случай, а мне на работе был грустный случай, а вот меня обидели, да, и такое тоже бывает, да, что это не то какой-то исключительный случай, но, в общем, естественный разговор.
3: Ну, я хочу расширить немного этот семейный круг. Мы с вами говорили про мамы, про мам и пап. А давайте теперь немножко расширим. Бабушки и дедушки, они же тоже хотят узнать, как было в школе, да? Но они при этом учились давно. Школа была, ну, в нашем случае, раз мы уже говорим по-русски, школа была советская, устроена она была по-другому, иначе. И вот они начинают лезть к ребенку, ну, как бы, да, лезть к ребенку. По его мнению, они к нему лезут. И спрашивать: ну, а вот это, а учительница, а вот мы в вашем, там, в вашем возрасте сидели, ручки складывали на парте. А вы складываете ручки на парте? А вы встаете, когда звенит звонок? Я хочу вас спросить. О чем лучше не спрашивать, чтобы ребенок все-таки вам, ну, хоть что-то рассказал?
4: О чем лучше бабушкам и дедушкам не спрашивать детей?
3: Да, и другой вопрос: о чем да спросить?
4: Я думаю, тут важна позиция. И позиция должна быть такая: когда мы учились, было так, а как у вас?
3: А как
4: у вас? Вот эта сама идея сравнить, это же так интересно, что было 50 лет назад, а мы сравним, что сейчас, да, как изменился мир. И вот из позиции любопытства, да, расскажи: ой, как интересно ты расскажешь, а у нас вот так, а вот так. И с другой стороны, это идет такое некое психообразование ребенка о том, что, оказывается, раньше было по-другому.
3: И по улицам ходили динозавры, да.
4: Да, шучу. Да. А по поводу того, что говорить и не говорить, вот тоже я хотела сказать, если разговор очень серьезный, если речь действительно про буллинг, или, не дай бог, про какие-то там мысли о самоубийстве, или, ну, что-то серьезное, да, мы говорим, очень советую не обещать ребенку никому это не рассказывать. Потому что такие вещи, они действительно, ну, порой нужно обратиться за помощью. И чтобы не нарушать свои обязательства. Мы, например, вот психологи, которые этим занимаемся, да, то есть если меня вызвали в школу и говорят, что есть случай, девочка сказала, что она хочет покончить жизнь самоубийством, в разговоре с ней я никогда не пообещаю ей, что я об этом никому не расскажу. Я буду открыто говорить, спрашивать, задавать вопросы, но этого обещания я дать не могу, потому что действительно я буду говорить и с мамой, и с педагогическим персоналом.
3: Да. Полина Житомирская, лицензированный школьный психолог. Спасибо вам большое за этот разговор, за эти разъяснения и за вот эту памятку, которую мы вместе с вами построили. Надеюсь, это будет полезно родителям и бабушкам, и дедушкам.
0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, начинаем с того, что я напомню вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И сегодня я хочу продолжить рассказывать вам о разных израильских фруктах и овощах. Итак, хурма на иврите будет афарсемон. Слово это пришло из языка мудрецов, из хазаль. И было это синонимом слову босем, то есть духи или благовония. Или еще сараф. Сараф – это был такой очень элитный, вообще-то это смола сараф, но употребляется в качестве ладана и восходит это к персидскому, среднеперсидскому языку. И к фрукту это отношение совершенно не имеет. Фрукт, афарсемон, хурма взяли из английского слова персимон. Есть еще такая версия, что афарсемон – это сочетание слов афарсек плюс римон, то есть персик плюс гранат, но это, на мой взгляд, нелогично, потому что хурма не является гибридом персика и граната. Далее, следующий фрукт – это эшколит. Эшколит, грейпфрут. Слово появилось в 1920-х годах, и тут очень интересно – потому что вообще-то эшколь – это гроздь. И имя придумал доктор Исраэль Вайнберг, который был членом правления объединения фермеров, выращивающих цитрусовые. Такое было. Значит, называлось это «Хавера ангаля шель агудат хапардесаным». Да, слово «пардесан» само по себе интересно, потому что и это объединение, но так и называлось «хапардес». Что значит пардес и что значит пардесан? Давайте попутно посмотрим. Пардес – это цитрусовая плантация. В отличие от просто сада, на который ган или бустан, именно для цитрусовых пардес. И вот пардесан, соответственно, человек, который работает на цитрусовой плантации, который выращивает цитрусовые. Мы знаем, что суффикс «ан» очень часто обозначает профессию или род занятий. Например, рафтан – это человек, который работает в коровнике. Да? Рефет – коровник, соответственно, человек, который там работает, рафтан. Люль – это у нас курятник. Лулан – человек, который работает в курятнике. И так далее. И вот, значит, почему же он назвал это именно эшколит? Потому что грейпфруты растут гроздьями. Точно так же, как и виноград. Да, эшколь – это гроздь. И в английском ведь тоже называется грейпфрут. А грейп – это виноград. Поэтому вот так и было названо. Теперь следующее авокадо. Авокадо происходит из языка древних ацтеков через испанский и впоследствии из испанского в английский. Раньше, самое смешное, что раньше англичане называли его крокодильей грушей, потому что с одной стороны форма похожа на грушу, с другой стороны текстура его шкурки такая колючая, шершавая, и поэтому они называли его крокодильей грушей, но в иврит это выражение не приходило, так и осталось авокадо. Далее, эгоз. Эгоз – это орех, здесь много интересного. Значит, смотрите, само слово «эгоз» произошло из древнеперсидского «ангуаза». Это звучало в древнеперсидском, потом оно перешло в среднеперсидский и оттуда уже в древние семитские языки. Оно перешло в двух видах. Либо «гоз», и мы знаем, что есть фамилия Гоз, хотя она на иврите все-таки звучит как Гоз через гей. То есть непонятно, в русской транскрипции фамилия Гоз все-таки происходила она от ореха или нет. И в арамейском Гоза через алиф в конце еще. Теперь, откуда взялся алиф перед этим словом Гоз? Дело в том, что в иврите очень часто в словах, где есть такой жесткий согласный, добавлялся алиф для того, чтобы было легче произнести. Самые распространенные слова – это, допустим, «ицстадион», который «стадион», да, но произнести «ст» очень сложно. Вот, поэтому добавили алиф. И в слове «ицтрубаль» – «шишка» – то же самое. «Струбал», да, «ицтрубаль». Теперь. И в Танахе слово «эгоз» употребляется единственный раз в «Песне песней». Там сказано «Эль генат га эгоз ярадыты». То есть я вышел или вышла в сад с орехами, в ореховый сад. Но вообще слово «эгоз» раньше относилось только к грецким орехам, которые на иврите называются «эгозей гамелех», да, то есть «королевские орехи».

Там словом эгоз стали называть вообще любой плод с твердой скорлупой, не только грецкий орех. Например, эгозей люз, да, то есть лесной орех или лещина. Это слово еще, кстати говоря, у Раши слово люз тоже фигурирует. Люз – это синоним слову дерево, эц. Очень редко употребляется, но вот Раши его употребляет. И, значит, этот самый эгозей люз, то есть лещина, лесной орех. И самое интересное, что этот же эгозей люз, он еще называется ильсар. В языке хазаль, значит, написано ильсарин во множественном числе, и это употребляется не в качестве самого ореха, а в качестве орехового цвета, орехового оттенка, да, то есть то светло-коричневый, вот то, что называется там ореховые волосы, да, иногда говорят. Вот этот вот цвет назывался ильсарин и в современном иврите ильсар. Но слово это очень литературное, его мало кто знает. Эгозей мускат появился в том же конце 18 века, выражение эгозей кокус и так далее. Еще у нас есть выражение эгоз каше или эгоз кашели пицуах, то есть крепкий орешек. И вообще пицуах происходит от глагола лефацеах, то есть расщелкать, да, освободить от скорлупы. Мы говорим о лефацеах не только про орехи, но и метафорически лефацеах код, допустим, то есть взломать шифр. Или лефацеах шейля, решить задачку какую-то очень трудную. И, конечно, невозможно не вспомнить мафцеах аэгозим, то есть щелкунчик. Почему мафцеах? Некоторые ошибочно говорят мефацеях, но это неправильно. Мафцеах аэгозим. Потому что это мешкаль мактель, обозначающий инструменты и приспособления. Ведь щелкунчик, он же был инструментом для того, чтобы колоть орехи. И вот мешкаль мактель, какие там еще есть инструменты? Махшев, маврег, то есть отвертка. На махшев компьютер все знают. Матен, то есть зарядник для телефона, для компьютера. Масрек, расческа. Мазлег, вилка. Магбер, это усилитель. Мафсек, выключатель. Мафрет, медиатор для игры на гитаре. И так далее. То есть поэтому мафцеах, а не мефацеах. Хотя, в общем, мефацеах он тоже мог быть, потому что, например, мекарер некоторые ошибочно называют макрер, думая, что это тоже мешкаль мактель. Но нет, несмотря на то, что это приспособление, оно все-таки не строится через мешкаль мактель, а строится через мешкаль мекатель, мекарер. Ну, то есть просто от настоящего времени глагола лекарер холодить. Далее. Эгоз адама, он же ботен, это арахис. Во множественном числе ботным употребляются чаще, потому что все-таки едят чаще всего не один кусочек арахиса, да, не один орешек. И известное нам выражение мимрах ботным – это арахисовая паста, которую многие дети любят. И вот на баночке написано «Мимрах Ботним». На сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, пишите свои вопросы. 050 737 8127. Я повторю. 050 737 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила этой ночью, что, по оценке американской разведки, Иран намерен продолжать военное противостояние с Соединенными Штатами в течение нескольких месяцев, чтобы усилить недовольство американцев сложившейся ситуацией. В публикации, основанной на разведывательных докладах последних недель, говорится, что Иран стал увереннее в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке. За месяцы боевых действий Тегеран лучше понял как собственные военные возможности, так и пределы американской мощи и не демонстрирует готовности к соглашению. По данным газеты, иранское руководство также рассматривает возможность серьезной эскалации в ближайшие недели, в том числе на фоне экономического давления со стороны США. Тем временем в Белом доме опровергают сообщение о том, что рассматривается возможность замены заместителя министра обороны США Стива Файнберга. Агентство Рейтер со ссылкой на три источника сообщило, что администрация Трампа обсуждала с высокопоставленными членами Сената, удастся ли заручиться достаточной поддержкой для других кандидатов на этот пост. Однако пресс-секретарь Белого дома заявила, что эти сообщения не соответствуют действительности и что президент Трамп высоко оценивает работу министра обороны Пита Хексета и всех сотрудников его ведомства, включая заместителя министра Файнберга. В Пентагоне также опровергли публикацию. Хексет заявил, что Файнберг пользуется его полной поддержкой и никуда не уходит. В агентстве Рейтер отмечают, что Файнберг обещал ускорить производство боеприпасов после сокращения запасов в ходе противостояния с Ираном, однако пока не смог достичь этой цели. На юго-западе Йемена продолжаются бои между хуситами и просаудовскими силами страны. Корреспондент Канли Рана Арони сообщает, что обе стороны заявляют об успехах на поле боя. Средства массовой информации, связанные с просаудовскими силами, сообщили об уничтожении двух заминированных катеров, направлявшихся для атак на различные цели. Также сообщается, что рано утром с воздуха были атакованы объекты хуситов. Стали известны новые подробности израильского удара по сирийской военной базе Абу-Аз-Зухур, нанесенного ранее в связи с усилением турецкого военного присутствия в Сирии. Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты и Турцию, что будет противодействовать любому турецкому военному присутствию в Сирии. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на американские источники сообщил, что предупреждения были переданы Анкаре как напрямую, так и через Вашингтон. Однако Турция продолжила размещать свои силы, в частности, на базе Абу-Аз-Зухур на северо-западе Сирии. Также сообщается, что Израиль передал США фотографии и документы, подтверждавшие наращивание турецкого военного присутствия на этой базе, после чего Израиль нанес по ней удар. Источники добавили, что на состоявшейся в прошлом месяце в столице Иордании встрече представителей Израиля и Сирии Дамаску было передано жесткое предупреждение. Израиль не позволит Турции воспользоваться ситуацией на сирийской территории. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Новости спорта. Сестры Уильямс доказали, что и после 40 способны играть в теннис на самом высоком уровне. 44-летняя Серена и 46-летняя Винес вновь вместе выступили в парном разряде открытого чемпионата США. В первом круге они уступили паре из Австралии и Тайваня, но лишь после упорной борьбы в трех сетах и решающего тайбрейка. Зрители проводили сестер Уильямс овациями, а сами они покинули корт с улыбкой. И в завершение о погоде. Завтра ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. Утром на севере и в центре возможен моросящий дождь. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Крупнейшие кинофестивали Сиднея и Мельбурна, а также австралийские общественные вещатели ABC и SBS отказались показывать документальный фильм под названием «Cancelled», посвященный антисемитизму и давлению на еврейских деятелей культуры после нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Время идет, но тема эта, к сожалению, продолжается. И одной из героинь фильма стала австралийская художница и скульптор Нина Санадзе, которая очень серьезно, на самом деле, пострадала лично за последние годы, живя в Австралии. Я читала одну из статей, которую написала Нина. Об этом мы с ней сейчас и поговорим. Нина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо.
2: Добрый день. Я недавно буквально совсем нашла одну из ваших статей. Мне просто было мало самой статьи о том, что произошло, о фестивале, об отмене, то, что происходит, бойкоты израильских фильмов или не только фильмов, но и каких-то мероприятий в разных странах. Мы лично к этому уже привыкли. В данном случае ситуация происходит с фильмом, который посвящен совершенно определенной теме. Как это начало происходить с вашей стороны?
3: Фильм посвящен художникам, которые были отменены после 7 октября в области искусства. Это была первая отрасль, где, я считаю, так больше всех как бы ярко выразил антисемитизм. И первые головы покатились художников, музыкантов и так далее, которые каким-либо образом выразили свое соболезнования по поводу 7 октября. Я оказалась тем человеком. После 7 октября я выложила там посты про то, что случилось в Израиле, и совершенно моментально покатилась, как бы. В то время я была совершенно включена в артистическую коммуну здесь. В общем, я была частью этой отрасли.
2: Да, и насколько я понимаю, 8 октября уже на следующий день посреди всего шока вы сами поделились размытыми изображениями в Инстаграм. Это было и тело Шани Лу. Я думаю, все израильтяне, кто сейчас нас слышит, это понимают и знают. Лица израильских женщин, да, которых взяли в заложники, чтобы почтить их память. Да. Так делали очень многие, кто хотели хоть как-то поддержать Израиль, кроме слов, кроме писем и так далее. И вслед за этим вы добавили слова Голды Мейер: если бы арабы сложили оружие, больше бы не было сражений. Мы знаем эту фразу тоже, конечно. Если бы израильтяне сложили оружие, не было бы более Израиля. И далее начался вал буллинга, кибербуллинга и просто того, что вам стали мешать жить, существовать и чувствовать свою идентичность, как и многим другим в данном случае.
3: Да, вы все точно это передали. Назвали меня змеюгой, которую надо срочно удалить. Зионистской змеюгой, которую срочно надо удалить из общества искусства и не давать никаких возможностей. Потом было настолько ужасное одиночество. Через полтора месяца присоединилась, там создали группу 600 австралийских, еврейских, в общем, художников, музыкантов и творческих людей, создали группу WhatsApp, где мы просто делились вот своими опытами, статьями и так далее. И, в общем, к январю 2024 года скачала из New York Times журналистка Наташа Фрост, она скачала транскрипт 900 страниц наших разговоров, и она дала это кому-то, мы еще пытаемся узнать, кому это дала. В общем, это закрывает эту историю, не дают нам имя человека. И эта история, все наши транскрипты были как бы по интернету, 500 тысяч людей смотрели, при этом составили список 600 людей, которые были в этой группе.
2: Из разных сфер искусства.
3: С телефонами, сейчас из разных сфер, со всех сфер искусства. Искусство по всей Австралии. И наши адреса, и телефоны часто, и наши где мы работаем, все это было составлено в список, и 500-600 миллионов тысяч людей, в общем, смотрели, было распространено по интернету, после чего меня вызвали на работе, и там, где у меня была студия, это очень самая элитная, престижная студия для художников в Австралии, которую государство содержит. Мне сказали, что я больше приходить туда не могу, фактически только из-за того, что я состояла в этой группе. И они сказали, ну, эта группа, конечно, Моссад, наверное.
4: С ума сойти можно.
3: И вместо того, что я думаю, ну, какая, наверное, они придут, меня поддержат, какое вообще сумасшествие. Люди, которые распространяли, они были, ну, абсолютно такого... В ужасном тоне все это делалось. Я думаю, ну это же мои друзья были все. Мы раньше здесь чай пили, все знают меня. Ну не может быть. Они скажут, что какой ужас, что происходит. Вместо того, все случилось наоборот. Они срочно вызвали меня, интерагировали и сделали такой псевдо... суд устроили надо мной и сказали, что больше я не могу пользоваться. Не пускали меня 2-3 месяца в студию, причем, что я готовилась к крупнейшей выставке в нашей национальной галерее. У меня было там контакт 5 комнат. Выставка все-таки прошла, все остальное у меня отменили. Но хотя выставка прошла в Национальной галерее, они не могли это отменить, то полностью это было покрыто тайной, ни одного вообще имейла не вышло, чтобы опубликовать то, что выставка моя, так как это было, я уже как бы меня в списке внесли, чтобы нигде не публиковать никакие материалы про меня. Ну и все это вместе с тем, что получала ужасные как бы послания, угрожающие и так далее. Потеряла все работы, все возможности. С тех пор уже прошло три года фактически, да. Ничего абсолютно не вернулось. Но что я сделала, это я открыла галерею, называется Goldstone, для художников, которые были отменены, но кроме как бы не только еврейских художников, но также людей, которые нас поддерживают, китайских художников, против путинских художников, я бы сказала, и иранских художников, которые были очень рады выставляться, потому что мы оказались как бы в таких диссидентах, которых не хотят больше выставлять в Австралии. Вот полтора года была у меня вот эта галерея, я только что ее как бы приостановила работу, потому что, как вы знаете, у нас в Бондаре,
4: конечно,
3: самое известное.
4: Мы говорили об этом не раз.
3: Да, это вот мой сейчас следующий большой проект. Я собрала 3 тонны цветов, которые люди туда принесли. И мы высушили. Сейчас готовится большой проект из высушенных цветов. Через год будет в Еврейском музее Сидни. Но фактически я существую только как бы в еврейских галереях и музеях или в своей же галерее. И вот сейчас вышел фильм в моей галерее, когда я открыла эту галерею, прочитал про мою историю, ту же, которую вы читали. Да. Один из самых известных еврейских художников в Австралии, Дэнни Бен Моше.
4: Да.
3: И он сказал, можно я буду снимать, что тут происходит, потому что ко мне в галерею пришли тоже отмененные другие художники. И, в общем, он практически год снимал в моей галерее. Включая, у нас была выставка первая в Австралии 7 октября, которая, между прочим, сейчас пойдет, будет путешествовать. И вот он снял про многих, которые были отменены, и все приходили ко мне в галерею.
4: Он сам сказал, что в принципе отказ ведущих культурных институций от этой картины, по мнению его, я имею в виду как раз Дэнни Бен Моше, автора фильма, по его мнению, лишь подтверждает в принципе ту самую идею, о которой говорите вы, и фильм этот затрагивает историю публикации личных данных как раз вот тех людей, 600 еврейских представителей творческой среды Австралии после 7 октября. История совершенно некрасивая, дикая, я бы, может быть, даже совсем не удивилась спустя столько лет, хотя это совсем немного времени, с одной стороны, прошло, если бы это происходило здесь, в Израиле, но это, к сожалению, продолжает происходить в разных странах, на разных континентах, и Австралия не впервые, к сожалению, тому доказательство, и Бонды, о котором вы вспоминали, праздник, который окончился трагедией, катастрофой и в продолжение антисемитизма и того, что происходит в Австралии, несмотря на уверения властей, что они стараются делать как можно больше против этого, продолжается. В данном случае мировая премьера фильма «Cancelled», обратите внимание на это название, состоится в рамках Австралийского еврейского международного кинофестиваля. Специальные показы запланированы на 16 сентября в Сиднее, 17 в Мельбурне. Потом этот фильм уже должен выйти в эфире News24 Australia. Вот такая история. Я очень благодарна вам, Нина, что вы поговорили с нами. Напомню, что речь шла о ленте, где речь идет о 4 австралийских еврейских деятелях культуры, певице Деборе Конвей, художнице и скульпторе Нине Санадзе, с которой мы беседовали, писателе Джошуа Дебельстайне и цирковой артистке Талии Софи Заде. Спасибо большое. Мы продолжаем наш эфир.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река». Мы говорим о том, что происходит в данном случае в США, и о том, что более 70% еврейских учителей в США боятся говорить об антисемитизме. На самом деле факт уже не удивительный. Мы время от времени просто видим то одно название страны, то другое, к сожалению. Об этом же пишет в своем очередном исследовании антидефамационная лига. С нами Хаим Бен-Яков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса. Здравствуйте, Хаим.
1: Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, Таня.
0: Ваше мнение о происходящем?
1: Действительно, антидефамационная лига – одна из крупнейших американских, еврейских и международных еврейских организаций. Надо сказать, что они занимаются не только повесткой дня внутри Соединенных Штатов. Провели исследование, в результате которого выяснилось, и там по разным параметрам есть точные цифры этого исследования. Они опрашивали евреев, учителей, работающих в системе образования в Соединенных Штатах, и выяснилось, что десятки процентов учителей ощущают на повседневном уровне антисемитизм. Там это исследование показывает значительные сложности, которые происходят, кроме всего прочего, для евреев в системе образования. И тот, кто заинтересуется, может внимательно посмотреть цифры, и в том числе и о проблематике антисемитских преследований, в том числе направленных на учителей в системе профсоюзов учителей. В Америке это довольно сильная организация, и вот там, ну, абсолютно для тех, кто понимает и занимается этим вопросом, там десятки процентов учителей столкнулись в личной жизни с проявлениями антисемитизма в системе профсоюза учителей, по-моему, более 70%. И тут вот надо сказать, что это, конечно, для тех, кто не погружен в эту тематику, это может быть как красная лампочка зажглась о том, что в Северной Америке, в стране с развитой системой и профсоюзной защиты, и юридической защиты существует столь серьезная проблема для людей, занимающихся столь важной профессией с точки зрения общества. И выясняется, что вот эти люди, о которых говорят, ну, кто может быть важнее, чем учитель? Мы доверяем, ну, не только мы, я имею в виду людей, в том числе и в Соединенных Штатах, доверяют учителям самое дорогое, что у нас есть, своих детей. И не только физически, но и интеллектуально, духовно, морально. И когда приходит в класс учитель, который опасается, который чувствует, что ему угрожают из-за его традиционных, религиозных, этнических каких-то факторов, то такой учитель, понятно, что его... То, что ожидают от учителя по отношению к детям, это совершенно другой человек, чем тот, который работает и чувствует, что он защищен, что он в безопасности, что он уважаем, что он авторитет в обществе, что он важный общественный фактор, если можно так сказать, что он и как субъект, и как объект, он представляет собой важное что-то для институтов общественных. И вот когда учитель чувствует, что он не защищен, что ему можно угрожать, что он вынужден прятать символы. То есть сегодня американский еврейский учитель не рассказывает о том, что он зажигает ханукальную ханукию в праздник Ханука, и тем более он не приносит ее в класс в общественной системе образования, как это еще мы с вами помним из американских голливудских фильмов, которые четко абсолютно фиксировали. Мы говорим, в Америке евреям в какой-то период было модно быть. Голливудские звезды, театральные актеры, звезды журналистики. Сегодня ситуация изменилась. И вот это исследование антидефамационной лиги как раз и рассказывает о том, что чувствуют люди. Еще один момент я хотел сказать, на который мало обращают внимание, и в отчете он его практически не коснулись. Наверняка наши радиослушатели, у многих из них есть родственники, друзья, бывшие соседи и коллеги, живущие в Северной Америке. И вы наверняка слышите от этих ваших хороших знакомых, которым вы можете доверять, о серьезном кризисе в американской еврейской системе образования. Еврейские школы сегодня находятся под угрозой закрытия просто системным образом. И это большая и серьезная проблема, огромный вызов вообще организованной еврейской общине Северной Америки, самый богатый, самый организованный, обустроенный. И еврейские учителя уходят из еврейских общинных школ в государственную систему образования. То есть еврейское образование не выдерживает конкуренции системным образом с еврейским образованием. Это известно всем, кто вот следит. Это происходит последние годы. Это достаточно новый тренд, может быть, последних 10 лет. И связано это с тем, что требуется...
0: Последних 10 лет, но последних лет 3-4 особенно, это становится количественно просто невероятно возрастает.
1: Совершенно верно. И там есть много факторов у этого. Рост стоимости еврейского образования, в том числе и связанных с охраной, обеспечением безопасности школ и транспорта для детей в школу. Родители, многие опасаются отправить в еврейскую школу детей, потому что они могут быть подвергнуты террористическим актам. И это стала системная проблема. Люди, соответственно, уменьшается количество учеников, уменьшается количество средств, привлеченных от родителей на частную систему образования. И учителя качественные, образованные, высококвалифицированные, авторитетные вымываются из еврейского образования. Соответственно, и уровень образования частных еврейских школ снижается. И в Америке эти рейтинги очень важны для поступления потом в авторитетные университеты и колледжи. И, соответственно, люди уже уходят в том числе из соображений, что наши дети — это то, что, скажем, происходит и в системе образования в странах бывшего Советского Союза.
0: Да, да.
1: Советские евреи, постсоветские евреи хотели, чтобы дети учились в самых лучших школах. Ну, в большинстве своем. Не все, конечно. Некоторые говорили, что это поближе к дому или там другие соображения. Но в большинстве хотели, чтобы дети учились. Как только снижается уровень еврейской школы, будь то в Нью-Йорке или в Москве, в Нижнем Новгороде или в Чикаго, еврейская семья забирает оттуда своих детей и отправляет в ту школу, которая имеет хороший рейтинг. И это эффект домино. Когда у тебя проседает одна составляющая, это сложная система образования. Система образования — это, может быть, одна из самых сложных систем, даже, может быть, более сложная, чем армия, потому что там играет роль так много факторов, и она не столь иерархична, ее очень сложно ей управлять, и требуются очень серьезные временные и финансовые затраты на то, чтобы изменить что-то в системе образования.
0: Но ситуация на самом деле очень грустная, потому что в данном случае, если мы говорим о преподавателях евреях, в данном случае в США, в Северной Америке, то понятие, которым когда-то стоило гордиться, как и сейчас, в принципе, ситуация другая. Я имею в виду такое понятие, как идентичность, да? И в данном случае идентичность уходит просто в никуда, стремится к нулю, то, что называется. И вот если говорить о системе образования, это просто культурный, структурный, как вы сказали, системный провал в данном случае абсолютно.
1: Совершенно точно вы говорите. Если учитель опасается продемонстрировать в публичном пространстве, что он имеет отношение к еврейскому народу. И это вот этот отчет, собственно, и показал. О том, что он придерживается сионистских воззрений, то есть позитив, что имеется в виду в Америке позитивное отношение к сионизму. Это что человек позитивно относится к существованию государства Израиль. Что он не может продемонстрировать в общественном пространстве символы связанные, то есть Маген Давид, например, или если мужчина там с цицит или в кипе, он не может прийти на работу в качестве учителя в общественной школе, потому что опасается, что его могут дискриминировать, ему дадут хуже часы, менее удобное время для преподавания, его не продвинут по профессиональной какой-то структуре, там, скажем, учителя хотят быть методистами, учителя хотят быть какими-то влияющими на системы образования выше, чем или больше, чем на уровне одной школы. Так вот, там могут такого преподавателя притормозить, не дать ему продвижение, не добавить зарплату. Это все влияет на то, как себя люди ведут. И мы не можем ожидать от обычного учителя в школе, что он будет героем, борцом за свои идеи, идеалы и воззрения. Хотя мы знаем, что некоторые учителя борются. И вот на фоне публикации этого отчета мы сейчас читаем в американских средствах массовой информации, прежде всего еврейских, о том, как учителя рассказывают, что, с чем они столкнулись в общественной системе преподавания, и о том, как коррелирует еврейская система образования с общественной системой образования. Посмотрите, что происходит. Некоторые еврейские семьи готовы, чтобы их дети учились там в определенных классах до гимназии, называется, до последних классов школы в еврейском образовании, затем шли в сильную гимназию, получили авторитетный диплом о школьном образовании и поступили в наилучшие университеты, наиболее престижные авторитеты.
0: Именно тогда... так, именно так. Время идет, удивительно, что, конечно, есть еще чему удивляться, но будем с вами, как и раньше, смотреть, чем заканчиваются еще и такие исследования антидефамационной лиги. На данный момент мы говорили о том, что более 70% еврейских учителей в США боятся говорить об антисемитизме. Цифра это очень серьезная.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами группы западных политических и общественных деятелей, а также военных, деятелей культуры и журналистов, поддерживающих Украину. Среди тех, кто награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности государства Украина, а также весомый вклад в популяризацию украинского государства на международной арене, израильский политик, правозащитник, борец за свободу Алии Натан Щаранский удостоен ордена за заслуги второй степени. Натан Борисович, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Наши поздравления заслуженные, разумеется, поздравления. Это естественно. Вопрос у меня, знаете, какой? Вы в свое время, я просто это помню, мы когда-то с вами обсуждали, защищали диплом по теме анализ и моделирование конфликтных ситуаций на примере шахматного эндшпиля.
1: Да, верно, было такое.
0: Глазами шахматиста, человека, который умеет анализировать, как вам видится нынешняя конфликтная ситуация здесь, на Ближнем Востоке?
1: На Ближнем Востоке, смотрите, мы... 7 октября был жуткий провал. Казалось, мы потеряли всю свою когорту, то есть силу сдерживания, что нас перестали бояться. Я уже не говорю о личной трагедии заложников, убитых, изнасилованных и так далее. Я думаю, мы этот когорту восстановили. И восстановили очень хорошо, внушительно. Я помню, когда я был в кабинете безопасности в 4 правительствах, всегда обсуждались две угрозы, которые могут угрожать существованию Израиля. Это Хизбалла и Иран. Понятно, Хамас тоже обсуждался, но существование государства это не может угрожать. Теперь эти две угрозы, по крайней мере, временно сняты. И впервые Израиль без сил, которые могут его уничтожить. В то же самое время нам надо пересматривать серьезно наши концепции, которые мы жили все эти годы. Я думаю, что теперь уже многим понятно, что наши проблемы начались не сегодня, а еще с Осло. И вот этот стратегический анализ и пересмотр нашей политики, он еще не произошел, он еще впереди. Но в целом я оптимист. Хотя оптимист, но это были очень тяжелые годы. Люди служат по 400-500 дней в армии, мы обязаны вернуться к нормальному существованию страны. Это все еще впереди. Но, тем не менее, как шахматист именно, я хотел бы сказать, что мы победили в бою, причем стратегически, переиграл стратегически нашего партнера. Мы победили, почти сыграли французскую партию, то есть вызвали на себя огонь, а потом нашли способ перейти в мощную атаку. Но партию мы еще стратегически не выиграли, потому что мы еще не изменили тип стратегического мышления.
0: Вы сами родом из Донецка, насколько я знаю.
1: Да.
0: Жизнь была тогда, когда вы только еще подрастали, там очень и очень разное. Mm-hmm. И что такое быть евреем, вы хорошо понимали по себе, mm-hmm. по вашей семье. И, естественно, в данном случае, то, что называется, вы слышали прекрасно вокруг еврейские истории. И, как я знаю, в первую очередь от вашего дедушки, который хотел и назвать вас, собственно, Натаном, но тогда не получилось. И вы стали Анатолием.
1: Да, в 48 году, год страшных репрессий, которые начались против евреев, мои родители, откровенно говоря, просто побоялись давать такое еврейское имя. Собственно, в нашей жизни тогда не было ничего еврейского, кроме антисемитизма. Антисемитизма было навалом. И на улице, и политика правительства, ограничения поступления в университеты, карьеры и так далее. Но единственное, что еврейского, что я получил от семьи, это, собственно, две вещи. Это, во-первых, ты еврей, поэтому ты должен быть самым лучшим в классе, физика, математика, шахматы, неважно в чем. Еврей выживает за счет профессионального преуспевания. А вторая, что ты не должен стесняться, сколько бы тебя не оскорбляли. И все, ты должен помнить, что ты представитель очень гордой, древней нации. Вот это все еврейское, что у меня было. Никакого такого положительного, глубокого содержания не было. Но это все пришло уже с началом сионистской деятельности в 1967 году.
0: Ну и когда началась шестидневная война и победа Израиля, вот в Советском Союзе тогда началась очень интересная кампания, когда оказалось, что вокруг те, кто тебя любит, не любит, начинают связывать с Израилем всех персон.
1: Да, все смотрят на тебя и говорят, ну скажи, как вы, евреи, это сделали? И ты понимаешь, что хочешь, не хочешь, для них это сделали евреи, то есть и ты. И ты хочешь понять, что же это за мистическая связь. И вот тогда, можно сказать, подполье начали... читать про самих себя. И так там вернулось сначала сионизм, потом еврейская история, потом еврейская культура. Религия пришла уже в конце, ко мне она пришла уже в тюрьме.
0: Да. Вы говорили, я помню эту вашу фразу, что вот в тот день, когда Цааль ворвался через львиные ворота в старый город Иерусалима, все это прорвало не только оборону арабов, но сломало и железный занавес как таковой.
1: Да, да, нет, ну, железный занавес физически мы победили еще через 20 лет в результате нашей борьбы, но духовный железный занавес,
0: конечно.
1: Полное, вдруг еврейство за железным занавесом почувствовало себя подключенным, почувствовало себя частью этого. И да, и я думаю, что это критический момент, когда наше еврейство наконец-то вышло из нас наружу.
0: Вы говорили, что вас много спрашивали о том, о вашей деятельности в Советском Союзе, чего было больше, сионизм или диссидентской правозащитной деятельности, потому что вы были активным участником и того, и другого.
1: Да, ну для меня было много критики, кстати, с обеих сторон, что я должен решить.
0: А, или чтобы выбрали.
1: Чтобы или я националист, или я за свободу мира. А я считал, что это совершенно неправильно. Естественно, у меня все началось... сионизм. Сионизм помог мне, наконец, прорвать страх и стать говорить то, что ты действительно веришь, думаешь. Как бы сионизм привел к краху твоей карьеры там, но ты почувствовал себя свободным человеком. А уже как свободный человек, ты хочешь иметь возможность бороться за свободу. И таким образом, да, я стал близким коллегой Андрея Сахарова и в Хельсинской группе. Мы поддерживали диссидентов всех национальностей и всех религий. И это при этом мне совершенно не мешало, даже дополняло мою деятельность как сиониста.
0: И вы считали, что вот как раз в тот очень сложный период двоемыслия, скажем так, 20 лет тюрьма, и вы как раз в итоге сочли, что вы были свободным с учетом всего произошедшего с вами.
1: Я не счел, я... Когда я стал говорить то, что думаю,
0: заявил,
1: я стал свободным человеком, и мне достаточно было сравнить это с рабством, в котором я был как лояльный советский гражданин, ученый, поступивший в самый престижный университет, и при этом скрывающий свои мысли. Да, я чувствовал себя и в тюрьме свободным человеком. Более того, в тюрьме, когда на следствии полтора года тебе грозят смертной казнью, очень важно понять и решить для себя, что длительность твоей жизни не зависит от тебя, она зависит от КГБ. Поэтому ты не должен ставить это своей целью. Если твоя цель выжить любой ценой, они тебя сломают. А вот останешься ли ты свободным человеком до последнего дня своей жизни, это зависит только от тебя. И да, каждый день, когда ты говоришь, нет, КГБ, это еще один день твоей победы. И это очень помогло, знаете, пережить тюрьму и остаться свободным человеком.
0: Я хочу нашим слушателям напомнить историю, которую вы рассказывали. Она касается вашей супруги Авиталь. Когда-то она отдала огромное количество сил за борьбе за ваше освобождение. И она выступала в Нью-Йорке перед огромной аудиторией, 100-тысячной, и сказала: у меня есть очень хорошая новость для вас. Глава тюрьмы, где сидел Натан, покончил жизнь самоубийством. И, как вы знаете, Брежнев умер. И сейчас я говорю Андропову: если ты не выпустишь Натана, ты тоже умрешь. Что произошло с Андроповым вскоре, мы помним, конечно. Но на следующий год Авиталь выступает на том же мероприятии. И, как я вам говорила, в прошлом году случилось, случилось. И я предупреждаю Черненко, что было с Черненко дальше, мир помнит. Натан, у вас потрясающая супруга, я думаю, вы это знаете и так.
1: Да. Самое главное, что Горбачев решил уже не рисковать.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Он доводил меня до следующего большого митинга советских евреев в Нью-Йорке. Да.
0: Натан Владимирович, совсем недавно Украина, и мы поздравляли всех, кто живет в Украине, кто живет в Израиле, приехали сюда из Украины с их Днем Независимости. Вы к Украине относитесь, я знаю как. Скажите, найдите те слова, которые вы хотите донести именно до них. Пожалуйста.
1: Смотрите, так получилось как раз в День Независимости Украины. Был в Киеве, у меня была встреча с Зеленским, и был приятный сюрприз, когда в конце встречи президент Зеленский мне лично вручил эту награду, но то, что я говорил ему, без всякой связи с наградой, вот у меня еще не было награды, что я говорю, в принципе, везде Украина и Израиль по существу борются за весь свободный мир. Мы защищаем свободный мир от ужасов террора, с которым мир просто не в состоянии бороться, уступает. А мы как бы с юга защищаем свободный мир. Украина защищает свободный мир от попыток воссоздания Российской империи. И это угроза всей Европе. Более того, мы государство, которое борется за то, чтобы быть национальным и свободным. Еврейское демократическое государство. Это не популярно сегодня в мире. Национальное, считается, что национальное государство – это плохо для мира. Израиль настаивает, что мы национальное государство. Мы свободное государство. Это тоже не очень популярно, потому что сегодня в мире есть так, волк, прогрессивные силы. По существу неокоммунизм возвращается. Мы не уступаем этому. И вот Украина в силу, так сказать, исторических событий очень мужественно, героически борется за свое право быть Украиной. Путин сказал, что это не нация. Они доказали, что это нация. И за право быть свободным, не быть закабленным Россией. То есть общее в нашей борьбе очень глубоко. И об этом мы говорили с Зеленским.
0: Это очень важно. Натан Борисович, огромное спасибо за этот разговор. Еще раз наши поздравления. Спасибо большое. Спасибо. Ладно, хорошего
1: спасибо.
0: Вам дня.
1: Да. Ну, Ам Исраэль Хай.
0: Ам Исраэль Хай. Спасибо. Спасибо. Да. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И поскольку приближается праздник Рош ха-Шана, то сегодня я хочу рассказать вам о разных интересных словах, с этим праздником связанных. Во-первых, само слово «Рош ха-Шана» – «голова года», «начало года». Мы знаем, что «Рош» – это «голова». Пишется, обратите, пожалуйста, внимание, через «Алиф», которая не произносится. То есть «Рейш Алифщин». Отсюда мы знаем такие слова, как «Ришон» – первый, «Раши» – главный. Да, «Гаснифа Раши», допустим, главный филиал чего-либо. Или Менеэля Раши, главный директор какой-то. И вот да, Шана тоже сам по себе интересный корень, потому что корень Шин Нун Гей вообще обозначает две вещи, абсолютно противоположные. С одной стороны, корень Шин Нун Гей или Шин Нун Юд Гей обозначает что-то изменяющееся. Да, если мы посмотрим на Пи-Эль, мы там увидим глагол Лешанот. Щинуй, изменение, лешанот, менять что-то, легиштанот, меняться, мешане, меняет, да, зело мешане, это ничего не меняет, то есть, в общем, нет разницы. Мешуне в пуале, в пассиве, это значит странный, не такой, как другие, да, то же самое, что музар. И вот это одно значение корня «шин нун гей» или «шин нун юд гей», поскольку мы знаем, что «юд» и «вав» в конце корня чередуются. А с другой стороны, тот же самый корень «шиннун юдгей» обозначает повторение. Мы говорим, допустим, «хозер ванишна», то есть повторяющийся какой-то, паттерн повторяющийся, да, то есть тип поведения повторяющийся и так далее. И поэтому «шана» происходит отсюда, то есть что-то, что повторяется, что возвращается на круги своя, снова «тишрей», снова «тишрей» и снова «тишрей». Вот поэтому «шана». Теперь, само название «Рош ха-Шана», глава года или начало года, не упоминается в Торе вообще. Это выражение появляется только в период Талмуда, в эпоху, которая называется Ткуфат Хазаль, то есть Хахамейну Зихранам Левраха или Зихрам Левраха, в эпоху мудрецов. А до этого в Торе этот праздник начала года, хотя вообще праздников начала года несколько в Торе, и в Песах тоже и так далее, но в Торе именно этот осенний праздник, он называется Йом Труа, то есть День Трубления, или Зихрон Гатруа, воспоминание о трублении. Значит, смотрите, Труа – это вот когда трубят в шофар. Есть еще другие типы звуков, которые шофар издает. Есть еще ткиа, говорят, литкоаба шофар. Есть еще шварим, это мелкие такие трели. Но труа – это самое распространенное слово, про, когда мы говорим о шофаре. Ну, хотя

Le Мишу. Например, Акагаль Гэрия Лазамар. То есть публика бурно приветствовала певца. И вот если мы посмотрим на этот корень, то мы поймем, что мы имеем дело с подгруппой корней Гизрат Айн Вав Юд. Да, или Нахэй Айн Вав Юд, где Юд Вав в серединке корня. И у них при образовании существительных очень часто появляется эта приставка «тав». Вот посмотрите. Допустим, у нас есть шорыш «кум». Да? «Куф вав мэм» – «вставать». Как мы скажем «восстановление чего-то» – «ткума». «Лям и два внун» – «жаловаться». «Жалоба» – «тлюна». «Айн вав далит» – «поддерживать». Не поддерживать, собственно, поддерживать тоже, но еще и свидетельствовать о чем-то. Теуда. Дальше. Пейвав цадик. Корень, обозначающий распространение чего-то. Тфуца. Зайнвав зайн. Корень, обозначающий движение. Тзуза. Или нунвав айн. Тоже корень, обозначающий движение. У нас есть слово тнуа. Всем хорошо известная. Айн вав пей. Корень, обозначающий полет. И полет теуфа, авиация. Да, здей теуфа, аэропорт. Далее. Нун вав хет. Отдыхать, находиться в состоянии покоя. Как будет поза, тнуха. Мем вав рейш. Корень, обозначающий замену. И замена, подмена тмура. Бет вав самых, корень, обозначающий отступление. Легавис – это кого-то заставить отступить врага. Твуса – это отступление, поражение. Но очень интересно, что этот самый тав, который является приставкой, иногда присоединяется к корню. И, например, вот то самое слово труа, о котором мы говорили, трубление в шофар, к нему тоже присоединился тав более в поздний период, и мы получаем глагол легатрия. Что такое легатрия? Это предупреждать, предупреждать об опасности. Вот представьте, да, таким сигнальным рожком часовой предупреждает, что приближается враг. Поэтому мы говорим, допустим, гатраа аля пигоа, да, предупреждение о возможных терактах. И тогда уже тав у нас становится частью корня. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть два слова гатраа. Одно пишется через айн, гей тав рейш айн гей, и второй гей тав рейш алеф гей. И тут уже совершенно другое слово. Гатраа через алеф – это тоже предупреждение. Но происходит оно не от глагола легатрия предупреждать об опасности, а от глагола легатрот делать последнее замечание, последнее предупреждение. Например, если люди не платят за, скажем, электричество или воду, или какие-то еще налоги, им приходит такая бумажка красного цвета, на которой написано гатраа через алеф. Предупреждение о том, что если не заплатят, то им отключат электричество или воду. Теперь, тогда откуда же, собственно, почему Рош Хашана в эпоху Талмуда появилась? Потому что Рош вообще в эпоху Талмуда употребляется в качестве головы чего-то. Рош Ходыш тоже говорят, да, начало месяца. Далее, есть еще такое выражение Рош Миля, то есть начало слова, когда мы говорим в грамматике о, допустим, дагеши. Да, дагеш – это точечка, которая, у нее есть две функции. С одной стороны, есть дагешкаль, точка, которая помогает нам отличить B от V, P от F, K от H. Да, когда у нас слово байт, но бвейтасефет, да, уходит дагеш. Почему он уходит? Потому что он уже лё берош миля. Берош миля всегда есть дагеш, то есть в начале слова. А когда перед ним появляется предлог, б, ле, то этот дагеш уходит. А, допустим, при предлоге ми он не уходит, он остается.
Ну вот,

эти буквы бегет кефет берош миля, то есть 6 букв, в которых есть фонематическое отличие между сильной и слабой позицией гласного. Б, В, П, Ф, К, Х. Теперь вы резонно спросите, подождите, вы говорите бегет кефет, а назвали из 6 только 3 букв. Как же далит, как же тав и как же гимель? А дело вот в чем. Дело в том, что в древности гимель, далет и тав с дагешем и без дагеша произносились по-разному. Поэтому было важно отличить. Вот. А второй тип дагеша, он не показывает нам фонематическую разницу, а показывает сдвоенную согласную. Мы об этом говорили уже много раз. Если захотите, я потом расскажу в какой-нибудь из передач. Сейчас мы должны заканчивать. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Напряженность в Персидском заливе. Примерно час назад поступило сообщение об американском ударе по иранскому нефтяному танкеру вблизи острова Харк. Иранское информационное агентство сообщило, что пострадавших нет. Эту информацию передал обозреватель Кан Омер Шахар. Подробностей пока нет. ЦАЛ подтвердил, что вчера вечером нанес удары по боевикам и объектам инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана в ответ на запуск беспилотника по израильским военнослужащим, действующим в зоне безопасности. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что военно-воздушные силы нанесли удары по складам вооружений для устранения непосредственной угрозы. В продолжение темы. В армии готовится к напряженным дням на юге Ливана после завершения зачистки двух подземных туннельных маршрутов Хизбаллы в районе гряды Али-Тахер. Силы ЦАЛа установили оперативный контроль над грядой, в том числе под землей. Вместе с тем, работы по нейтрализации и уничтожению туннелей продолжаются. Корреспондент Кан Кармела Менаше сообщает, что после вчерашнего перехвата беспилотника в Израиле готовится к возможной новой ответной реакции со стороны Хизбаллы, а также, возможно, и Ирана. Хизбалла пока не выступила с четкой официальной реакцией на падение опорного пункта, созданного ей при содействии Ирана на гряде Али-Тахер. Однако источники, близкие к Хизбалле, заявляют, что, по их мнению, противостояние в этом районе еще не завершено. В Израиле не исключают, что Хизбалла не ограничится попытками атаковать силы ЦАЛа в Ливане, как это произошло вчера, и может попытаться также обстрелять ракетами населенные пункты на севере Израиля. Ниссан Зеви, житель расположенного в Верхней Галилее кибуца Кфар-Гилади и член партии Бияхат, заявил в интервью корпорации Кан, что жители северной границы ежедневно слышат по ту сторону границы мощные взрывы, поскольку ЦАЛ продолжает уничтожать районы, откуда исходит угроза израильским населенным пунктам. Однако, по его словам, этого недостаточно. «Сегодня сложилась очень проблематичная ситуация. Новое уравнение, при котором ЦАЛ ограничен в возможности действовать в Бейруте, Дахе и других районах, в том числе из-за угроз со стороны Ирана и других внешних факторов. Это очень проблематично, потому что мы знаем, есть достаточно разведданных о том, что в Бейруте сейчас накапливают тысячи беспилотников. Мы видим перемещения, видим места хранения и ничего не можем сделать. Если речь идет о Бейруте, Иран угрожает атаковать нас. Мы обязаны изменить эту ситуацию». Ниссан Зеви сказал это журналисту Кан Ронену Полоку. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила этой ночью, что, по оценке американской разведки, Иран намерен продолжать военное противостояние с Соединенными Штатами в течение нескольких месяцев, чтобы усилить недовольство американцев в сложившейся ситуации. В публикации, основанной на разведывательных докладах последних недель, говорится, что Иран стал увереннее в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке. За месяцы боевых действий Тегеран лучше понял как собственные военные возможности, так и пределы американской мощи и не демонстрирует готовности к соглашению. По данным газеты, иранское руководство также рассматривает возможность серьезной эскалации в ближайшие недели, в том числе на фоне экономического давления со стороны США. Тем временем в Белом доме опровергают сообщения о том, что рассматривается возможность замены заместителя министра обороны США Стива Файнберга. Агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что администрация Трампа обсуждала с высокопоставленными членами Сената, удастся ли заручиться достаточной поддержкой для других кандидатов на этот пост. Однако пресс-секретарь Белого дома заявила, что эти сообщения не соответствуют действительности и что президент Трамп высоко оценивает работу министра обороны Пита Хексета и всех сотрудников его ведомства, включая заместителя министра Файнберга. В Пентагоне также опровергли публикацию. Хексет заявил, что Файнберг пользуется его полной поддержкой и никуда не уходит. В Reuters отмечают, что Файнберг обещал ускорить производство боеприпасов после сокращения запасов в ходе противостояния с Ираном, однако пока не смог достичь этой цели. И в завершение о погоде. Завтра ожидается небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. Утром на севере и в центре возможен моросящий дождь. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, мир ушалайм.
1: Кан Река. здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня, уж не в защите, у меня перебор по части полной иллюминации, одна из которых заняла в виде исключения, разумеется, этот утренний слот. Но и судьба героини программы такова, что держать информацию под спудом показалось мне неправильным, скоро узнаете почему. И в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гости несвоевременной, я бы сказал, полной иллюминации, блогер Майя Маюшкин. Ну так ведь и вы, Майя, кажется, несвоевременно возникли со своей, хотя и общей, правдой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, внезапно так ворвалась, да, есть такое немножечко.
0: Ну, впрочем, обо всем по порядку. Родились вы, ну, и дальше вы вступаете и рассказываете.
1: Родилась я в городе Андижан, это Узбекистан. Никогда там не была именно в этом городе. Так получилось, и удочерили меня сразу, да, в Кыргызстан, в город Бишкек. И, в принципе, у меня, наверное, одна из тех историй, которые, несмотря на мою исследовательскую чуйку, эта история останется для меня навсегда закрыта, потому что это 92-й год. И в то время как раз-таки практиковалось разное после распада Советского Союза. В том числе были и прецеденты и воровства детей, и продажи детей. Ну, наверное, пытаюсь оправдать каждого человека, просто действительно времена были настолько тяжелые, что есть было нечего в прямом смысле этого слова. И, к сожалению, да, были и такие прецеденты. Поэтому у меня одно из таких детей, у которых в актовой записи сразу вписаны приемные родители, и никакой информации. Единственное, что у меня разница в свидетельстве о рождении и в актовой записи место рождения. Вот это единственная зацепка, которая оказалась у меня.
0: Так, значит, и где-то в 10 или 11-12 лет вы переехали в Москву?
1: Да.
0: Ну, то есть это тоже было вынужденным переездом, я понимаю?
1: Ну, скорее да, чем нет, потому что у меня там было ДТП, да, и продолжать лечение уже нужна была реабилитация очень серьезная, поэтому мы переехали в Москву, и так получилось, что и дистанционное обучение у меня было, и мы жили еще какое-то время между странами, то есть не окончательно мы переехали, а потом уже в университет я поступила, и мы уже осели окончательно в Москве.
0: То есть школу вы экстерном закончили, как я понимаю?
1: Да.
0: Просто сдали экзамен уже, и все.
1: Да.
0: И поступили в тогда Мариса Тереза.
1: Нет, он уже тогда назывался Московский государственный лингвистический университет.
0: Как трудно за всем проследить. Да, окей. И вы получили профессию, значит, теории и методика преподавания русского как иностранного.
1: Нет, у меня в дипломе написано лингвист-переводчик.
0: Лингвист-переводчик.
1: Да, а дополнительно мы также, я брала курс по теории и методике преподавания русского как иностранного. У меня просто есть там сертификат определенный тоже, что я отслушала количество академических часов нужное, то есть у меня, ну, в дипломе лингвист-переводчик. В целом по профессии я не работала ни дня. Так получилось, потому что синхронист-переводчик из меня не получился бы, потому что я бы на третьей минуте, наверное, синхронного перевода упала бы просто в обморок, потому что у меня очень завышенные требования к себе в первую очередь. И когда ты что-то переводишь, я патологически боюсь ошибиться.
0: Так.
1: А из-за того, что русский язык, он довольно богатый, и нужно понимать, что здесь есть очень высокая ответственность переводчика для того, чтобы правильно еще и очень контекст передать того, что говорит собеседник, да, и тут как бы у меня стали сначала потеть ладошки, потом у меня стало повышаться давление в университете, да.
0: Человека убираем из этой работы.
1: Да, это немножечко не то, что...
0: Так, но, значит, пошли вы в другой бизнес.
1: Да, я пошла в другой бизнес. Опять же, нужно понимать контекст Москвы того времени, что... Небольшая дискриминация, но была гражданином какой бы ты страны ни был, да, Это тоже вот то, как если ты смотришь на эту ситуацию из Центральной Азии, где люди, например, были вынуждены ехать на заработки в Москву, работать там официантами, еще на всяких разных низкооплачиваемых работах, мести улицы. А у меня, соответственно, да, у меня было приличное образование, и как бы тут немного ломался шаблон у HR-менеджеров, потому что они видят не славянскую фамилию, имя, отчество, видят не славянскую внешность и не знают, что со мной делать, поэтому мне действительно там отказывали в работе по многим причинам, и мне очень хотелось в автомобильный бизнес, я в него вошла сбоку. Тяжело входила я, но успешно у меня получилось это все.
0: То есть не сразу вы занимались разным, вы в страховой компании были там.
1: Да, у меня сегодня даже, кстати, комичная ситуация произошла с нашей общей знакомой Мариной Шелест. Мы сейчас, я ей помогаю с промо и реализацией библейской динамики, новое издание Пинхаса Полонского. И мы сегодня с ней стали разговаривать. Она говорит, слушай, ну ты же можешь, Майя, взять машину у моего сына и отвезти книги из точки А в точку Б. Я говорю, да, Марин, смотри, здесь очень здорово, потому что я старше твоего сына, у меня водительский стаж больше, поэтому я могу спокойно просто сесть и поехать на его машине, и никаких проблем со страховкой не будет. Потом я ловлю себя на такой у меня стоп. Я говорю, Марин, ты представляешь, насколько у меня периодически разные знания из разных областей, которые, казалось бы, абсолютно не нужны, но мозг учитывает такие детали. Да, я работала в страховой компании и довольно неплохо работала. Как-то я этот период в жизни, он у меня замылился. Потом я, когда финально попала в автомобильный бизнес, вот там было все хорошо, потому что я даже лучшим менеджером по продажам BMW в компании «Рульф» была.
0: Вот как вы взлетели, да. Но
1: да, взлетел.
0: Судьба определяет все. И, значит, потом вы вышли замуж.
1: Да.
0: Вы...
1: Замуж я тоже вышла случайно.
0: Ну, слушайте, замуж вообще выходит, ну, как правило, не специально, а как бы вот...
1: Нет, я вообще тоже сбоку вышла замуж. У меня... Я не планировала вообще выходить замуж. Я вышла замуж за 3 недели до 30 лет. Я познакомилась со своим мужем на сайте знакомств. У меня было написано, что мне скоро 30 лет. У меня требования к будущему мужчине вообще довольно заниженные. Если он придет на первое свидание, и у него не будет торчать шприц из руки, что он явно не балуется никакими веществами,
0: все,
1: да, в целом,
0: все,
1: да, не
0: все.
1: Да.
0: Отлично.
1: И так пойдет. А он дохихикался. Посмеялся и дохихикался.
0: Хорошо. Значит, потом, я так понимаю, что в Москве вы работали до начала войны в Украине.
1: Да.
0: Потом были в Бишкеке.
1: Да.
0: И потом, поскольку мужа перевели в Казахстан, вы перешли за ним и там работали маркетологом.
1: Там примерно, да, так все было, но есть несколько
0: нюансы.
1: Деталей, да, есть нюансы. У меня муж, он учился, у него какая-то мудреная там вычислительная, что-то там,
0: так,
1: то есть сложное. Я даже не знаю, что у него там написано в его дипломе, но на 4-м курсе ему стало скучно, его отчислили, потому что он уже на тот момент занимался, в принципе, разработкой сайтов и очень даже неплохо себе зарабатывал. Ему стало скучно, его отчислили и забрали в армию на год, так как он занимался разными единоборствами. Он попал в спецназ.
0: Так.
1: И я понимала, что человека, у которого все эти группы здоровья пригодные до 30 лет, за ним будут бегать. И я его поэтому... Мы собрали наших общих собак, его друга, который никогда в жизни не летал на самолете, и прилетели в Бишкек. Это был первый самолет Москва-Бишкек, где я была единственным кыргызом. Ну, то есть азиатской внешностью. Это было очень интересно, потому что ты заходишь в самолет, и ты понимаешь, что ни одного славянского, ни одного азиатского лица нет.
0: Нормально, так, хорошо.
1: Да. Мы прилетели и как-то начали потихонечку пересобирать свою жизнь. У меня как-то очень тоже быстро нашлась работа в автомобильной сфере. А потом я, когда мужу предложили уже контракт в Казахстане, я себе выбила удаленку и на этой удаленке прекрасно себе работала.
0: Окей. Значит, ну, собственно, вот тут начинается история.
1: Да, история начинается примерно
0: это, да,
1: здесь.
0: Это была присказка, а сказка дальше. Значит, итак, вы живете в Казахстане вместе с мужем, вы работаете, муж работает, ну и случается 7-10.
1: Да. Я тогда, если честно, особо ничего не понимала, потому что я включила YouTube, и идет речь о каком-то чем-то страшном, идет речь о том, что людей расстреливают и так далее, то есть музыкальный фестиваль. Это потом я уже стала собирать, потому что информация о заложниках, ее приходилось искать в англоязычных источниках. Здесь опять же мы идем и сразу переходим к моей деятельности, да, почему она вообще появилась.
0: Да.
1: Потому что 7 октября особо не освещалось в Центральной Азии. Это важно. Да, какие-то люди, у которых доступ к разной информации, даже приносили цветы к синагогам.
0: Так.
1: То есть, ну, не к посольству, а к синагогам. Такое было. То есть здесь нельзя сказать, что ну, там 3-4 букета цветов, да, но приносили. Здесь нельзя сказать, что в целом они все там антисемиты или антисионисты, или они все там оголтелые ребята такие. Это было. А потом началось то, что ты не замечаешь очень многих вещей, когда ты живешь, каждый фактически создает свой пузырь для жизни, работа, дом, какие-то интересы, какие-то любимые места,
0: близкие,
1: друзья, да,
0: да, да
1: и
0: да.
1: Все примерно так. А тут мне стало интересно находить корень, почему, в принципе, такая массовая идет палестинская пропаганда.
0: Пошла где-то с 15-го, через неделю где-то?
1: Да, или, да. Это было спланировано, как я понимаю, потому что они же в целом, то есть они что-то вбрасывали. Нельзя сказать, что люди не знали. То есть у них изначально была подстроена концепция, что плохой Израиль притесняет мусульман. Потому что людям нужно иметь однозначного врага. И им уже этого врага потихонечку рисовали. Дальше случилось 7 октября, естественно. Им не рассказали, что сделал Хамас и сделали там жители Газа и другие группировки. Им рассказали только то, что там... Я даже... Выпущен был пост «Самые красивые палестинки» после 7 октября. То есть это был прогрев, да, что есть такие палестинки, женщины, посмотрите на них, какие у них красивые женщины. А почему-то туда они запихали королеву Иордании. Там этих сестер Хадид, естественно. То есть они показали красивых женщин, они показали женщин европейского типа, да, что и вот они создают определенный эфемерный такой образ палестинского народа. И они очень
0: долго успешно
1: создавали.
0: Вы говорите «они»?
1: Да, «они» — это кто? Это целая структура, и она очень сложная, потому что мы понимаем, что независимых медиа, в принципе, сейчас нет. То есть ты либо работаешь... государственные медиа, окей, да, тут меньше всего, как ни странно, вопросов у меня конкретно. Дальше будет какое-то медиа, которое кто-то создал, все отлично, им нужно на что-то существовать. На донаты они долго не протянут. Получается, нужно искать каких-то грантодателей. А грантодатели попросят какую-то повестку.
0: Да, разумно, конечно.
1: Соответственно, у них были кто-то из вот таких вот независимых, в кавычках, медиа. Они выполняли какие-то политические заказы по освещению, да, каких-то событий. Они выполняют какие-то заказы по... Для просмотров им нужны какие-то хайповые ситуации. Обязательно кто-то кого-то побил. Это важно. И если вы думаете, что только в Израиле ситуация с религиозными и светскими раздувается, нет, это раздувается везде абсолютно. Третье, это они выполняют такие частные заказики, скажем так. Угу. Частные заказики, это может быть заказчик Турция. Сегодня я, например, когда изучала вообще про исламизацию Центральной Азии, сколько там внешних денег крутится, заказчиком вообще кто угодно сейчас может быть. Угу. Мы в такое время живем. Угу. Мне нужна такая-то повестка, да, они...
0: Окей, вы начали догадываться, так сказать, о том, что происходит, но какое-то время вы молчали.
1: Ну, сказать, что я начала догадываться, это тоже не очень правильно. Так как я работала в маркетинге, я делала такие же заказы на рекламу. Угу. Ну, я их делала на автомобильные, да. Ну, я примерно понимала, да, как это все устроено. Вот, просто я стала мониторить это. У меня система моего мониторинга, она такая, что сидя там, лежа на диване, ты можешь просто просматривать. Через какое-то время ты начинаешь собирать это все в какую-то картинку. Это не какой-то там огромный аналитический дата-центр, в котором я все это делаю. Потом нужно понимать, что у турецкой пропаганды у нее выраженный визуальный код. То есть у них существует брендбук, по которому все публикации оформлены. Uh-huh. И то, что эти репосты происходят, и то, что они перезаливы эти происходят, ну, это, там не надо быть великого ума, чтобы 2 плюс 2 сложить. Да, и я этим занималась в фоновом режиме, параллельно работая. А триггерами у меня служило такое, что это какой-то такой бытовой антисемитизм, как мне как-то на работе сказали. Я задала какой-то уточняющий обычный вопрос. И мне говорят, а что вопросом на вопрос отвечать? Вы что, еврейка? Угу. И я не выдержала, говорю, а ты с какой целью интересуешься?
0: Логично, так.
1: Да. Ну, мне говорят, а вы что, не знаете? Я говорю, что ну, вот евреи там хитрые, еще что-то. И вот, и все, и ты понимаешь, что это какой-то бытовой антисемитизм. Угу. А я задаюсь вопросом. Там... Тебе 20 лет. Ты прожил вот исключительно в Центральной Азии. Там на отдых ты ездил в Дубай. Ты еврей. Вообще где видел?
0: Еще логичный вопрос, да.
1: Угу. Ты начинаешь спрашивать людей, а они говорят, не, ну, они хитрые. То есть, и потом начинается, а вообще... Ты понимаешь, насколько это ужасные люди, потому что вот они в Палестине геноцид творят. Ну, и да. У меня примерно было такое же выражение лица. Жалко, что мы на радио. У меня стали круглые глаза, потому что за 4000 километров. Ты понимаешь, что ты общаешься с человеком, который в целом не особо образованный. Если бы я общалась с человеком, даже, наверное, у которого была такая... леволиберальная западная база, да, угу. В плане, что как они манипулируют этими понятиями в разные угу. стороны, это было бы одно. Но здесь ты понимаешь, что это абсолютно непонятно, откуда он это знает. А потом ты начинаешь смотреть, что он репостит. И плачет, как он по детям Газы. Ну, это стало складываться в какую-то картинку. А я противник вообще мракобесия. То есть я искренне считаю, что в Центральной Азии живут евреи, да, и некоторые из них не хотят репатриироваться. Ну, попробуй старого человека, да, пожилого, вывести mm-hmm. из страны и сказать, что давай-ка ты в Израиль, ты еврей, тебе в Израиль. Он всю жизнь прожил в этой стране. Он не особо религиозен. Он там как-то, да, раввин Хабада ему там привозит халы, еще что-то. Но в целом он не ведет такой образ жизни. И когда ты понимаешь, что в целом этот человек находится под ударом, у которого паспорт Казахстана, Кыргызстан, тебе страшно становится.
0: Угу.
1: Потому что им тоже может достаться очень легко и просто.
0: И вы... Не сразу, но достаточно. Ну, короче, в общем, вас переклинило на том, что, блин, ну как же можно верить вот этой фигне?
1: Да, вроде того. Меня переклинило скорее то, что как меня пытались нарядить в хиджаб при этом, при всем, и как меня пытались затянуть вот в это болото. Я не вижу смысла, скажем так, если у меня есть собака дома, и если в мой дом приходит женщина в хиджабе, хоть она мне является родственником, и говорит мне о том, что какое право в своем доме я имею держать собаку, потому что ко мне ангелы не прилетают домой, то эта женщина...
0: Вам это не нравится?
1: Мне это не нравится, да.
0: И в какой-то момент вы начали... не знаю, сразу неосторожно или поначалу осторожно, не знаю, вести разъяснительную работу.
1: Да. Разъяснительную работу я начала вести, когда у меня собралось достаточное количество материалов и когда у меня уже была позиция.
0: Угу.
1: Когда у тебя, когда ты изучаешь не только 7 октября, когда ты изучаешь теракт в Иерусалимском с Барро, когда ты изучаешь то, как они подменяют фамилии террористов, да, то, как они называют террористов, освобожденных в рамках сделок политическими заключенными, тогда я очень сильно разозлилась. Я все-таки сторонник того, чтобы называть вещи своими именами.
0: Да, эта точка зрения как бы очень правильная, но не всегда уместная, как я теперь понимаю.
1: Да, она абсолютно неуместна, потому что я фактически... у меня создалось такое ощущение за это время, что я оскорбила вот как будто их мать.
0: Хотя вы всего лишь попытались рассказать другую часть, как им казалось, правды.
1: Абсолютно. Ну, во-первых, война — это всегда ужасно. Здесь вопросов нет. Но почему-то... Если война... я это видела во время вот последней иранской войны, когда они радостно вот эти вот фейковые видео постили, где якобы Тель-Авив в руинах, и бум-бум Тель-Авив, посмотрите, как прекрасно Иран. Вот. Это действительно для них две футбольные команды. Возможно, пока война не пришла в их дом, это так. Потому что у них есть какие-то тоже локальные конфликты у многих на границах, но войны как таковой они не испытывают.
0: В общем, вы начали распространять верные сведения, за что потихонечку вам начало прилетать?
1: Ну, там не потихонечку. Там было юрист международной компании в Казахстане, она организовала мне такую онлайн-травлю.
0: То есть сначала просто писали, наверное, да? Как бы отдельно, товарищи.
1: Ну, «Сдохни, мразь», это я получала 3 раза в день.
0: Хорошо.
1: А у нас для радио нормально это выражение? Я цитирую.
0: Ну, вообще все нормально, как бы, если с этой стороны.
1: Да.
0: Мне кажется, не очень нормально с другой, но как
1: да.
0: бы да. Окей. Да. А потом уже была онлайн-травля.
1: Да, онлайн-травля была, когда они моим удочерением стали манипулировать в разные стороны, что, посмотрите, у нее просто такая детская травма, что ее удочерили, и она такая сволочь, что потому что...
0: Угу.
1: И, да, от нее отказались.
0: Есть причина, да.
1: Нет, там хуже. Там было даже то, что еврейская мать меня выкинула. То есть там вообще там такое пространство было для маневра, вот отвратительное, что даже вспоминать сейчас не хочу, что они мне писали. Но вот конкретно та женщина, которая была юристом, и это, кстати, да, о том, к слову о том, в каком мы мире сейчас живем, что юрист международной компании организовывает онлайн-травлю человека так, с фейкового аккаунта, чтобы самой не попасть, например, под статью о разжигании межнациональной розни.
0: Угу.
1: то есть доксинг, сталкинг. Она понимает, что органы в Казахстане относительно киберпреступлений работают плохо. И она пользуется этой лазейкой в законе. И она пользуется формулировками так, чтобы я не могла прийти в полицию и написать конкретно, да, вот про конкретную формулировку, опираясь на нее, чтобы это было 100% открытый на нее кейс.
0: Понятно. Ну, потом уже выясняется, что ходить вам никуда не надо.
1: Одна, да, такая была. Это было крайне неприятно, потому что, когда мы жили в Астане, это прям было противно. Я не подходила к окнам, я не выходила из дома. Я вообще интроверт, то есть я не часто вообще выхожу, но когда ты выходишь куда-то исключительно с мужем, а без мужа ты не выходишь, это немножечко стрёмно.
0: А критической точкой послужило появление салафитов, да?
1: Да. Салафиты — это... Вот это было очень стрёмно.
0: То есть вы их через окно видели
1: стоящие? Да, я их видела. У нас был ремонт дороги там. То есть я... У меня действительно вот это вот чувство страха, которое должно было быть на тот момент, у меня его не было. У меня его и нет сейчас, например. Это моя особенность. Я потому что смотрела на них, ну, какие-то там парни, да, в коротеньких штанишках с бородой по сунне, как у них, да, без усов. У них такой тоже визуальный код выраженный. Вот эти вот брючки капри, подвернутые джинсы. Там стоят, тут стоят. Ну, стоят, отдыхают. Один, два, три раза. А потом мне, да, ясно дали понять, когда это было после шаббата, когда вот эти вот банки с нутеллой обнаружились. Тогда уже стало прям страшно. Мне муж сказал, что, слушай, тебе надо уезжать. Твою фамилию слили в сеть. А ты живешь по тому адресу, где у тебя... Я же не резидент в Казахстане, да, где у меня оформлены все документы. То есть такую информацию чувствительную можно купить в любой стране, если очень захотеть. И, скорее всего, это было сделано.
0: То есть уже натравили на конкретную, так сказать, да? И вы улетели в Баку.
1: Да.
0: Потом муж к вам присоединился.
1: Потом, да, муж ко мне присоединился.
0: И вы прилетели сюда.
1: Да.
0: Когда это было? Когда вы, так сказать...
1: Я прилетела первая. Я прилетела в конце декабря. А муж у меня присоединился через месяц. Ему нужно было еще... У нас по сей день какой-то хаос, потому что часть наших вещей находится в одной стране, часть наших вещей находится в другой стране. И уже бы хорошо их там как-то распределить, потому что муж улетел, а вылететь сейчас он из Израиля не может, потому что у нас процедура ГИЮРа идет.
0: Okay.
1: И вот муж часть дел еще улетел доделывать, пока я была в Израиле, потом прилетел ко мне.
0: То есть сейчас вы находитесь в стадии прохождения ГИЮРа, раз, у вас есть, вам помогли снять квартиру, то есть...
1: Нет, мы сами ее сняли.
0: Окей,
1: okay. Да.
0: Так. Но дальше все остальное в процессе, что называется.
1: Да.
0: Слушайте, ну, в общем, давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, немножко музыки от сегодняшней гости, потому что как-то это надо переварить, я думаю, не только мне, но и нашим слушателям. Немножко музыки, мы вернемся к разговору.

0: в студии блогер Майя Маюшкин. Ну, собственно, как блогер популярный, известный, знаменитый блогер уже. После вот этой всей бомбической, конечно, истории. Поэтому, ну, так вот, слава идет впереди Майи, это отлично. Ну, мы должны знать своих героев. Итак, конечно, я не могу поговорить сейчас вот на эту тему. Расскажите, пожалуйста, как очевидится, да, что происходит в Центральной, в Средней Азии, потому что мы очень мало толком знаем об этом. Вот поэтому немножко какими-то несколькими штрихами хотя бы опишите, чего там происходит.
1: Несколькими штрихами после распада Советского Союза. Угу. К сожалению, так получилось, что произошел определенный культурологический вакуум, какая-то пустота, да, которую нужно было заполнить, и в страны просто... Они довольно толерантные, да, то есть страны Центральной Азии, когда у них писались конституции, в Кыргызстане, например, первый президент Кыргызстана, он говорил о том, что это должна быть демократия.
0: Ну так первый президент Кыргызстана, по-моему, был вполне себе Акаев, да?
1: Да, Акаев.
0: Демократический человек.
1: Он, да.
0: Да.
1: И вот когда они писали конституцию, это прям было важно, и демократические права, свободы. И я не могу сказать, что демократия с нами сыграла злую шутку. Просто демократия для общества, которое как общество никогда не жило, оно жило в определенной системе. И плюс еще нужно... очень много тоже определенных поколенческих травм, потому что было и раскулачивание, и много всего другого. Это вот такой комбо сыграло. Ну и плюс стали заходить разные деньги в страну.
0: Скажите, какую, ну, не знаю, зловещую роль сыграли деньги от Сороса?
1: Немаловажную. Здесь, видите ли, в чем, Игорь, проблема? Когда мы говорим о деньгах Сороса, это ведь обстоит так. Есть какие-то люди, которые открывают НКО, которые вроде за все хорошее. Отчасти, да, они получают эти деньги Сороса, они могут комфортно жить. И из-за того, что мы живем в дуальном мире, они преподают какие-то лекции по правам и по свободам, и тут же они, взращивая национальную идентичность, у нее есть другая сторона, это откровенный национализм. Вот это и случилось.
0: То есть это такая беда интеллектуалов западных, которые действительно взращивают, с одной стороны, демократию, не замечая вот этой второй оборотной стороны, о которой вы сказали, что национализм — это такая же неотъемлемая часть. Этой,
1: да, которая... национализм, он страшен, потому что как только, когда распался Советский Союз, уехало много народу, дальше взялись за местных русских. А местные русские, это тоже, он не обязательно русский, да, он может быть украинец, он может быть белорус, то есть там такая смесь ядерная, да, но это в любом случае славянская внешность, и сразу же всех под одну гребенку: русский, чемодан, вокзал, Россия.
0: И, как вы сказали, очень хорошо, когда мы общались с вами до эфира, произошло людское импортозамещение.
1: Да. Люди стали покупать квартиры в городах, и произошло то, что если раньше, не знаю, какие-то такие вещи, что, простите, испражняться в арык — это плохо, как бы это было всем очевидно городским жителям. Такое просто, если кто-то делал, это было что-то девиантное. То сейчас это может производить кто-то, и его даже никто не осудит.
0: То есть вот это место массы людей славянской наружности, которые уехали в конечном счете, на чемодан, вокзал, и они уехали, пришли люди из провинции, пришли в города.
1: Да, значит, да.
0: И, собственно, в этом и состоял как бы тектонический сдвиг, наверное, который произошел.
1: Я пытаюсь не быть, скажем так, той самой столичной штучкой со знаком минус. Это такая тенденция, да. Естественно, они едут за лучшей жизнью, их тоже можно понять. Но, к сожалению, так получается, что они импортозаместили И не в лучшую сторону.
0: А что получилось с теми людьми, которые, гастарбайтерами, которые уехали на заработки и потом вернулись?
1: Уезжали, видите ли, не все. То есть если в Бишкек — это север Кыргызстана, а есть южная столица, это Ош. И на заработки ехали в основном оттуда. То есть они, не зная русского языка, они ехали на заработки в Россию, мели там улицы и жили по 20 человек в одной комнате. То есть это все имело место быть, конечно. Многие из них, и они могли, проработав там, не знаю, 5-7 лет, купить себе дом и машину. То есть даже не всегда квартиру, а именно дом, да, какой-то.
0: Они стали новыми русскими.
1: Вроде того.
0: Национальными новыми русскими.
1: Да.
0: Хорошо.
1: У меня, например, да, есть случаи, это знакомые нашей семьи. Вот у них прям отвратительная ситуация произошла, потому что они всю жизнь прожили в Бишкеке. Они образованы, у них юридическое образование, что у мужа, что и у жены. Но настолько была безработица, что они поехали мыть унитазы в другую страну. Они проработали 5 лет в Москве. После они купили квартиру в Бишкеке, купили машину и вот как-то продолжили. И им пришлось даже оставить своего ребенка с бабушкой.
0: Хорошо, я понимаю, плюс еще, наверное, какие-то не самые лучшие друг с другом отношения кыргызов и, допустим, узбеков есть какие-то там.
1: Конечно, там, в принципе, как я говорю, в Центральной Азии каждая национальность ненавидит другую национальность.
0: А тогда, конечно, становится понятнее, но все равно на этом моменте нужно заостриться.
1: Евреи
0: да,
1: здесь.
0: Вот как произошло всеобщее объединение вокруг палестинцев и, ну, и вокруг евреев, можно сказать, тоже.
1: Ну, а тут какой-то внешний вообще враг появился, которого можно демонизировать в разные стороны.
0: Кто захотел, кто появлению этого врага способствовал?
1: И турки. Турецкая пропаганда очень мощная. Плюс еще турецкие инвестиции, в кавычках, в образование. То есть это же не только эти турецкие лицеи, это еще и сулейманджисты. Это секта такая. То есть у них они берут детей из малообеспеченных семей, где одна мама, так, и детей селят в свои пансионы, где дети получают образование. Ну, плюс еще религиозное образование они получают. И после этого эти дети уезжают кто-то в Турцию, но здесь получается так, что мы не знаем количество детей, которые через них прошло вообще. А теперь это будущая элита страны.
0: То есть немножко напоминает вот Османскую империю, когда каких-то людей сбирали и превращали в янычар. Вот как бы тот период истории.
1: Немного напоминает доктрина террористической организации братьев-мусульман, да, что через образование. Ну, там вот комбо. Они... Тут благодатная почва, потому что это же страны, где люди исповедуют ислам.
0: То есть есть в шариате привлекательная идея о равенстве и справедливости.
1: Да, а тут равенства и справедливости никакого нет. И склонить страны, где, в принципе, люди мусульмане и что-то знают. Ну, это суфизм был раньше. У нас такая. У нас был добрый Аллах, и, в принципе, все. То есть 5 столпов ислама в Центральной Азии особо люди не исполняли. Потому что для того, чтобы совершить хадж в Мекку, это как бы невозможно было. Они недавно стали все ездить в эти хаджи. Поэтому, да, такое комбо получилось, потому что религиозная толерантность, естественно, не заходили. В Кыргызстане с 98 по 2016 год было проведено исследование. Всего 2 книги по религии были напечатаны за счет государства. Все остальное — это внешние деньги.
0: Впечатляет. Вот, то есть, ну и потом, наверное, вот этот огромный разрыв между богатством и бедностью, он тоже способствует тому, что бедные хотят быть услышанными, что в эпоху интернета возможно.
1: Да. А теперь в эпоху дешевого интернета. В Центральной Азии очень дешевый интернет. это тоже важно. Он быстрый и дешевый. И если у тебя есть смартфон за $100, все это во внешнем мире. Дальше можно обвинять евреев в своих бедах.
0: То есть такая произошла сублимация ненависти?
1: Ну, они попали в свой пузырь. Они же смотрят из разных источников, да, они вроде смотрят разную из разных источников пропаганду, но они заложники алгоритма, они смотрят на одну тему. И им кажется, что все в мире происходит действительно так.
0: Меня удивило, когда, опять же, мы общались до эфира, когда вы рассказали, что огромное количество репостов Natura и Carta там, значит...
1: Да, Natura и Carta — это их любимчики, это самые правильные евреи. Я когда смотрю их комментарии, мне иногда, знаете, кажется, что вот форму черепа, если вот им какие-то нацистской Германии, да, инструменты подскажи, они с радостью этим займутся, потому что там настолько они уже в своем людоедстве захлебываются, что для них это уже норма.
0: Но ведь все-таки, как бы, нет, ну, я абсолютно все это, как бы, понимаю, абсолютно всему этому верю, все так, да, но все-таки, как бы, чувство отказывается понимать вот что. В конце концов, ну, вот в Кыргызстане был Акаев. Да. Значит, в Казахстане тоже, в общем, до некоторой степени был, ну, режим, безусловно, диктаторский, но, тем не менее, некоторым образом смягченный какое-то время еще. Ну, Нурсултан Абишевич Назарбаев, в общем, был, мне кажется, человеком достаточно, ну, как бы, по тем меркам достаточно толерантным. Или разубедите меня.
1: Он не такой был диктатор, как Каримов, потому что Каримов тогда всех переплюнул. Нет.
0: Ну, есть Туркменистан с Ниязовым, как бы.
1: Ну да, да, как его, Аркадак, или там далеко, конечно. Вы же знаете, да, что в Туркменистане сейчас поставили остановки, где можно почитать Рухнама. Рухнама — это вот труд,
0: это,
1: да.
0: Это великий труд, да.
1: Да, великий труд, и они, да, его читают. И сдают они эту Рухнама, что он отец нации. Там.
0: А, то есть можно где-то в специальных местах почитать, специально отведенных для этого местах?
1: Да.
0: Вау, как это интересно.
1: И в Туркменистане у них до сих пор скайп.
0: А, ну, тут одно, знаете, наличие золотого памятника почти гарантирует скайп до сих пор в какой-то степени, потому что эти вещи, да, оборотные. То есть я понимаю, но вот на этом фоне мне казалось, что Яскар Акаев и Нурсултан Назарбаев — люди более продвинутые, которые способствовали как бы, это вы знаете, это не я, ну, какому-то смягчению нравов. Но видите, как-то почему-то после них все пошло еще.
1: Я не могу, даже если честно, их посчитать каким-то абсолютным злом. То есть просто в то время было так, да, и силовики очень много терактов и внешних угроз пресекали. На юге Кыргызстана там много рейдов. Просто когда мы говорим о разных ветвях, ячейках и так далее, это все слишком сложно, потому что пропаганда религии — это одно, и есть разные точки входа. Например, если какому-то блогеру, это в Казахстане было совсем недавно, платят от $200,000 до $500,000 за то, чтобы она надела хиджаб и стала говорить, что это ее выбор.
0: Ну, смотрите, как бы тут уже поневоле подумаешь, что а чего не надеть?
1: Нет. А она блогер всего лишь. Тут, говорю, тут слишком... Это настолько многослойная история, что конкретно там одну точку входа искать сложно, но и это. Или, например, в каком

0: Я, наверное, предпоследний вопрос задам. То есть, как бы, практически исключена, на вашем примере видно, возможность какого-то интеллигентного человека, допустим, преподавателя, какого-нибудь там интеллектуала, открыто выступить и попытаться, ну, скажем, привести доказательства другой точки зрения.
1: У преподавателей все еще сложнее. Мы в такое время живем, что какие преподавателю политические высказывания, тут бы, не дай бог, на личные границы какого-то ученика и его мамы неправильно не заступить, потому что там засудят просто тебя. Законы, которые работать должны на защиту, в ту темную сторону, они так научились в это во все играть, что никакой, в принципе, свободы слова нет. Вот. Она есть в этих странах формально от государства.
0: Ну, смотрите, как бы конституция сталинская была, пожалуй, самой демократичной, если так судить по форме, да? Но это форма. В общем, вот такое варево, как бы, достаточно сложное.
1: Очень сложное варево, и надо анализировать еще культурологически определенные аспекты, потому что в Кыргызстане, что немаловажно, как вообще оценивают те люди, которые фиксируют, да, эти вспышки ислама, еще чего-то. То есть под кыргызской традицией мужчина, сын, отпускал бороду только тогда, когда у него умирал отец. А сейчас мы видим, что с бородой ходят молодые юноши, у которых отцы бегают.
0: Да. Ну, слушайте, как бы хватило. У меня последний к вам вопрос. Он называется вопрос «Прочерк». Поскольку это полная иллюминация, я его всегда задаю. То есть у вас, ну, вы как бы отвечаете на вопрос, который я не задавал. А иными словами, это у вас сейчас минута времени для того, чтобы обратиться к той аудитории, которую вы хотите сейчас увидеть, услышать. Это, может быть, наши слушатели. А может быть, просто всем гражданам. А может быть, обратиться к, я не знаю, к кому, к вашим близким. Пожалуйста, и скажите то, что вы думаете и чувствуете. Вот в течение одной минуты вы можете произнести такой спич.
1: Ой.
0: Ну, все говорят, да как вы, ты меня не предупреждал. Я не предупреждал никого, просто, ну...
1: Надо было слушать предыдущую программу, ну, да? Ой, ну, что я хочу сказать дорогим русскоязычным израильтянам, которые будут слушать эту программу. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы выступаете таким большим щитом, который бьется в социальных сетях за эту правду, который старается, пытается. Каждый сейчас просто стал блогером, и это вынуждено все. Каждый стал разбираться, потому что все поняли, что спасение каждого человека — это спасение утопающих, дело рук самих утопающих, к сожалению. Вот, поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы держались, чтобы вы, так как сегодня суббота, провели время прекрасно со своими близкими.
0: Угу. И верили блогеру Маюшкину.
1: Нет, верить мне абсолютно не обязательно.
0: Ну, знаете, ставки в этой игре были или оказались весьма высокими. Что я могу сказать? Я могу сказать, Майя Маюшкин, мы вас услышали. Как, наверное, выразился бы Курт Воннегут, такие дела. Много интересного. Спасибо, Майя, что провели этот час с нами. Ну, я просто пожелаю счастливого вам с мужем обустройства в новом доме, чтобы вы поскорее прошли гиюр, получили все причитающиеся свидетельства и счастливо жили бы вот в своей квартире.
1: Да, спасибо
0: вот,
1: большое.
0: Всемирной удачи, которую вы наверняка заслужили. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция от Майи. Счастливо. Пока.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Из сектора Газа поступили сообщения о том, что огнем военнослужащих Цагаля там были ранены 2 человека. Это произошло к северо-западу от города Газа, за пределами территории, находящейся под армейским контролем. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Насилие на националистической почве в Иудее и Самарии. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби посетил небольшой палестинский город Турмус-Айя, находящийся в окрестностях Рамаллы. Он встретился там с местными жителями. Информационное агентство Рейтер передает, что Хакаби, среди прочих, провел беседы с родственниками погибших в ходе недавних столкновений с поселенцами. Некоторые члены этой палестинской семьи являются обладателями американского гражданства. На вопрос журналистов о том, почему американская администрация не оказывает давления на Израиль с тем, чтобы насилие со стороны поселенцев прекратилось, Хакаби ответил, что Вашингтон публично осудил насилие. При этом он подчеркнул, что речь идет о небольшой группе нарушителей закона. Взрывы, прогремевшие сегодня утром в районе острова Харг в Персидском заливе. Официальное государственное телевидение Ирана подтвердило информацию о том, что небольшой иранский нефтеналивной танкер был поврежден 4 ракетами, выпущенными по нему американскими ВМС. В сообщении телевидения Тегерана указывается, что в результате данного инцидента пострадавших не было. Экипаж танкера был эвакуирован. Корреспондент КАН Лиран Аарони отмечает, что на острове Харг находится основное нефтехранилище Исламской Республики. В Москве сегодня совершил посадку американский самолет, на борту которого, как отмечается, находились спецпосланники администрации президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткоф. Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники отправляются в российскую столицу для того, чтобы попытаться продвинуть достижение соглашения об окончании войны между Россией и Украиной. В Боливии погибли как минимум 2 человека в результате взрывов, прогремевших на военной базе. Еще около 50 человек получили ранения. По всей видимости, пожар вспыхнул на одном из армейских складов, что привело к целой серии взрывов. Ущерб был причинен также десяткам домов. Корреспондент корпорации КАН Итамар Вишенко передает, что 14 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Ведутся их поиски. К другим темам. Сегодня утром десятки членов движения «Итор.ру» «Пробудитесь» прибыли к входу в кафе Басимта. Владельцы данного заведения объявили на этой неделе, что они прекращают работу по субботам из-за протестов ультраортодоксов. Туда же сегодня прибыли и десятки харидим. Корреспондент корпорации КАН Верет Пельман передает, что импровизированное кафе было эвакуировано по распоряжению городской мэрии. Между тем, представители движения «Итор.ру» заявили, что они продолжат свою борьбу против радикалов и, как они выразились, не позволят закрыть Иерусалим. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В первой половине дня на севере и в центре возможен моросящий дождь. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 29, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров. Температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я бы хотела предложить вам просто услышать очередной израильский коллектив. Называется он «Квинта Вахетси». Они работают в стиле акапелло. поют очень в разных направлениях. В их репертуаре есть огромное количество песен, написанных для израильских звезд эстрады. Они проводят такие путешествия во времени, скажем, которые касаются конкурсов Евровидения или творчества Шломо Арци или Арика Эйнштейна. Поют на других языках. В общем, давайте мы отправимся вместе с этим коллективом Квинта Вахеци в путешествие. Хорошего прослушивания.

Коллектив «Квинта Вахетси», «Квинта с половиной» была основана в 2006 году на музыкальном факультете средней школы Кацинельсон в Кварсабе. Основатель этой группы им стал Дорон Бен Ами, и надо сказать, что с момента своего создания по сегодняшний день «Квинта с половиной» получила очень широкое действительно признание в самом Израиле и во всем мире, где они уже гастролируют давно и считаются одним из ведущих ансамблей акапеллы в нашей стране. За годы своей деятельности «Квинта с половиной» выступали на очень разных фестивалях по Израилю и за рубежом, разумеется. Если говорить об Израиле, это, конечно, фестиваль Арада, Абу-Гош, фестиваль Voice Mania в Австрии, очень известный, где пересекаются пути, в частности, и коллективов, работающих в стиле акапелла. Они были участниками много раз в официальных государственных церемониях, в различных телевизионных программах. «Квинта с половиной» сотрудничают с ведущими артистами Израиля, среди которых такие, как Нурит Галерон, Ави Грейник, Илай Бутнер и многие-многие другие.

И еще раз всем хорошего дня, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня мы знакомим вас, а если вы знакомы, это еще лучше, с израильским коллективом, работающим в стиле акапелло, работающим в разных музыкальных жанрах. Называется этот коллектив «Квинта Вахеци», «Квинта с половиной».

0: Музыка на Камрэко. Здесь и сейчас.
1: Последние несколько лет участники коллектива работали над первым для них оригинальным альбомом. Его выход состоялся в марте 2023 года. Они одни из немногих ансамблей акапелла в нашей стране, которые пишут и публикуют оригинальную музыку на иврите, кроме того, что они поют и в своих аранжировках известные песни на разных языках, естественно, на иврите. И они одни из немногих действительно ансамблей акапелла в Израиле, которые пишут вот эту оригинальную музыку на иврите без сопровождения музыкальных инструментов. Оригинальные песни их дебютного альбома были написаны участниками группы. Вдохновлялись они тогда израильской музыкой 70-х и 80-х. Это золотое время музыкальных коллективов, ну, для тех лет, которые продолжают работать, надо сказать, сейчас. Тогда это еще и было сочетание современных израильских таких фолк-направлений. Может быть, секрет успеха коллектива «Квинта Вахеци», «Квинта с половиной», этот секрет, может быть, кроется в дружбе, в чувствах вот этой музыкальной семьи, которая существует так много лет между участниками группы, в их любви к музыке, разумеется. Ну и участники ансамбля Дорон Бен-Ами, Йордан Коэн-Брош, Эрес Таль, Равив Лейпцерер, Ницан Офир и Бар Коэн. Квинта Вахеци. Квинта с половиной.

0: Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. В населенном пункте Форадис тяжелые огнестрельные ранения получил молодой человек 20 лет. 13-летний подросток получил ранения средней степени тяжести. Прибывшая к месту инцидента бригада «Маген Давид Адом» доставила обоих пострадавших в больницу Гилель-Ефе в Хадере. В полиции указали, что обстоятельства случившегося расследуются. Согласно первоначальной версии, речь идет о преступлении на криминальной почве. Стихийное бедствие в Непале, вызванное сильнейшими наводнениями. Спасательные службы эвакуировали китайского гражданина, который оказался заблокированным в одном из тоннелей и был вынужден провести там 10 дней. Вчера были спасены двое непальских рабочих. Однако сотни других людей по-прежнему остаются заблокированными в различных тоннелях в районах стихийного бедствия. Корреспондент Кан Итамар Вишенко передает, что к настоящему моменту подтверждены сведения о гибели 1344 человек. При этом около 5000 до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасательные службы из Индии и Китая помогают военнослужащим регулярной армии Непала проводить поисковые работы. К другим темам. Представители ливанского правительства указали, что в результате ночных атак Цагаля на юге страны были убиты 4 человека и более 30 получили ранения. Корреспондент Кан Гай Маян передает, что такие данные были представлены и Министерством здравоохранения в Бейруте. Сегодня пресс-служба Цагаля подтвердила сведения об ударах армии по объектам инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана в качестве реакции на запуск террористами дронов в сторону наших военнослужащих, которые находятся в буферной зоне безопасности. Пресс-служба Цагаля уточнила, что удары были нанесены по складам с боеприпасами и по другим объектам террора с целью устранения угрозы для наших военнослужащих. Представители Хизбаллы подвергли резким нападкам правительства в Бейруте на фоне последних воздушных ударов Цагаля. Руководство Хизбаллы призвало ливанское правительство задуматься над целесообразностью участия в прямых переговорах с Израилем. По словам членов Хизбаллы, такие переговоры не приносят никаких результатов. Даже освобождение из израильских тюрем нескольких ливанцев не может смягчить те тяжелейшие последствия, что были вызваны агрессивными атаками Израиля на юге Ливана, указали активисты шиитской группировки. Корреспондент Кан Руи Кейс отмечает, что при этом в заявлении Хизбаллы не содержалось угроз этой организации в отношении Израиля и не упоминался захват Цагалем хребта Али-Атайр. Насилие на националистической почве в Иудее и Самарии. Как мы передавали, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби посетил небольшой палестинский город Турмус-Айя, находящийся в окрестностях Рамаллы. Он встретился там с местными жителями. Информационное агентство Рейтер передает, что Хакаби, среди прочих, провел беседы с родственниками погибших в ходе недавних столкновений с поселенцами. Многие члены этой палестинской семьи являются обладателями и американского гражданства. На вопрос журналистов о том, почему американская администрация не оказывает давления на Израиль с тем, чтобы насилие со стороны поселенцев прекратилось, Хакаби ответил, что Вашингтон публично осудил насилие. При этом он подчеркнул, что речь идет о небольшой группе нарушителей закона. И в заключение о погоде. Завтра небольшое понижение температуры. В утренние часы возможен моросящий дождь на севере и в центре страны. В понедельник небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном».
2: День, дорогие друзья, здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ольга Зотова, психотерапевт, EMDR-терапевт и супервизор, а также со-руководитель проекта EMDR Help. Ольга, добрый день.
3: Да, добрый день, очень рада.
2: Мы тоже очень рады, спасибо, что ты присоединилась сегодня к нам. Оль, я тебя пригласила, потому что, во-первых, мы будем говорить о любви. На этой неделе был праздник, да, Ту-Беав, еврейский день любви, и, ну, хороший повод поговорить, когда, собственно, не нужно повода, чтобы говорить о любви, но мы о ней поговорим. Но перед этим, ты знаешь, мне хочется тебя спросить, потому что EMDR-терапия, она, так сказать, на слуху, да, об этом много говорят, но я не уверена, что мы все понимаем до конца, что это такое и чем эта терапия отличается, потому что она очень популярна, но вместе с тем, чем она отличается от разговорной терапии, да, то есть когда мы говорим про психологов, да, то есть ходить к психологу, во-первых, очень важно сказать, что несмотря на то, что не знаю, в стране исхода, да, это было не очень принято, во всяком случае, для тех, которые приехали в 90-е, я понимаю, что это изменилось, но в Израиле очень принято, и, а также во всем мире, да, то есть ходить к психологу раз в неделю, как правило, но не только, и как правило, мы это воспринимаем, когда мы думаем о том, что, вот, да, люди, когда рассказывают, мы ходим к психологу, имеется в виду, что приходят, и есть разговорная терапия, да, то есть ты сидишь, психолог тебя что-то спрашивает или не спрашивает, или ты что-то рассказываешь, да, и вот так вот проходит терапия. EMDR-терапия — это что-то другое?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что EMDR — это метод терапии для работы с травмой, рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для работы с травматическим опытом, посттравматическим расстройством, да, конечно, в Израиле это все актуально. И почему это связано с любовью, да, потому что, ну, что такое травма, да, это какой-то такой опыт, который был настолько зашкаливающим, что психика не смогла с ним справиться, и нам нужны потом специальные усилия. Любовь у нас вызывает настолько сильные чувства,
2: да, да, то вызывает.
3: Есть, с одной стороны прекрасный, да,
2: вызывает.
3: А с другой стороны, да, настолько человек может быть захвачен этим состоянием, да, или если что-то не получилось в любви, в отношениях, да, мы бываем полностью разрушены. Вот, поэтому в этом смысле такие методы терапии, которые работают с сильными эмоциональными и телесными состояниями, да, потому что эмоции мы проживаем в теле, вот, а EMDR-терапия для вот там переработки любовной зависимости или очень сильных чувств, да,
2: mm-hmm. А как это, а чем отличается эта терапия, то есть как она проходит, то есть когда мы говорим, да, вот разговорная терапия у психолога,
3: да,
2: ты приходишь, или психотерапевта, ты приходишь, ты сидишь, ты рассказываешь, он что-то об этом говорит, а вы как-то что-то перерабатываете вместе, да, в этом пространстве.
3: Да,
2: а
3: да,
2: когда ты приходишь к терапевту, который работает по методике EMDR, что происходит?
3: Это, конечно, тоже терапия, ты рассказываешь, но это такая терапия, которая специально сфокусирована для переработки травматических, то есть зашкаливающих воспоминаний, да, кроме mm-hmm. того, что ты рассказываешь про свою жизненную ситуацию, там, в чем тебе сложность, проблема, еще берем, собственно, вот этот вот самый заряженный момент, не знаю, в любви, да, там, он от меня ушел, или я смотрю, да, там, на телефон, и вот никак не приходит сообщение, да, и мне так от этого плохо. В общем, мы берем вот этот момент и добавляем к этому переработку с помощью билатеральной стимуляции.
2: Да? Что это значит?
3: То есть, что это значит? Это значит, что в момент, когда человек вспоминает, а вот такое сильно заряженное событие, картинку, звуки, ощущения, одновременно мы следим глазами за движущимся предметом, там, за шариком на экране, если это онлайн, или, допустим, за рукой, терапевт вводит рукой, и похлопываем, да, такая еще телесная билатеральная стимуляция.
2: Mm-hmm.
3: То есть чему это способствует? Когда происходит вот такое травматическое, то есть зашкаливающее событие.
2: То есть, ты знаешь, ты рассказываешь, я думаю об этом, это немножко как гипноз такой, нет?
3: Да, да. Или
2: то есть есть какой-то, вот, какие-то аспекты, да, гипноза в этом?
3: Есть много теорий. Ну вот, например, одна из теорий, как в фазе быстрого сна, да, когда вот, говорят, нужно переспать с проблемой, да, то есть психика как бы доинтегрирует, или можно сказать, допереваривает. Мы помогаем с помощью вот этой билатеральной стимуляции, то есть внимание к телу, к эмоциям, выпустить, допереварить опыт, который был настолько зашкаливающимся, что в моменте, ну вот просто, знаешь, вот как говорят, у меня в голове просто это не укладывается, но как такое может быть? Вот это такой признак, что это какой-то опыт для психики невозможный. Ну как это?
2: Слушай, ну какой опыт нашей жизни вообще возможен для нашей психики из того всего, что происходит? Не, ну я могу, я вот думаю, все, что люди переживают за свою жизнь, это еще до того, что происходит в Израиле. Вообще, жизнь пройти, не поле перейти. Все, что мы происходим, это все, мне кажется, зашкаливает, нет?
3: Знаешь, это зависит от наших способностей и наших ресурсов, да, потому что если я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, ну, там, не знаю, меня не выбрали, да, так меня отверг, но у меня хорошая самооценка, я знаю, что я классный человек, да, что у меня все хорошо, что у меня много друзей, я заслуживаю любви. Ну, мне, конечно, будет больно, жалко, да, там, отношения, которые не сложились, но это меня не разрушит. А если у меня и до этого, да, есть ощущение, что со мной что-то не так, что я не дотягиваю, или я маленький ребенок, да, которого, ну вот...
2: Или что-то было покалечено, да, с детства, да, и так далее, да, в психике.
3: То, конечно, мы это намного острее. Ту же самую ситуацию мы воспримем намного болезненнее.
2: Оль, скажи, а это правда, что вот как мы воспринимаем любовные отношения, романтические отношения, это все идет с детства, да? Вот как были отношения родителей, из какого дома мы, да, и так далее. То есть это все влияет на то, как мы будем строить наши романтические отношения, кого мы выберем в жены или в мужья и так далее. Или это, ну, не то чтобы очень влияет, а так, in the background.
3: Ну, знаешь, а близкие отношения в семье, да, с мамой, с папой, там, с близкими родственниками, это, конечно, модель по умолчанию, да? Вот это то, как я научилась любить, или то, как вот, что такое для меня любовь.
2: Как они любили между собой, или как они любили меня?
3: Как они ко мне относились, да, вот что такое любить это кормить, или любить это критиковать, да, вот с чем любовь связалась, да, или любовь это дистанция, да, меня любят, но меня оставляют. И это наша первая модель. И нам нужно разобраться, что у нас вот за та предыдущая модель умолчания, потому что она может быть очень теплой. Вот, например, в Израиле я себя чувствую, несмотря там на все обстоятельства трагические, да, ну, даже в городе очень тепло, потому что люди теплые, открытые, да, то есть мне может быть вообще-то очень надежная привязанность. И тогда, да, и во взрослом возрасте для меня это будет работать. Я когда думаю о следующих отношениях, да, каких-то новых, дружеских, романтических, я представляю, как мама, бабушка и вся семья меня любили. А бывает, что вот та модель, она настолько деструктивная, я как только подумаю про близость, я думаю, о, мне вообще такое не надо. Какая семья вообще,
2: то
3: да?
2: То есть
3: это холод.
2: То есть для детей, тогда, да, в нашем детстве это не то, как родители любили друг друга, и не как бабушка с дедушкой любили друг друга. Что значит, как любили? Как у них были отношения, да? Мы же это наблюдаем, как дети. Как любили нас? Как относились к нам?
3: Вот. Тогда нам приходится переписывать модель, то есть понимать, что я вот там, не знаю, мне человек не ответил, а я уже представила все самое ужасное, да, что он меня уже отверг, я безразлична. И вот тут мне нужна какая-то новая модель.
2: А можно перебить вот ту модель, да, изначально, та модель любви, которая была в нашей семье, да, например, да, очень часто мы слышим о том, особенно, к сожалению, да, в русскоязычных семьях, что детей очень критикуют, когда они растут, да? То есть их любят, им дают еду, их там, я не знаю, целуют, но их тоже так же постоянно критикуют. И когда ребенок в этом вырастает, да, каким человеком он становится?
3: Ну, у него появляется паттерн, да, то есть такая устойчивая привычка в любой трудной жизненной ситуации. Что мы делаем? Мы критикуем. Что нам нужно делать? Нам нужно переписывать.
2: А это возможно переписать вот это вот?
3: Ну, смотри, это такой вызов, да, это такая задача. Она сложная, но достойная, она, конечно, очень нужная. Но первый шаг, нужно понять, на что поменять. Вот в сложной ситуации вместо критики чего бы хотелось?
2: Ну как, например, любви?
3: Ну, или поддержки.
2: Поддержки, да.
3: Поддержки, да. Например, спрашивать, а чем тебя поддержать? А какая поддержка тебе нужна в этот момент? Да, потому что иногда там нам сразу дают советы, а нам не нужно, может быть, этого, да? Или спрашивают, а почему ты вот не подумала об X? да? А мы хотим, можешь, мы, ну, не знаю, мне нужно просто, чтобы меня послушали. Можешь, пожалуйста, со мной просто посидеть?
2: Да, то есть ты учишь себя, как просить поддержку, да? Ты знаешь, как мне нравится такое, очень часто бывает такое в разных семьях, когда вот, например, ребенок простудился, и он рассказывает об этом там маме или еще кому-то в семье, а ему говорят, где ты мог простудиться? То есть, да, ребенок виноват, что он простудился, да? И он сразу чувствует себя виноватым, то есть нету здесь никакой поддержки, ничего, а сразу виновен.
3: Да, или, например, да, там, ну, ты получил тройку, это и так неприятно, да, ну, там, или какую-нибудь низкую mm-hmm. оценку, и тут тебя еще и ругают, то есть я узнаю, что когда мне и так плохо, ну, потому что там, двойку, тройку и
2: меня
3: так
2: не
3: неприятно.
2: Поддерживают, а наоборот.
3: А меня еще и, тогда, конечно, я не хочу рассказывать, я буду устраивать, да. В нашем детстве мы удивлялись, почему мы родителям часто ничего не рассказывали, а потому что ты расскажешь, а мама еще расстроится. Mm-hmm. Зачем же я буду еще больше? Мне еще мама придется, например.
2: Так что, мамы не должны показывать, что они расстраиваются из-за чего-то, что связано с их детьми?
3: Ну, в момент, когда... Ну, смотри, да, в момент, когда у ребенка сложность, да, наша первая задача его поддержать.
2: Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А не предаться нашим чувствам, потому что мы взрослые.
3: Да, все-таки, то есть... Ну, конечно, мы живые люди, у нас чувства, и поэтому нам нужно сначала как-то помочь себе, да, с этим справиться, да, что mm-hmm. мой ребенок получил тройку, не провалиться в «я плохая мать», в «я не дотягиваю», то есть себе сказать, все окей, это процесс, mm-hmm. она имеет право учиться. Да? Моя задача поддерживать, то есть вернуть себе свои ощущения.
2: То есть мы должны успокоить и себя, но в первую очередь
3: сначала,
2: ребенка.
3: Да, сначала быстро, да, суметь.
2: Себя.
3: И поэтому нам очень важно вот эта наша окейность, наше хорошее состояние, очень важно, чтобы вообще мочь кому-то помочь.
2: Угу,
3: потому
2: угу.
3: что если только у ребенка проблем, я чувствую себя плохой, да, мне будет сложно из такого состояния помогать.
2: Да.
3: Поэтому наша работа над собой – это первая наша задача угу. и первый вклад в то, чтобы помогать близким.
2: Да, скажи, а вот когда сказал, что надо переписать, да, вот если мы росли в такой семье, в которой нас критиковали или нас недолюбили, да, то есть вот эта схема любви, которая, да, врожденная, ну не врожденная, а да, та, которая была в нашем детстве, это та схема, которая для нас не работает, то есть она нам ничего хорошего в жизни не приносит потом, да, в наших отношениях. Когда ты говоришь, что надо это переписать, то есть что это значит? Это надо пересмотреть, то есть как
3: да,
2: проходит процесс?
3: Да. Значит, что нужно, ну, во-первых, понять, что на что заменить. Да, вместо критики, ну давай даже в отношениях с самой собой, потому что наши отношения с самим собой это наши самые первые базовые отношения. И вот этот человек, он все время с нами.
2: Mm-hmm.
3: Да? Вот. Ну, во-первых, договориться с собой, ну, такую решимость, да, что я буду стараться, вместо того, чтобы в момент сложности себя критиковать, наезжать, гнобить, вот, что я себя буду поддерживать.
2: Mm-hmm.
3: И дальше начать практиковать, ну, как любой навык. Да, mm-hmm. мы что-то не умеем. Мы учимся. У нас не будет это получаться 10 из 10.
2: Угу.
3: Ну, важно, спокойно. Да? Начала, вот появился этот голос внутреннего критика. Отследила, оттормозила себя. Ой, а что-то я снова себя ругаю.
2: Угу.
3: Так. И вернулась. Да, я спрашиваю, Оль, да, какая тебе поддержка нужна тебе угу. сейчас? Ну, что угу. я для тебя могу сделать? Ну, пойдем угу. там с тобой. Гуляемся, да, там, выпьем или позвоним, да, вот там.
2: То есть важно, вообще, мне кажется, знаешь, есть люди, когда иногда слышишь, это очень тяжело, вот мне это слышать, когда сами себя ругают. Вот какая я дура, или вот
3: да.
2: какая я это. Почему? Относитесь к себе с лаской. Вы у себя одна.
3: Да, и знаешь, мне очень нравится из медицины такой, такая максимум, да, не навреди, да,
2: mm-hmm.
3: мы все знаем.
2: Mm-hmm.
3: Вот, и вот то же самое в отношении к собой. Не можешь помочь, не можешь сделать лучше, хотя бы не сделай хуже.
2: Да, и не ругай себя.
3: Да, удержись. И вот этот вот навык удержаться от наезда, от самонаезда,
2: угу.
3: это тоже уже большое дело.
2: Да? Это большое дело, и потом влияет на наши отношения с другими, собственно.
3: Конечно. Да, угу. Ну так же, как мы удерживаемся, да, может, не хочется ребенку дать затыльник или сказать какую-то грубость, да, какую-то, да, там, куда ты смотрела, да, ну, вот эти вот все словечки, они uh-huh. у нас из нашего детства автоматически будут выскакивать, это естественно, да, и мы их просто uh-huh. производим, и оттормозить.
2: Да.
3: Не дать этому сорваться с языка.
2: Да, не дать этому сорваться с языка и по отношению к себе не называть себя дурой, а называть себя умницей, и по отношению к детям, и по отношению к супругу. Скажи, пожалуйста, Оля, а это правда, что EMDR-терапия, да, которая, вот, да, она, конечно, также разговорная, словесная, но также есть какие-то аспекты гипноза, как мы с тобой сейчас говорили. Это правда, что она помогает быстрее, чем классическая вот такая психотерапия, или это миф такой?
3: Ну, смотри, тут зависит от задачи, да, то есть, конечно, вот такая вот глубинная работа с детскими паттернами, с привязанностью, да, она все равно будет не такая быстрая, не мгновенная, но за счет того, что мы идем в источник воспоминания, да, то есть мы идем прям в воспоминания, да, как мама, например, меня ругала, да, и, по сути, переписываем само вот это воспоминание, когда оно отложилось, то это быстрее, да.
2: Угу, понятно. Скажи, пожалуйста, а вот если мы уже говорим о любви, мы с тобой поговорили о любви самой к себе, о любви к детям, а на что, если мы говорим о романтических отношениях, на что стоит обращать внимание, например, в начале знакомства, да? Сейчас очень много говорят, и, знаешь, вот это неделя любви, можно сказать, да, по еврейскому календарю, и очень много, я вижу, говорят на иврите, на русском, и пишут о том, что мы живем в такое время, и сайты знакомств, и аппликации знакомств, и людям тяжело знакомиться, и что произошло с миром, и так далее, и тому подобное. И то есть все как-то взволнованы этим вопросом, да, именно начало знакомства, да. Вот что ты можешь сказать, да, на что стоит обратить внимание и в себе, и в другом человеке?
3: Ну, ты знаешь, во-первых, нужно начать с себя, да, вот, и вот знать, а что тебе нравится, а что такое для меня хорошо себя чувствовать в отношениях. Ну, просто позволить себе отмечать, не ставя, знаешь, мы часто, да, уже представили, как мы троих детей от этого человека родили. Вот. Вот
2: еще не увидев его.
3: Да, да. А вот немножко отступив назад и больше позволить отношению разворачиваться и, с одной стороны, проживать это просто как процесс, да, дать этому дейтингу вот этим первым этапом просто развернуться. Да.
2: Как говорили в шоколадно-конфетный... Нет,
3: конфетно-букетный.
2: Вот, ну, конфетно-букетный период, да.
3: Дать себе побыть в этом хорошем месте и одновременно отмечать, а как мне... Вот,
2: как я себя чувствую около этого человека, да?
3: Да, да, да. Могу ли я чувствовать себя, да, может быть, возбужденно, да, потому что это что-то такое увлекательное, но спокойно. Не возникает ли у меня чувство тревоги? Или, знаешь, бывает рядом с некоторыми людьми такой, как будто со мной что-то не так, я должна что-то доказывать.
2: Да, чувство тревоги. Есть такое ощущение, да, не только в романтических отношениях, а вообще с людьми. Есть люди, около которых ты чувствуешь, что они как-то в тебе, ты даже не можешь объяснить, почему, но они в тебе вызывают какое-то такое чувство тревоги. А когда это в романтических отношениях, ты знаешь, мне кажется, очень, очень тяжело не обратить на это внимание, потому что ты думаешь, ну, человек мне интересен, и я волнуюсь, и так далее.
3: Да, и вот это вот, да, что я хочу почувствовать рядом с этим человеком безопасно. Что значит безопасно? Что я могу поделиться каким-то своим внутренним эмоциональным опытом. Ну, понятно, что не с самой первой встречи, да, но постепенно, когда отношения разворачиваются. И вот заметь, что я хочу мочь поделиться и хорошим, да, что я тебя люблю, там, или влюблена, да, и знать, что человек откликнется, и поделиться своим сложным, поделиться уязвимостью, да, что вот я вот и к вопросу о критике.
2: Да, ощущение, да, что человек тебя примет.
3: Да, что он выдержит, да, какие-то мои теневые или более болезненные части, что он мне не скажет, ну что ж ты вот такая-то, да, и не воспользуется потом этой информацией, да, то есть вот это вот создает безопасность.
2: Да, вот, чувство безопасности около романтического партнера, да, назовем так, супруга и так далее, это, конечно же, очень важно. Оль, во-первых, очень интересно, большое спасибо, надеюсь, что мы продолжим этот разговор в недалеком будущем, а пока что я хочу тебя спросить несколько слов о вашем проекте EMDR Help, потому что этот проект уже идет долгое время и помогает многим людям, если можно, несколько слов.
3: Да, ну, во-первых, я хочу пригласить на занятие завтра в 5 часов в Тель-Авиве. У нас будет групповое занятие, оно бесплатное. Можно сделать донейшн, час оно длится.
2: А где оно проходит?
3: Да, оно проходит в Зуме. Вот, вы можете найти по ссылке в Телеграме по адресу help_EMDR. Вот, проект называется EMDR Help, в Фейсбуке его можно найти. Вот, то есть вы приходите на занятие, ведущий там все объяснит, вы выбираете какое-то беспокоящее стрессовое состояние, вот так с помощью группового протокола EMDR мы перерабатываем, участники без камер, только в чате переписка, вот, ответы на вопросы. Uh-huh. Вот, в общем, мы перерабатываем стрессовое состояние и в конце делаем телесную практику для соединения с ресурсами, с устойчивостью.
2: Да, это очень важно. Это, во-первых, спасибо вам, что вы проводите такие занятия уже немало лет. Это, да, это очень, да, нужно, конечно, это открыто для всех. Да, это волонтерская работа. Спасибо вам за это, потому что действительно, ну, мы живем в ненормальное время, да, я думаю, что мы, да, все это понимаем, да, как бы мы все это понимаем уже немало лет. Очень непросто. И кроме этого, еще надо там жить, там, я не знаю, на работу ходить, да, с семьей общаться и так далее, да, то есть поддерживать свою жизнь во всем этом. И это все очень непросто. Это оставляет свои следы на нашей душе, да, на нашей психике. И вот такие вот встречи, и вообще встречи с психологом, терапия, это очень важно сейчас. Поэтому, Ольга, спасибо вам большое, спасибо за этот, да, разговор, да, интересный. Я надеюсь, что мы действительно продолжим в недалеком будущем. Ну что ж, Ольга Зотова, психотерапевт, да, и EMDR-терапевт и супервизор, соруководитель проекта EMDR Help. Большое спасибо и удачи вам.
3: Спасибо.
2: Всего,
3: да,
2: хорошего.
3: До
2: свидания.
3: Спасибо.
4: Два в одном с Леной Русовской.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Илья Лена Ройзман, режиссер и сценарист короткометражного фильма «Звезды», который вошел в конкурс премии «Афир» 2026 года. Илья, Лена, добрый день.
5: Добрый день.
2: Илья, я очень рада, что ты сегодня с нами. Я даже не знаю, как к тебе обращаться. Как ты предпочитаешь, Илья или Лена?
5: Ну, это уже и то, и то.
2: И то, и, да, то. И то, и то, да. Ну, не, просто если ты Лена, значит, ты моя тезка, так что это, да, еще ближе. Лен, я знаю, что вы приехали в Израиль, когда тебе было 2 года, и мои наши радиослушатели знают, что меня всегда очень не трогает, когда люди, которых привезли сюда совсем, ну, детьми, да, которые, то есть, собственно, ты была ребенком совсем, но, ну, и притом дают интервью на радио на русском языке, это всегда очень-очень здорово, так что спасибо, что ты знаешь русский язык, и что ты нашла время с нами поговорить, потому что очень особенный и непростой фильм, да, сценарист, режиссер, которого ты являешься, «Звезды», и сейчас проходят просмотры, да, можно присоединиться, мы сейчас об этом поговорим. Прекрасные актеры, да, Анатолий Вайсман, да, в прошлом Анатолий Белый, Лена Фрайфельд, Демидова и так далее. Но давай начнем, наверное, с самого начала. О чем фильм?
5: Я всегда пишу сценарии из очень личного места, не всегда биографическое, но из очень настоящего чувства. И мне хотелось рассказать о маленьких человеческих жизнях, которые оказываются как раздавлены, mm-hmm, большими обстоятельствами. И мне интересно всегда понять, что происходит с личными отношениями, с возможностью любить, жить, а не просто выживать, когда человек проходит через иммиграцию, репатриацию, еще более через войну.
2: Mm-hmm, mm-hmm. А что происходит вот в этом фильме? Потому что там, да, есть и война, и любовь, и такая повседневная, да, непростая жизнь.
5: Так это история хореографа, который сделал карьеру в Киеве и приезжает в Израиль после того, как началась война в Украине, как многие другие. Здесь, mm-hmm, он встречает свою прошлую любовь. И когда он понимает, что здесь тоже тяжело найти как
2: здесь тоже
5: покой.
2: не сахар.
5: Да, так он ей предлагает уехать в Канаду и, может быть, найти место, в котором можно жить без войн. Но фильм спрашивает, существует ли вообще такое место, если можно найти покой где-нибудь вообще. И что такое покой для человека,
2: да, мне кажется, для человека искусства, да, это тоже вопрос. А как ты считаешь, Лен, есть место, в котором можно найти покой?
5: Вот, так это на самом деле самое интересное, потому что я думаю, что личные отношения и еще тем более любовь, это на самом деле настоящий покой, и я думаю, что связь с другими, с другим человеком очень помогает пережить самые большие времена.
2: Да, катаклизмы. Угу.
5: Самые тяжелые времена.
2: То есть ты хочешь сказать, что это не имеет значения где, имеет значение с кем?
5: Я думаю, что это как то, что я бы хотела, чтобы мы всегда как бы мечтали про это то, что больше всего помогает, это как лекарство для меня, мне кажется, и что мечта об этом и как движение туда, это то, что нас, можно сказать, спасет,
2: что... да? А что ты имеешь в виду, движение туда? Куда? То есть найти своего человека или просто отношения с людьми? Что ты имеешь в виду?
5: Я имею в виду, что я думаю, что как географического места такого найти, это не 100% даст нам
2: покой,
5: этот покой, а найти любимого человека и не обязательно...
2: Возможно.
5: Да, я думаю, свое это больше самое большое, что мы можем для себя сделать.
2: Как красиво сказано, очень романтично, очень романтично. Ты знаешь, ты так сказала хорошо в начале, что это твой, конечно же, не первый фильм, тем более есть актеры, известные актеры, которые с тобой идут уже, да, на протяжении нескольких лет, да, это Светлана Демидова, которая участвует также в этом фильме, просто прекрасно играет там маму особенно, да, то есть
5: да.
2: Все там очень продумано, да, русскоязычные,
5: да.
2: Также Лена Фрайфельд, да, то есть они снимались уже в нескольких твоих фильмов.
5: Uh-huh.
2: И ты знаешь, мы с тобой поговорили перед эфиром, наши радиослушатели знают, что я всегда люблю немножко приподнять занавес, и я тебе сказала, что в твоих фильмах, с одной стороны, такое ощущение, то есть непростое, потому что, да, вот такая жизнь, да, в нем чувствуется, uh-huh. иногда экстремальные, да, такие ситуации,
5: uh-huh.
2: и все немножко такое серое, но при этом есть что-то, очень чувствуется жизнь в твоих фильмах, вот именно такая
5: uh-huh.
2: жизнь, которая, она вне ситуации. Она вне mm-hmm. ситуации. То есть жизнь, которая... Я не хочу пользоваться терминами, да, там, бьет ключом, потому что это не то чувство, а вот именно что жизнь, она продолжается, и она чувствуется, несмотря ни на что. Несмотря на ситуации, которые иногда кажутся безвыходными, и какие-то mm-hmm. решения, которые надо
5: да.
2: принимать, да, в этом фильме. То есть ехать в Канаду, не ехать
5: mm-hmm.
2: в Канаду.
5: Да.
2: После Киева, после Мариуполя, после Израиля. Что
5: mm-hmm.
2: делать? Как принять?
5: Mm-hmm.
2: Какое правильное решение? Да, но при этом
5: да.
2: вот эта чисто человечность какая-то, она очень чувствуется. И, может быть, это то, что затягивает твоих актеров, потому что, смотри, это короткометражный фильм, и ты собрала всех звезд туда, да? То есть не просто так называется, не просто так фильм называется «Звезды» у тебя и...
5: Да, это, во-первых, про Анатолий Вайсман, многие знают, как Анатолий Белый, он... Это интересная история, потому что я увидела русскоговорящий спектакль в театре Гешер «Не смотри назад». И он mm-hmm. там играл. И мне он понравился, я не знала. Я в этих днях...
2: Ну, кому он не понравился, Лена?
5: Нет, вот, понимаешь, я сама на себя смеюсь, потому что я в этих днях участвовала в съемках, и там тоже были русскоговорящие актеры. Я после вечером посмотрела спектакль и пришла на съемки и рассказала, что я увидела очень хорошего артиста, актера, и они все засмеялись. И тогда так я поняла, что он большая звезда, и что как бы я не знала. И, конечно, я очень волновалась к нему обратиться. Но мне получилось хорошо, потому что ему понравился сценарий, и когда мы познакомились, и еще тем более, когда мы снимали кино в Араде, я видела, как к нему реагировали. Я все уже, конечно, уже все знаю.
2: Ты поняла, что он действительно звезда, да?
5: Да, как у меня получилось хорошо.
2: Что у тебя, как говорится, дальше на русском выстрелило, да? Ну смотри, Елена Фрайфельд и Светлана Демидова. То есть, поэтому ты назвала свой фильм «Звезды»?
5: Я думаю, смотри, во-первых, самое простое это из-за того, что там вот эта программа про...
2: Да, звезды, да. Часть фильма, не будем все рассказывать, да, но там также показан отрывок из телепрограммы, телешоу «Звезды».
5: Да, так а на другом уровне, конечно, это как мечты, которым может как иногда
2: заглядываться на звезды.
5: Только где-то, да, где-то там
2: на небе.
5: На небе, да, если... И это всегда как вопрос, никогда нету однозначного ответа, но это вопрос, может ли эти мечты сбыться, и я не думаю, что нет. Я думаю, что всегда нужно стремиться, чтобы да.
2: Да, это точно. Надо мечтать. Потому что даже если не получится, то хотя бы мы мечтали, да? Потому что если ты не мечтаешь, то это уж точно не получится. А если мечтаешь, то у этого есть больше шансов. Лен, я хочу тебя спросить. Во-первых, давай скажем, сейчас идут просмотры, да? То есть номинация на Офир, да, это израильский Оскар. Идет полным ходом, идут сейчас просмотры профессиональные, но также для публики открыто, да? Для широкой публики тоже открыто несколько просмотров. Скажи нам, где можно посмотреть фильм, встретиться с тобой, может быть, с героями?
5: Во-первых, скоро уже, я думаю, что очень скоро будут открыты показы для публики. Я, конечно, дам об этом знать. 1 июля будет в Тель-Авиве просмотр, но надо записаться, и в сети есть эти даты, и можно записаться. Это самый первый показ, а потом уже будут более большие, будут не только в Тель-Авиве, и мы, конечно, об этом расскажем.
2: Расскажете, да, то есть на где можно будет об этом узнать? На твоей страничке, в соцсетях, наверняка и Анатолий, точно. И Лена Фрайфельд, и Светлана расскажут об этом. Но, во всяком случае, первый просмотр надо по записи, да, это 1 июля.
5: Да, и про премию я хотела бы сказать, что это как бы это конкурс, который тот, кто выигрывает этот конкурс, он может представлять Израиль на американском Оскаре. Mm-hmm. И я думаю, что это важно, мне бы очень хотелось, чтобы эта история русской иммиграции сюда, что уже давно это часть израильского общества, и мне очень бы хотелось, чтобы она получила такую возможность.
2: Да, призвание, чтобы об этом узнали. Это правда, мы действительно очень много об этом говорим на протяжении лет, о том, что вот это не само собой разумеется то, что произошло здесь, да, вот эта большая алия 90-х, которая приехала сюда в Израиль из Советского Союза в Израиль, то, что происходит последние годы, да, говорят о том, что больше 100 тысяч человек приехало в основном из России, из Украины в последние годы. И это отдельная история, да, человеческая, очень человеческая история. И они, да, хочется, чтобы они узнали не только в Израиле, но и за границей. Поэтому мы тебе и Лена Ройзман хотим пожелать удачи. Тебе большое. И твоим звездам, и чтобы, знаешь, как говорится, чтобы звезды сошлись, и удача, чтобы была с вами. Большое тебе спасибо, Илья Лена Ройзман, режиссер и сценарист фильма «Звезды». Всего хорошего.
5: Всего хорошего, Лена.
2: До свидания. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Дарья, добрый день.
6: Добрый день.
2: Как твои дела?
6: Супер, прекрасно, супер. Рада быть с вами.
2: Здорово, мы тоже рады, что ты сегодня с нами, Дарья. Знаешь, я тебя узнала, потому что я узнала, что ты делаешь, ты актриса дубляжа, да, еще в Netflix, да. И это очень интересно. Давай начнем, наверное, с этого, потому что, ну, есть еще и другие темы, которые мы затронем. Ты устраиваешь очень интересные мероприятия, да, мне кажется, в рамках которых можно почувствовать себя своим любимым актером или актрисой. Ну, давай, наверное, начнем вот действительно, что такое актриса дубляжа?
6: Что что такое актриса дубляжа. На самом деле все думают, что чтобы озвучивать фильмы, не нужно вообще быть актером. Mm-hmm. Мне очень часто спрашивают, а как попасть в озвучку? Как попасть в озвучку?
2: Так говорят, но... озвучка, да?
6: Озвучка, дубляж, да, mm-hmm. это уже есть разные варианты. Есть войсовер, есть дубляж, это разные варианты озвучки, все. Mm-hmm. Вот. И это отдельная лекция, можно рассказывать. Mm-hmm. Но, собственно говоря, ты, по идее, по сути, ты за столом, сидя за столом или стоя, окей, у микрофона в маленькой комнате, ты должен сыграть все. Mm-hmm. Просто голосом. У тебя есть один инструмент, это голос. Поэтому надо быть актером, собственно.
2: Да, то есть это недостаточно просто зайти в комнату, да, и прочитать текст на том языке, на котором тебя попросили, да, то есть это надо именно сыграть, да, интонация.
6: Именно сыграть,
2: передать чувства своим голосом, правильно? И тем более делать это за всех героев.
6: Не совсем.
2: Не всегда, собственно,
6: именно
2: да.
6: Именно дубляж, это тебе дается один персонаж, ты играешь за него, но... Именно в дубляже, если мы говорим про дубляж, есть voice-over, это когда идет голос поверх оригинального голоса актера. А дубляж — это только твой голос.
2: Это только твой голос, да.
6: И попасть в липсинг, и в том числе тебе нужно максимально создать нового персонажа голосом, по сути. Потому что все равно у нас есть свой культурный код, свои какие-то особенности.
2: Слушай, это интересно, как можно подобрать, да, вот ты когда играешь, да, голосом, да, когда ты mm-hmm. делаешь дубляж, так, чтобы, да, вот в самом фильме, да, люди же говорят, у них, да, губы, да, двигаются, и тебе нужно другим языком в эти губы, да, в тот же момент попасть точно. Как можно это сделать вообще?
6: Этим занимаются переводчики, mm-hmm. плюс режиссеры дубляжа и актеры дубляжа вместе. Иногда мы прямо в студии, прямо на ходу что-то меняем в переводе для того, чтобы именно вот это совпало с липсингом, да.
2: Слушай, это очень интересно, потому что, знаешь, в нашей программе она уже очень много лет идет, вот как раз мы празднуем нашей корпорации Канн 9 лет, и 9 лет также я веду эту программу, и мы очень часто здесь общаемся с людьми, у которых интересные профессии, да, может быть все профессии интересны, но, может быть, более редкие профессии, да, мне интересно говорить с людьми, когда не всегда понятно, что там происходит за кулисами. Поэтому mm-hmm. ты нам немножко приподнимаешь эти кулисы, и это интересно. Я хочу тебя спросить, а вот что самое сложное, да, когда ты заходишь в эту комнату, ты начинаешь работать своим голосом, да, делать дубляж, что самое сложное для тебя, а что наоборот, что наполняет тебя силой?
6: Ой, на самом деле, я так люблю это, я бы жила на студии.
2: Серьезно?
6: Как я шучу, потому что... Я не знаю почему, это просто безумно какое-то веселье, радость всегда и возможность поиграть прямо вот здесь сейчас, как и по сути можно прям все пробовать. Особенно, кстати, весело озвучивать мультики, потому что тут можно менять голоса и совсем уходить в такое,
2: да, в другой мир.
6: Детскость, да, в другой мир. Вот. На самом деле сложнее всего, как это ни странно, озвучивать фильмы, где какие-то ровные, вот где нету каких-то ярких сцен. Это сложнее всего, потому что нужно быть максимально органичным, тебе ничего не помогает. Вот просто вот здесь сейчас. Ты должен вроде говорить своим голосом, но в то же время не своим. Mm-hmm. Вот, наверное, это самое сложное. И еще сложно это просто технические такие аспекты профессии, что ты должен, неважно, вот болеешь ты, не болеешь, а очень часто, когда озвучка, так ты заболел. Вот. И вот а у тебя нет вариантов отказаться, потому что очень легко тебя заменят. Mm. Такие технические моменты, поэтому вот ты пришел, выпил чая и вперед работать.
2: Да, ты знаешь, вот. Это очень интересно то, что ты сейчас рассказываешь, потому что, ну, я тоже работаю голосом, да, я веду mm-hmm. радиопрограммы, я также лектор и так далее, и сейчас как бы начиналась уже в Израиле жара, и куда ни придешь, да, тебе говорят, ну, хочешь там воды, да, пришел на какую-то mm-hmm. встречу, я говорю, да, спасибо, тебе дают стакан стакан воды, и это ледяная вода, и раз за разом, мне надо говорить, нет, извините, пожалуйста, можно мне, пожалуйста, более теплую, я работаю с голосом, то есть и каждый раз вот это повторяется, да, то есть ты напоминаешь себе тоже, что тебе нужно сохранять свой голос, потому что это твой инструмент работы, кроме всего прочего. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда работаешь голосом, да, ты телом тоже как-то, да, то есть заходишь в роль, наверное, да, или так это более только голосом пользуешься?
6: Нет, телом тоже иногда может мне помогать, конечно, особенно если какие-то сцены, где ты бежишь или что-то там надо пыхтеть, то, естественно, я на стуле там начинаю...
2: Прыгать, да? Чтобы передать это, передать голосом. Слушай, ты не просто занимаешься дубляжом, ты также работаешь с Netflix, да, то есть известная компания, стриминг. Как ты туда попала?
6: Это, на самом деле, случайная история, потому что в Москве я этим не занималась. Mm-hmm. Потому что дубляж, озвучка — это мафия всегда.
2: Да? Что это значит?
6: Да, туда очень сложно попасть.
2: Что ты говоришь?
6: Очень сложно. То есть это всегда как-то непонятно, как происходит. И когда ты спрашиваешь у кого-то, я спрашивала тоже в Москве, естественно, я актриса, я хочу озвучивать, то все такие «да-да-да».
2: А почему я такой закрытый и замкнутый круг, в который тяжело попасть?
6: Это хороший вопрос. Кто бы знал?
2: Ну, я не знаю, может быть, там хорошо платят, или, может быть, это более легкая работа, чем стоять на сцене.
6: Ну, платят там определенно лучше, чем в театре, скажем так. Вот. И это очень... Вот все, кто попадает в озвучку, очень держатся за свои места, конечно, и очень любят это дело. И, наверное, поэтому... Не знаю. Это надо спросить у, наверное, у режиссеров озвучки. Хотя они все время ищут новые голоса. Вот. Но при этом... Вот я попала здесь, собственно говоря, в такой момент, когда Netflix ушел из России и пришел и начал озвучивать в Израиле, собственно говоря, и искали актеров дубляжа. И я просто вот попала в этот момент.
2: Ну, видишь, как здорово, да? И ты вовремя приехала в Израиль. Вовремя приехала в Израиль. Надо сказать, что приехала относительно недавно, да, 4 года тому назад. Да. Поэтому, да, и здесь открылись новые возможности. Это очень здорово. Дарья, какие-то персонажи? Расскажи нам, кого ты озвучивала.
6: Я озвучивала вот в новом мультике «Спанч Боба» про планктона. Я озвучивала... Господи, представляете, я сейчас забыла, как ее зовут, ту прекрасную рыбу.
2: Прекрасную рыбу.
6: Подружку Сэнди, белки Сэнди, такая большая.
2: Да, это очень известный мультфильм.
6: Да. Вот, я озвучивала... Вот мне самой понравился этот сериал. Я когда смотрела его, в смысле, когда я занималась дубляжом этого сериала, я прям такая: вау! Дальше. Вот, это сериал называется по-русски «Бункер для богачей», кажется, вот. И там я озвучила одну из главных ролей, Асия, такая там рыжая девочка, вот, это испанский сериал, вот. В общем...
2: Мне кажется, по темпераменту это тебе подошло.
6: Да.
2: Тебе понравилось. Дарь, ты ученица, надо сказать, да, вот мы говорили о Москве, да, Константина Райкина и актриса Сатирикона, и ты приехала в Израиль 4 года назад. То есть, ну, это очень большая перемена, да, то есть уйти с Сатирикона. Сколько вообще этот опыт сформировал тебя сегодняшнюю?
6: Это большая перемена, но в то же время это... Я всегда любила делать что-то новое и какие-то сумасшедшие поступки совершать. Вот. И, ну, я в хорошем смысле имею в виду. Я считаю, что это очень крутой опыт переехать сюда. Вот. И начать с нуля. Это очень интересный, необычный опыт. И я считаю, что он очень сильно меняет человека и растит.
2: А как тебя это изменило?
6: Я стала гораздо более гибкой, открытой ко всему. Я закалилась очень сильно. Это тоже как ты в театральном институте закаляешься, а в эмиграции еще сильнее закаляешься.
2: Да, в эмиграции закаляешься. Да, если она тебя не ломает, то ты закаляешься. Да, это правда.
6: Вот, ты как бы уже после этого ничего не страшно.
2: Тем более, что ты приехала в такое непростое время, то есть вся ваша алия приехала, собственно, в очень непростое время для Израиля, и да, пройти это сразу, то есть всем тяжело это проходить, а пройти это, когда ты новичок, это вообще уму непостижимо. Скажи мне, чем ты занимаешься в Израиле, вот кроме озвучивания, да, в Netflix?
6: А вот я придумала, я могу сразу перейти.
2: Да, давай к вечеринкам, потому что мы хотим об этом поговорить.
6: Я придумала формат, поскольку как раз-таки все меня начали спрашивать, что, как попасть в озвучку, как попасть в озвучку. И я подумала, я не могу помочь попасть в озвучку действительно, тем более не актером. Вот. Но я могу показать, как это делается. И я решила сделать это в виде именно вечеринки веселой, чтобы не «вот я вас сейчас научу», а именно, чтобы нам всем было весело, чтобы мы кайфанули, потому что озвучка — это про кайф, это про радость, это про что-то очень такое...
2: Войти в роль, да, прожить да, какую-то другую
6: классное.
2: Жизнь.
6: Да, да, это абсолютно про радость, игру и веселье. Вот, в принципе, театр тоже на самом деле, но вот озвучка прям особенно. Поэтому я это придумала именно в формате того, что делаю такие вечеринки, я делаю несколько форматов, либо вот свои, я сейчас делаю это девичники такие для девчонок, или я делаю просто по запросу, если меня просят на какое-то частное мероприятие.
2: А, то серьезно? То есть ты приезжаешь, и ты можно это организовать, да, дома?
6: Да, конечно. Это вообще очень легко, в принципе, делается. Вот. А для девчонок у меня вот почему-то такой вот был импульс именно, чтобы еще познакомиться всем тоже, подружиться. Мы собираемся, пьем шампанское.
2: Как здорово.
6: Пьем клубнику, знакомимся. Вот я рассказываю как раз, что такое дубляж, озвучка, в чем разница войс-овер, дубляжа, как это все происходит. Все-все-все подробности рассказываю. И потом прямо сидя за столом мы играем в актерские игры какие-то и на голос, чтобы немножко размяться, раскрепоститься. И, собственно, следующий... завершающая часть — это вот озвучание непосредственно. Я беру разные темы, разные отрывки из любимых мне известных фильмов и сериалов, да, и вот мы озвучиваем их. Вот. И тут уже девчонки такие: «А, вау, теперь я поняла, почему это актеры этим занимаются».
2: Да, это мастерство, это мастерство. Даль, скажи, но это открыто для всех ваши мероприятия, да? То есть можно где-то следить за рекламой, да, прийти, присоединиться?
6: Да, у себя в Инстаграме и в Фейсбуке, в ТикТоке, везде, собственно говоря.
2: Дарья Репина.
6: Да-да-да, я вот пишу об этом, рассказываю.
2: А как они называются, твои мероприятия?
6: Вообще я назвала это «Dubbing Experience», «Cinema Dubbing Experience», но потому что на английском озвучка — это «Dubbing».
2: «Dubbing».
6: Вот, на иврите «Дивув».
2: «Дивув», нахуй.
6: Но поскольку это все сложно людям воспринимать, все гораздо проще. Вечеринка озвучки.
2: Вечеринка озвучки. Ну что ж, очень здорово. Я надеюсь, что это наверняка, да, открыто для разных возрастов.
6: Да,
2: можно прийти, присоединиться.
6: Все возраста. Слушай,
2: мне кажется, это очень оригинально. И ты знаешь, вот действительно, то, что ты приехала недавно относительно, то есть это тоже какая-то возможность свой нетворкинг сделать, да? То есть узнать больше людей, подружиться, какие-то связи, которые, как правило, нет у людей, которые приезжают в новую страну. Поэтому это тоже такая возможность расширить круг общения. Ну что ж,
6: да,
2: Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи, и актриса дубляжа. Большое тебе спасибо. Было очень интересно. Мы узнали, что такое актриса дубляжа. Спасибо. Всего
6: спасибо.
2: Хорошего.
6: Спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо. Удачи.
6: Пока-пока.
1: В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном».

Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.

В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Корреспондент Кан Гай Маоян передает, что сегодня курс иранского риала упал до рекордно низкой отметки по отношению к доллару. Один американский доллар равен в настоящее

0: В настоящий момент 2 миллионам 25 тысячам реалов. Корреспондент Кан указывает, что такие данные были опубликованы иранской оппозицией. Член ливанского парламента, представитель мусульман-суннитов Фуад Аль-Махзуни выступил с резкими обвинениями в адрес Хизбаллы. Он подчеркнул, что в угоду своим политическим интересам эта шиитская группировка готова поставить под угрозу всю территорию Ливана. Аль-Махзуни указал, что он предпочел бы, чтобы хребет Али-Аль-Тайр оставался в руках Цагаля, а не передавался под контроль ливанской регулярной армии. Кроме того, он призвал Хизбаллу сложить оружие. На своей странице в социальной сети X этот ливанский парламентарий также отметил, что действия Хизбаллы представляют собой серьезную угрозу для безопасности граждан Ливана. Как мы передавали, представители ливанского правительства указали, что в результате ночных атак Цагаля на юге страны были убиты 4 человека и более 30 получили ранения. Корреспондент Кангай Майян передает, что такие данные были представлены и Министерством здравоохранения в Бейруте. Сегодня пресс-служба Цагаля подтвердила сведения об ударах армии по объектам инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана в качестве реакции на запуск террористами дронов в сторону наших военнослужащих, которые находятся в буферной зоне безопасности. Пресс-служба Цагаля уточнила, что удары были нанесены по складам с боеприпасами и по другим объектам террора с целью устранения угрозы для наших военнослужащих. Представители Хизбаллы подвергли резким нападкам правительство в Бейруте на фоне последних воздушных ударов Цагаля. Руководство Хизбаллы призвало ливанское правительство задуматься над целесообразностью участия в прямых переговорах с Израилем. По словам членов Хизбаллы, такие переговоры не приносят никаких результатов. Даже освобождение из израильских тюрем нескольких ливанцев не может смягчить те тяжелейшие последствия, что были вызваны агрессивными атаками Израиля на юге Ливана, указали активисты шиитской группировки. Корреспондент Канрой Кейс отмечает, что при этом в заявлении Хизбаллы не содержалось угроз этой организации в отношении Израиля и не упоминался захват Цагалем хребта Али-Атайр. Трагедия в Нигерии. Не менее 37 человек погибли, надышавшись ядовитыми веществами. Это произошло в тот момент, когда они пытались похитить горючее из прорванного нефтепровода. Об этом сообщают корреспонденты корпорации КАН. К другим темам. Около 40 тысяч туристов и отдыхающих посетили сегодня национальные парки и природные заповедники страны. Наибольшей популярностью, среди прочих, пользовались Гана-Шлуша, Хоф-Дор-Абоним, национальный парк в Кейсарии, Тель-Афек и Эйн-Хемет. Об этом сообщает корреспондент КАН Михаль Вассерман. И в заключение о погоде. Завтра небольшое понижение температуры в утренние часы. Возможен моросящий дождь на севере и в центре страны. В понедельник небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сразу хочу предупредить вас, бесценные, что настойки Баха, а это словосочетание вы наверняка услышите в программе не раз, создал, несомненно, Бах, но не Иоганн Себастьян. Ну и еще много другого интересного ожидается в последующем разговоре, ибо в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, натуропат, рефлексолог, ароматерапевт, руководитель клиники натуральной медицины Полина Фрейман. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. Очень приятно.
0: Начнем сначала, так сказать, да, родились, учились, пожалуйста, рассказывайте, и чуть-чуть ближе, пожалуйста, придвиньтесь.
1: Хорошо.
0: Да. Вот так замечательно, да.
1: И я родилась в городе, который тогда еще назывался Ленинград, собственно, из него я приехала в Израиль в 14 лет, но еще до того, как я приехала в Израиль, я уже интересовалась натуральной медициной, так получилось, что уже в 14 лет я увидела за полгода до репатриации объявление, и тогда в России только-только начали, в общем-то, открываться возможности для изучения натуральной медицины, и был такой курс ознакомительный разных видов восточных медицин, китайской, аюрведы, и так далее. То есть тогда это было что-то очень новое, необычное. И это был курс более ознакомительный. В общем-то, и, конечно, он был изначально предназначен для медработников. Но когда я увидела это объявление, у меня почему-то внутри возникло ощущение, что мне туда очень-очень надо. И спасибо огромное моей маме, которая ко мне прислушалась, хотя это мне было 14 лет, и это было, в общем, совершенно нестандартное решение, и за полгода до репатриации на другом конце города, но она послушалась моего сердца, дала мне возможность взять этот курс, и, в общем, после этого курса я пришла домой и сказала родителям, что это то, чем я буду заниматься в жизни. Ну, все улыбнулись, потому что, во-первых, 14 лет, во-вторых, как бы, ну, совершенно неконвенциональный какой-то вариант, и сказали, ну, замечательно, приедем в Израиль, ты поступишь в медицинский институт, закончишь, и потом делай, что хочешь, как бы специализируйся на чем хочешь. Ну, на этом оно все так и как бы произошло. Мы приехали в Израиль, приехали в Эшкелон, и где-то через полгода была такая, в общем, первая и единственная на тот момент в 90-м году газета, называлась «Наша страна». И вдруг я вижу объявление о том, что колледж, и он тогда тоже был почти единственный в Израиле, альтернативной медицины в Тель-Авиве, делает первый курс на русском языке, немножко субсидированный для новых репатриантов по рефлексологии. В общем, я не очень хорошо даже была уверена, что я знаю, что такое рефлексология, но мне было понятно, что это из той области, которую я для себя выбрала как вот будущую специальность, и мне туда надо. Ну, я опять же прихожу к родителям, родители говорят, ну смотри, как бы если в Ленинграде мы там еще могли тебе дать возможность материальную, то здесь мы совершенно голые боссы, что называется, в Ульпане, денег у нас совсем нету, как ты себе это представляешь, не говоря уже о том, что, скорее всего, тебя туда не возьмут по возрасту. Я почему-то была уверена, что возьмут, и позвонила, ответила мне потрясающая совершенно женщина, которая потом очень много лет была моим учителем и в профессии, и в жизни. Она отказница, то есть они из Алии 70-х, это люди, которые сидели, в общем-то, в тюрьме за то, чтобы приехать в Израиль. И она тоже с очень нестандартной как бы жизнью и судьбой, и она изначально математик очень высокого уровня, но жизнь ее тоже привела к натуральной медицине. И я ей позвонила, говорю, вот здравствуйте, я очень хочу на ваш курс, мне очень нужно, но только мне 14,5 лет. Я слышу такую паузу долгую. Вот, и после этого она говорит, задала мне еще пару вопросов, я рассказала про тот курс в Ленинграде, который я прошла, она говорит, ну приезжайте, познакомимся. Я приехала, вся такая волнующаяся, как бы абсолютной уверенности, что я должна добиться того, чтобы меня взяли все-таки. И мы поговорили, она поняла, что, в общем, этот ураган как бы не остановить на этом пути. И спрашивает меня, а как ты будешь платить? Она же понимает, что мы новые репатрианты, что я денег не зарабатываю, потому что я как бы в школе еще учусь. Я говорю, не знаю, я говорю, ну я найду деньги, я заработаю. И тогда она сделала вещь, которая, в общем-то, совершенно удивительна, потому что она говорит, ладно, я дам свои чеки, надо было расписать 10 чеков вперед. И действительно, говорит, ну ты должна мне каждый месяц, значит, зарабатывать 400 шекелей, отдавать мне наличные, потому что иначе, как бы, то есть я в деньгах как бы теряю, ты понимаешь, что это ответственность. Я говорю, да, конечно, все будет хорошо, сказала я, в общем-то, еще не очень представляю, как я в 14 лет в Эшкелоне.
0: Будете отдавать.
1: Да, буду все это отдавать. Вот. Я зашла на курс. Уже после первого занятия, в общем-то, было понятно, что все, я этим дышу, что как бы это то, что я буду делать всю жизнь. Вот. Но надо было зарабатывать. Но сначала я пошла мыть посуду в ресторан в Ашкелоне. Вот. Но это очень быстро закончилось в силу того, что хозяин ресторана как бы очень так активно проявил ко мне интерес. Я быстренько оттуда убежала. Вот. И потом, слава богу, через какое-то время мне нашли двух чудесных совершенно старушек 90 и 80 лет, с которыми надо было ночевать ночью, потому что одна из них была беспокойная и буйная. Вот. И вот так вот
0: раз... То есть вы спали со старушками?
1: Я спала со старушками.
0: Работа, такая
1: работа. Да, да. Но я не очень спала. Спали старушки, а я-то не спала. Вот. Я следила, ходила, водила в туалет, поила водичкой и так далее. Вот. Но 100 шекелей как бы за одну ночь мне платили, 4 таких недели, как бы 4 ночи, и вот таким образом я оплатила свой первый курс. Вот, потом как бы мне надо было иногда там ночевать в Тель-Авиве, я нашла клинику, думала, меня возьмут туда уже как на стаж рефлексологом, надо мной, конечно, посмеялись, но сказали, хочешь, сторожи клинику по ночам и спи на массажном столе. Вот mm-hmm. это тоже было незабываемое, в общем-то, впечатление, потому что это был Южный Тель-Авив, мне 15 лет, вокруг соответствующая обстановка, соответствующими звуками, мне было там жутко страшно, но зато мне не надо было как бы два раза ездить на автобусе, это были очень большие деньги, как бы автобус в Ашкелон туда и обратно. Вот, и вот так вот оно и уже и пошло. В общем, 18 лет я уже как бы закончила 3 курса после рефлексологии, двухлетние еще были на стойке Баха, вот, который Игорь уже упомянул.
0: Мы обязательно еще подробнее поговорим.
1: Да, я не сомневаюсь. Вот, это первый курс по травам, как бы ознакомительный, и 18 лет я уже открыла первую клинику.
0: А, ну, вообще-то, конечно, Максим Горький, мои университеты, такая глава. Вопрос, значит, а откуда люди узнавали, что вот есть клиника молодого, но замечательного доктора?
1: Ну, не доктора, специалиста натуральной медицины.
0: Извините.
1: Нет, на самом деле, это тонкая очень точка, которая на протяжении всех лет жизни, как бы, то есть люди пытаются сказать «здравствуйте, доктор», я всегда их останавливаю, потому что, как бы, это действительно две разных специальности, хотя из одной области. Но началось с того, что, конечно, как бы там в том районе, где мы жили, мы вообще были первые алимы, и начали ходить соседи, которым было интересно, и что это такое. И, конечно, сначала бесплатно, потом за какие-то совсем смешные деньги. А потом уже через какое-то время я договорилась, было в Ашкелоне был магазин натуральных продуктов, то, что называется Ханут Тева. И они мне дали, там у них сзади было такое помещение, они мне разрешили туда войти, в общем-то, за символическую плату. И дальше уже висело объявление, прям вот есть люди, которые говорят, что они до сих пор его помнят на лобовом стекле магазина натуральных продуктов, что у нас принимает там вот так-то, так-то и так-то.
0: То есть объявление вошло в историю.
1: Ну да, но... потому что от него как бы есть куча людей, которые до сих пор со мной как бы с тех пор мы дружим и в связи.
0: Ну
1: и
0: работало сарафанное радио, конечно.
1: Да, ну потом уже начало работать сарафанное радио.
0: А, тогда еще один у меня такой вопрос. Но при этом, как я понимаю, и это чуть не до сих пор длится, вы сами продолжаете учиться.
1: Да, это бесконечный процесс. В общем-то, уже нету места на стенке моей клиники, и я все равно продолжаю. У меня диплом уже складируется пачками. Бедный мой муж каждый год, увидев определенное выражение на лице, он уже не спрашивает, будем ли мы что-нибудь учить, он спрашивает, ну, что мы учим в этом году. Вот. Ну, в общем, процесс действительно бесконечный, но это связано, во-первых, с тем, что мне это безумно интересно, и с тем, что мне хочется помогать людям с разных аспектов, и с тем, что жизнь требует, как бы, ставит перед нами новые задачи, потому что особенно сейчас, вот, ну, как бы это всегда было, и последние годы в Израиле ситуация вообще очень сложная. У меня сейчас половина клиники, я работаю с Мисрада Битахон и с Мисрада Шиком, то есть это как бы люди, которые посттравматические, раненые после войн Израиля, не только с последней, и это совсем другие люди, которым нужна совсем другая помощь и на физическом, и моральном уровне. Поэтому как бы жизнь требует этой учебы, и хорошо, что она есть, и важно, чтобы она была.
0: Я так понимаю, что уже чего только не было, и там, не знаю, медицина Рамбама, и там и диагностика, да. Да, и ароматерапия. Ну, про настойки Бах отдельный разговор. И вот так вот сколько? 30 лет?
1: 36
0: уже. 36 лет, да. Учитесь и учитесь.
1: Ну, учить я начала, конечно, не сразу, с какого-то момента начала преподавать тоже, но да, работаю, учусь 36 и преподаю уже, наверное, лет 15 в разных формах. Как бы, да.
0: Так, здесь мы сделаем первую музыкальную паузу из плейлиста моей и вашей, обращаюсь я к слушателям, гостей. Слушаем композицию, которую знают, разумеется, все, даже объявлять не буду, ну а потом возвращаемся к разговору об альтернативной медицине, об интеграционной медицине. В общем, Полина нам прояснит.
2: Questa bella canzone di Sergio Endrigo. Per Israele, il duo Dax in Cannes. Dirige l'orchestra il maestro Kobi Osrat.

0: Ну что ж, мы продолжаем разговор в студии натуропат, рефлексолог, ароматерапевт, руководитель клиники натуральной медицины Полина Фрейман. Итак, значит, я знаю, что нынче в ходу вот интеграционная медицина, соединяющая официальную медицину и натуропатию, но, тем не менее, многие сейчас противопоставляют одно и другое. Каковы все же их взаимоотношения и каковы причины, по которым люди уходят к альтернативщикам?
1: Можно я немножечко вас поправлю с формулировками, с вашего разрешения? Да. Смотрите, изначально, скажем, вот за все те годы, что натуральная медицина в Израиле развивалась, то есть когда я начала учиться в 90-е годы, это было достаточно вообще неразвито, и когда я говорила, что я пошла учить натуропатию, меня спрашивали: «Натуро, что? Что это вообще такое, и что ты такое делаешь?» То есть если как бы сравнить ситуацию тогда и сейчас, это земля и небо на самом деле, и сейчас я поясню, что я имею в виду. И очень много лет натуральная медицина, она шла со словом «машлема» или «альтернативная», то есть «дополняющая» или «альтернативная», то есть как бы как «вместо». То есть если, скажем, это конвенциональная, традиционная, официальная, можно еще много всяких терминов сказать, то как бы натурально это что-то такое, что идет параллельно, и, в общем-то, уровень сознания людей, что может дать натуральная медицина, он, я имею в виду среднего человека, не медиков. Медики, кстати, тоже делились и тогда, и сейчас на те, которые сами интересуются натуральной медициной, потому что им это было интересно, и они понимают, что ни одной конвенциональной медицины и лекарствами и хирургии жив человек, и на тех, которые говорят, что это все как бы, ну, как бы, да, бог с ним, типа, не надо на это тратить деньги и время. Но это я очень мягко и нежно выразилась, поскольку мы на радио. Вот. А последние годы, ну, уже, наверное, лет 10-15, в общем-то, мы наблюдаем очень интересную тенденцию. Во-первых, конечно, мы видим, что в поликлиниках, то есть в Купат-Хулимах стали появляться махлоко, то есть отделение натуральной медицины, то есть человек, который находится внутри поликлиники, он может получить направление на рефлексологию, на китайскую медицину с иголками, на те же настойки Баха, на гомеопатию и так далее. То есть это уже какой-то определенный уровень признания с одной стороны. С другой стороны, в больницах стали появляться отделения натуральной медицины, пока, к сожалению, это в основном только, хотя это тоже очень много, я ни в коем случае это не умоляю, это отделения натуральной медицины, которые дают поддержку онкологическим больным, то есть поскольку понятно, что это население, которое требует очень большого внимания, очень большого отношения психологического, физиологического и так далее, то стали открываться, уже сейчас в очень многих больницах есть такие отделения, не во всех еще, но в многих. Вот. И параллельно как бы действительно стала очень интересная тенденция. То есть, скажем, многие конвенциональные медики, вот как раз из той группы, у которых более открыто сознание, которым это было интересно, они стали проводить исследования, то есть, ну, как бы, как это сказать, они пытаются, ну, я так пошучу сейчас, измерить алгебру гармонии, ну, то есть, как бы перевести на язык, то есть понять, почему на физиологическом уровне, на уровне изменений ткани, того, что происходит в организме, почему работают медицины традиционные, как бы, а сейчас я говорю традиционные, про старинные медицины, про китайскую традиционную медицину, про индийскую и так далее. То есть понять, что происходит в организме, когда стоят иголки, когда идет рефлексотерапия, когда человек, скажем, нюхает масла, они через лимбическую систему проходят в мозг и так далее. И тогда действительно все больше мы встречаем понятие интегративная медицина, то есть не одна вместо другой, не как бы ты идешь направо или налево, а можно, например, использовать методики диагностики конвенциональной медицины, то есть мы всегда как бы люди, которые находятся внутри альтернативной медицины, они смотрят на анализы крови, они смотрят на ультразвуки, на описание снимков, очень часто посылают советоваться к тем или иным специалистам, и потом уже подбирают методики лечения, скажем, которые могут идти параллельно с лекарственным лечением, иногда люди как бы попробовали конвенциональный путь, особенно при хронических заболеваниях, он не помог, они ищут альтернативу, то сейчас уже на последних съездах, например, мы видим действительно съезды, которые идут вместе для натуропатов и врачей. Вот недавно я была на таком в Теле-Шомер, это было что-то очень интересное. Подход к аутоиммунным заболеваниям, что, в общем-то, загадка, как бы это одно из самых тяжело решаемых вещей в последнее время в медицине. К сожалению, очень часто люди как бы начали болеть аутоиммунными заболеваниями разными, и в том числе дети. И все пытаются понять со своей стороны, где можно помочь, и пытаются понять вместе зачастую, что уже очень приятно.
0: Я понимаю, вы блестяще, так сказать, рассказали о мирном и прекрасном сосуществовании альтернативной медицины и официальной. И это, наверное, то есть это не наверное, это точно правда. И я понимаю, что так будет. Вот, но на сегодняшний день все-таки каковы причины того, что человек не удовлетворен официальной медициной?
1: Ну, это не абстрактный человек неудовлетворенный, не каждый человек неудовлетворен. Есть очень много людей, которые, ну, во-первых, есть, скажем, области, которые традиционно отданы конвенциональной медицине, это правильно. Я говорю там про хирургию, про экстренную помощь, про какие-то как бы сумасшедшие совершенно операции, типа пересадки сердца и так далее. Эту область мы не трогаем. В основном натуральная медицина занимается хроническими заболеваниями, которые в общем-то, или заболеваниями, или, скажем, даже не заболеваниями, состояниями, когда человек плохо себя чувствует, у него даже нет определения заболевания, скажем, он безумно уставший, или он находится в состоянии стресса, или, если мы говорим про хронические заболевания, человек приходит к врачу, у него повышен уровень там, сахара, у него повышенный вес и повышенное давление, кроме таблеток, в общем-то, врачу нечего ему предложить, к сожалению. И это я не говорю, как бы, что вот какая там такая-то медицина плохая, если вы поняли, я уже совсем не с этим подходом, хотя есть люди, которые отрицают конвенциональную медицину, я нет, я считаю, что истина действительно посередине и вместе. Но когда человек приходит с вот такими хроническими проблемами, в общем-то, кроме таблеток, ну, может быть, его пошлют к диетологу в лучшем случае, ничего не происходит. То есть не происходит так называемый процесс излечения. То есть человек пришел с диабетом, ушел с диабетом. И, к сожалению, с годами, скажем, если он зашел уже на этот путь, когда он уже садится на таблетки, через какое-то время количество таблеток увеличивается, а потом очень часто приходится переходить на инсулин и так далее. То есть это путь, ну, не скажу в никуда, но, в общем-то, дорога не очень веселая, у которой нету точек выхода. Теперь у натуральной медицины есть много что предложить, и, конечно, это очень зависит от нескольких факторов, и здесь это важно понимать. Во-первых, в какой точке человек к нам пришел, то есть когда уже совсем все плохо, и спасите, помогите, ну, иногда получается спасти и помочь, но как бы, то есть не на любой стадии это можно сделать. Или когда, скажем, вот, например, идеальный вариант, когда человек приходит к натуропату или к любому специалисту натуральной медицины, когда все только начинается, когда пограничный сахар, когда только-только начало подниматься давление, когда щитовидная уже как бы вышла из равновесия, но еще не загуляла совсем. То есть вот если в этой точке мы человека поймали, или он нас поймал.
0: А зачем в этой точке человеку обращаться к вам, если существует конвенциональная медицина, которая скажет, давление поднимается, вот таблетка. Сахар там поднимается.
1: А вот как раз в силу тех причин, что очень многие люди не хотят быть зависимыми от таблеток, они пронаблюдали, скажем, своих родителей, родственников и так далее, которые этот путь прошли. Они видят, куда этот путь ведет, включая побочные действия от таблеток, а потом побочные действия от побочных действий таблеток и так далее. То есть люди начали понимать, и вот это очень хорошо, что вы это заострили, люди начали понимать, что, в общем-то, их это не устраивает, им так не нравится, они так не хотят жить, так как прожили их родители, mm-hmm. родственники и другое, как бы, то есть они это все видят перед глазами. И при этом люди должны быть, понимая, как бы, что они идут в натуральную медицину, в большинстве случаев они должны понимать, что они приходят, и они должны взять ответственность за свое здоровье. То есть у натуропата нет волшебной таблетки. То есть очень часто как что бывает? Человек приходит к натуральному специалисту и говорит, я не хочу химические таблетки, у них побочные действия, это путь в никуда, давай ты мне вместо этого дашь травку. А я как бы пойду, травка сработает от сахара, я пойду жить дальше, как жил. А нет... То есть как бы очень многие люди, поэтому им тяжело проходить натуропатическое лечение, потому что вдруг человек понимает, что он должен взять на себя ответственность и за то, как он ест, и за то, как он дышит, и за то, когда он идет спать, и как он думает. И как бы есть люди, которые понимают, как это важно, и встраиваются в этот процесс лечения более легко. Есть люди, которым это сложнее произвести. И есть люди, которые говорят, нет, это не для меня, я пошел обратно к таблетке, так тоже бывает, и это легитимный вариант.
0: Полин, вот смотрите, ну, мир убыстрился, сейчас скорости даже, наверное, 10 лет назад такие не снились нам, как бы мир стал, на мой взгляд, гораздо тяжелее для обывателя, просто для среднего человека, а здесь лечение-то долгое, медленное, и как там проверить на такой огромной дистанции, помогает оно, не помогает, вот месяц, ничего не происходит, два, ничего не происходит, и тогда человек начинает внутренне бунтовать.
1: Ну, скажем так, во-первых, если через два месяца ничего не происходит, что-то тут не то. Это я вам как человек с 36 лет опыта в натуропатии. Насчет того, что как проверить, смотрите, есть разные ситуации. Предположим, человек, я вам дам как бы несколько примеров из разных областей. Предположим, человеку болит живот. Он сходил ко всем врачам, он сделал гастроскопию, он сделал все проверки, но ничего у него не нашли. Живот у него продолжает болеть. Ну, либо его просто сказали, как бы, ну, может, там, отдохни, либо сказали, сходи, наверное, к психиатру, потому что, видимо, у тебя, тебе кажется, что у тебя болит живот. Вот. И потом он приходит к натуропату. Натуропат делает ему диагностику. Я, например, делаю иридодиагностику. Есть люди, которые делают, например, аюрведические специалисты индийской медицины делают диагностику пульса. То есть есть разные, как бы, есть диагностика по стопе и так далее. И плюс, как бы, я сижу с человеком 2.5 часа на первом приеме. То есть я смотрю все его анализы, я смотрю все его проверки. Даже если результат отрицательный, это тоже дает очень много информации. И я смотрю, что он ест, я смотрю, кем он работает, что этот фактор вообще почему-то в медицине совсем не учитывается, потому что человек, например, который работает по сменам, у него сбитый биологический ритм, или человек, который работает на химическом заводе и дышит химическими веществами, это два, как бы, совершенно разных человека. Вот. И смотрю, как бы, что у него происходит на семейной жизни и так далее. Какие он берет лекарства уже до того, как у него заболел живот, может, он берет еще 5 лекарств от болей в спине и так далее, и так далее. То есть у меня складывается картина такая совсем как бы другая. Не просто вот у тебя нету этого, а что как бы это могло бы быть.
0: Полное,
1: да?
0: И целостное, так сказать, в организме.
1: Стараемся, да. Более полную, более целостную. И тогда, скажем, если я, это тоже бывает не в 100% случаев, но если я вижу, что, на мой взгляд, я понимаю, откуда бы эта боль в животе могла быть, я предлагаю человеку какую-то программу. Она будет как из кубиков складываться, скажем, из изменений питания, из работы с нервной системой, из, возможно, каких-то либо пищевых добавок, либо я построю ему травяную формулу, либо я там сделаю ему формулу из масел, а может быть и первое, второе, и третье. И мы даем этому какое-то время, он приходит через 2 недели, потом через месяц. Теперь, если у человека, как вы говорите, нельзя померить, если у человека болел живот, скажем, от 1 до 10 на 10, а через 3 недели он стал болеть на 8, а через 1.5 месяца на 5 или на 4, или прошел вообще, то его, в общем, не нужны никакие доказательства.
0: Нет, прошел,
1: да?
0: Вообще мы не берем.
1: Так как это
0: понятно?
1: Мы не берем?
0: Нет,
1: а что же вы это хорошее-то не берете?
0: Нет,
1: да?
0: Потому что тут все понятно. А вот если, ну, там на 8, на 6, это же как-то так достаточно смутно.
1: Достаточно смутно, но лучше, чем ничего, согласитесь. И потом человек, возможно, по дороге к тому, что у него живот стал болеть от 10 до 8 или до 6, он, возможно, он вдруг ощутил больше энергии, он стал меньше нервничать, меньше раздражаться на близких. То есть почему, как бы, чем хорошо вот этот холистический подход, я как бы не очень часто использую это слово, но тут оно подходит. То есть если мы говорим, что мы видим человека в целом, а не только его определенный орган, то вдруг как бы оказывается, что по дороге того, что мы выстроили человеку этому конкретному программу оздоровления, а не подобрали ему что-то от боли в животе, то вдруг у него еще какие-то аспекты жизни и самочувствия могут улучшиться. И, как правило, так и получается.
0: Это прямо Зощенко. И поставили розетку, которой раньше не было. Хорошо. Я вот сейчас спрошу. Значит, справляетесь ли вы, я имею в виду сейчас натуральная медицина, справляется ли с депрессией, справляется ли с диабетом, в принципе?
1: Ну, тоже неправомочная, прошу прощения, постановка вопроса. Нет, все в порядке, как бы вы... Это у вас одна функция, у меня другая функция, как бы. Вы спрашиваете, отвечаю. Ну, во-первых, диабет — это тоже очень широкое понятие. Помните, мы чуть-чуть поговорили о том, что бывает преддиабет. Бывает человек, который только на таблетках и еще не на уколах. Бывает диабет первого и второго типа. И справляется это тоже, ну, как бы это не такой термин, который мы можем употребить. Скажем, у меня есть много пациентов, которым мы остановили преддиабет, они вышли из группы риска. У меня есть пациенты, которые были на таблетках и которые в итоге через 1.5-2 года к вопросу о медленности сошли с таблеток, похудели на 20 килограмм, продолжают здоровый образ жизни. Некоторые из них поменяли специальность благодаря этому и начали заниматься натуральной медициной. Ну вот так тоже бывает, да. А про депрессию, смотрите, это совсем как бы уже такая очень тонкая область, потому что депрессия — это тоже очень сложное понятие. Есть депрессия, которая, не дай бог, как бы, то есть ситуация, когда ты не знаешь, человека в опасности, и, возможно, он угрожает самоубийством. Это та стадия, на которую натуропаты, как правило, никого не берут. А депрессия, которая как бы как плохое настроение, или как, скажем, человек, например, даже берет антидепрессант много лет и уже в состоянии, что он не понимает, помогает ему этот антидепрессант, не помогает. И у него, да, снижен тонус, у него, да, плохое настроение. И он приходит к психиатру, психиатр говорит, ну, как бы ты берешь такую же дозу, продолжай. Вот тут, например, натуропат может сказать, окей, не все можно при лекарстве, которое принимаешь, но мы можем попробовать 1, 2, 3, 4, 5 настойки Баха в том числе. Вот. Да, я знала, да, я знала, да, что вы ждете, да, ждете. Да, это
0: что такое ждете. Настойки Баха?
1: Сейчас расскажу, что такое настойки Баха, я только фразу закончу. Угу. Вот, что как бы мы можем параллельно того, что человек берет антидепрессант, поработать с ним на каком-то уровне, причем возможно, что я как натуропат скажу, давай, я сделаю тебе настойки Баха, сейчас честно расскажу, что это, скажем, я тебе дам какие-то определенные, возможно, витамины, которые твой организм сжигает на фоне постоянного стресса, мы наладим режим сна, у тебя будут ароматические масла там и так далее, и параллельно я тебе скажу, знаешь что, давай мы поищем тебе еще специалиста все-таки психологического, потому что совсем не все, это все-таки область-то душевная, и совсем не все решается таблеточками или там даже травками и так далее, есть еще внутренняя работа, и надо понять, почему, собственно, ты в этой точке оказался, и как из нее выйти и дать человеку какие-то инструменты. Поэтому очень часто это сочетание специалистов. Теперь про настойки Баха обещала. Вот, значит, настойки Баха, который не композитор, который доктор английский, был такой врач, он жил в Англии, в деятельности, которую мы знаем, была, в общем-то, в период между Первой и Второй мировой войной. И он был один из первых специалистов вообще как бы в медицине, в обеих медицинах, скажем так, который сказал, ребята, а вы вообще обратили внимание, что физическое состояние очень часто зависит от эмоционального. И, в общем, тогда это была совершенно революционная мысль. И не все ее, естественно, поняли, и тогда он стал делать исследования, например, у него есть исследования на студентах, то есть он, скажем, брал группу студентов, смотрел, как бы опрашивал их, как они себя чувствуют вне периода экзаменов, то есть когда нормальная студенческая жизнь, все гуляют, там на лекции ходят, но при этом как бы все хорошо, нет никакого напряжения, все нормально. И потом он делал им тот же опрос в период, когда экзамены. И вдруг выяснилось, что количество простудных заболеваний, количество головных болей, количество там ситуаций, когда была бессонница и так далее, в период экзаменов, то есть когда был выраженный стресс, очень сильно увеличилось. И он сказал, окей, мы поняли, что есть завязка между эмоциональным и физическим, а теперь давайте думать, что мы с этим будем делать. И тогда в тот период как бы гипноз был как раз достаточно развит, и он считался достаточно конвенциональным методом, это сейчас он уже как бы отошел, вот, и он пошел, выучил гипноз, и, в общем-то, он на себе проводил эксперименты с помощью самогипноза, какие растения снимают с него различные психологические состояния, то есть, как все настоящие врачи, он сначала все делал на себе, издевался над собой, только это было не в области, там, давайте впрыснем себе микроб и посмотрим, выживу я или нет, а он себе внушал, какие как бы, что он находится, например, в состоянии, что он дико стеснительный на уровне того, что он не может познакомиться с девушкой или спросить на уровне, который час, или что он ужасно боится чего-то конкретного, например, очень боится умереть от рака, или что он боится высоты и так далее. И вот таким образом он создал как бы определенное количество настоек Баха, сначала 5, потом 10, потом 20, сейчас классический набор настоек Баха состоит из 40 настоек, и специалисты, в общем-то, во всем мире с этим работают. И очень интересный инструмент.
0: Ну, смотрите, как бы в этом месте я хотел поставить музыкальную паузу, но, наверное, ее не поставлю, потому что много еще материала неосвоенного. Если вы будете настаивать, поставлю.
1: Я не буду настаивать.
0: Это... Хорошо. Тогда уменьшим их число, потому что мне еще много чего хочется спросить. Значит, я знаю, что вот начиная с 23-го года вы очень активно участвовали в волонтерском движении.
1: Почему участвовали?
0: Продолжайте участвовать по сию пору.
1: Да, все правда. Эта тема как бы для меня очень важная, и поэтому спасибо, что вы дали мне возможность про это рассказать. Смотрите, я думаю, что очень многие как бы знают, а может быть и не знают, что ну вот октябрь 23-го года, где-то почти в конце октября, в начале ноября, очень многие специалисты натуральной медицины, они оказались востребованы именно в этой области, и причем тогда это было, в общем-то, то есть как отряды скорой помощи, я бы даже сказала, кстати, к вопросу о взаимодействии натуральной и конвенциональной медицины, это был первый период, когда конвенциональные медики позвали альтернативщиков помогать, потому что они просто почувствовали, что они не могут, то есть они падают. То есть медики, которые были в приемных покоях, которые были в психиатрических отделениях, которые были в хирургии, которые выезжали, работали с людьми после Новой и Шура, кто знает, как бы страшное место, где там были тела и все это, и до сих пор эти люди, в общем-то, которые там работали, мы с ними работаем до сих пор. То есть они пришли и сказали: ребята, помогайте, потому что мы просто уже никакие, угу. Как бы мы не можем. Мы не справляемся. И альтернативщики, в общем-то, стали определяться в определенные группы. Часть ездила на базы, то есть к солдатам, часть ездила к медикам, помогать медикам не упасть совсем. И стали создаваться такие специальные места восстановления, где были люди после Новой и как бы уже посттравматические, которые были в кибуцах, и в солдаты, которые были, оказались в Газе в первые дни и так далее. И все это, в общем-то, до сих пор работает, но... Сейчас это, конечно, все немножко по-другому, хотя, я не знаю, есть люди вот в Израиле, которые думают, что война кончилась. Война не кончилась, война продолжается, к сожалению, и, в общем, будет продолжаться долго. Поэтому все вот эти группы, то есть я до, скажем, февраля этого года действительно участвовала внутри разных рабочих групп, я где-то состою в 10 группах как бы в WhatsApp, причем это разные общины, это русскоговорящие, это англоговорящие, это ивритоговорящие, и Амутот, которые, вот одна из Амутот, скажем, с которой я потом делала курс повышения квалификации на посттравму, это Амута, которая называется «Руки света», которые тоже как бы изначально они работали с лежачими больными, они тоже все, можно сказать, мобилизовались. Вот. Но с февраля этого года моя деятельность приобрела еще новое направление, то есть я вдруг обнаружила, что у меня создалась своя рабочая группа, и помимо тех 10, в которых я участвовала просто как участник, приехать, полечить и на этом закончить. И, в общем, так стали обстоятельства, что мне пришлось создать свою. И там много было как бы факторов, которые на это повлияли. Один из факторов, что стало понятно, что люди, которые этим занимаются уже 2.5 года, они очень устали. То есть это действительно как бы часть этих людей бросила вообще всю свою жизнь, то есть они перестали работать, они не занимаются своими семьями. Они вот пошли, и вот они, это то, что они делают и организовывают, и я когда...
0: Но они сами психотравмировались, по-моему, в этом случае.
1: Смотрите, давайте не будем вешать такие как
0: нет,
1: бы диагнозы.
0: Нет, но если они забросили семьи, если они... Ну, это же...
1: Ну, смотрите, то в каком плане забросили? Они ушли в лес, да, как бы, они живут в семье, но у них...
0: Но это же ненормально.
1: Знаете, это очень сложный вопрос. И жалко, что здесь нет моего мужа, который, в общем, тоже мог бы сказать, что я его забросила. Особенно последние вот эти 8 месяцев. Но вместо того, чтобы сказать, что я его забросила, он в любые выходные свои берет и возит меня. И возит столы. И пытается добиться субсидий для амутот, которые кормят и лечат солдат через любые организации. То есть, смотрите, это зависит от того, что вас внутри зовет. И, вы знаете, последнее время как бы очень интересно, потому что если раньше, скажем, мы себя определяли только как группа помогающих практиков, там массажисты, шиатсу, иголки, ну все, что как бы идет из нашей специальности, то сейчас вот, что меня, честно говоря, очень радует, ко мне стали звонить и присоединяться люди, которые, ну вот сегодня, например, позвонила женщина, которая вообще сейчас работает в гериатрическом отделении, но она в Сибири, 30 лет назад была психологом как бы в тюремных условиях. И она говорит, я пытаюсь применить себя в армии, мне как бы мне никуда не пробиться, пожалуйста, возьми меня с собой помогать, неважно что, готовить, организовывать и так далее. И вот она притащит вот на ближайший как бы мой проект в Кирьят-Шмона, где человек, который сам раненый и посттравмированный в условиях без электричества, кормит по 3000 солдат каждую неделю, как он это делает, я не знаю. Вот она сейчас поедет уже на эту неделю без меня и потом со мной. Мне звонят вдруг доктора, самые разные. У меня, например, есть 2 зубных врача, которые бросают свою клинику и работают у меня водителями. Мне позвонил нейрохирург, который сказал, я ничего не умею в плане массажа, я готов таскать массажные столы. Я говорю, давайте вы не будете все-таки таскать массажные столы, мы найдем вам другое применение. Послал его на курс, он сейчас на курсе, чтобы... То есть это как бы такая вещь, если у человека есть внутри этот импульс, и он работает, и он чувствует, что ему, да, надо приложиться, это не ненормально. Я считаю, что ненормально это не делать.
0: Нет, я имею в виду, что это нормально на какой-то короткой дистанции, когда человек выкладывается полностью, делает все, что он может. А если он долго после этого не работает по профессии, как бы все свое время отправляет только туда, он просто сам выгорает.
1: Ну вот поэтому я очень рада, что возле меня есть уравновешивающие люди, потому что когда они поняли, что я начала каждую неделю это организовывать, а это идет как снежный ком, потому что тебе начинают звонить с базы, говорит, приедь к нам, и приедь к нам, приедь к нам. Вот сейчас у меня очередь. То есть вот я уже еду второй раз на север в это потрясающее место с ночевкой. В принципе, никто в Израиле не делает иднадвует с ночевкой. По-моему, мы первые. Вот. У меня стоит на очереди база возле Газы. Тех людей, ребят, которые там большую часть времени находятся, у меня 2 базы в Самаре, и я как бы, и я понимаю, что я хочу всем помочь, но я стараюсь действительно держать хотя бы расстояние 2-недельное. С другой стороны, то, что начали присоединяться новые люди, то, что открываются новые группы, то, что люди из Новой Алии, которые понятия не имели, что такое существует, то есть у меня на последних волонтерстве было люди, которые не говорят практически на иврите, и на языке сердца как бы понимается с солдатами, кто-то на английском, кому-то я перевожу, но это что-то очень удивительное, и это объединяет людей, это дает солдатам не только поддержку, как бы мы пришли, их полечили, но это дает им ощущение, что кому-то как бы в тылу вообще до них есть дело, что они там сутками находятся, и это и милуимники.
0: Вы работаете с семьями, так сказать, с женами милуимников?
1: Я в клинике работаю с женами милуимников. Вообще есть организации, которые как раз волонтерские проекты работают только с женами. Я больше по базам. Хотя как бы к медикам мы тоже ездили как бы в последний раз в Тель-Шомер. Нас тоже позвали, спасите, помогите. Но есть люди, которые работают больше с семьями. То есть это, в общем, такая большая сеть, и все равно людей не хватает. И не хватает помощи водителей. То есть я иногда начинаю вдруг писать пост за 2 дня, как бы у меня там есть XY массажистов в таком-то городе, и мне некому их привезти. Это ужасно, потому что 5 массажистов, которые не могут приехать, это как минимум 25 солдат, которым можно было бы полечить спины, души и так далее. То есть как бы и люди откликаются, что самое потрясающее.
0: Ну что, это замечательное, конечно, дело, волонтерство, это такое служение. Знаете, я еще хочу тогда вернуться и спросить несколько слов все-таки, еще задать несколько вопросов.
1: Хорошо.
0: По поводу пресловутых настоек Баха. Не выходят они у меня из головы.
1: По-моему, мне надо вам сделать бутылочку и привезти.
0: Спасибо, я не напрашивался, хочу сказать нашим бесценным слушателям. В каких случаях все-таки, так сказать, кто с ними работает, в каких случаях они годятся, и почему их так много?
1: Кого много? Разных настоек? Почему много?
0: Да.
1: Ну, почему их много? Потому что психология человеческая вещь безграничная. Одна из самых удивительных областей — это наша психика, и это наша душа и так далее. А в каких случаях использовать? Самых разных. То есть вплоть до того, что, скажем, ребенка испугала собака, и он заикается, и это никак не проходит. До ситуации, когда человек, пережил дичайший, скажем, стресс от потери близкого, или вот мы говорим про посттравму армейскую, или мы говорим просто про ситуацию, скажем, между прочим, кстати, если, скажем, в доме есть милуемник с посттравмой, то его жена и дети тоже находятся в очень сложной ситуации, потому что это уже совсем другой человек, с которым очень непросто контактировать, и им тоже, может быть, нужна помощь. Это так называемые панические атаки, которые очень многие люди не хотят брать от этого лекарства, или даже берут лекарство, но это не предупреждает следующий приступ, да, как бы лекарство помогло в этот момент, но все равно это возникает. То есть это очень широкий спектр, как бы, психологических. Детки, которым тяжело социализироваться, люди, которые боятся экзаменов. То есть это от самых простых каких-то
0: это
1: жизненных вопросов.
0: Успокоительные,
1: да?
0: Какие-то
1: нет,
0: вещи?
1: Нет, это регулирующая вещь. На самом деле, как бы, это один из самых сложных вопросов, когда меня спрашивают, ну как это работает, ну почему
0: ну,
1: это черт, работает.
0: Это действительно сложный вопрос.
1: Это действительно сложный вопрос, но как бы тут придется сказать слово энергетика. Вот, почему? Потому что на самом деле есть так называемая вибрационная медицина, сейчас она очень сильно развивается, то есть если раньше говорили, ну, как бы настойки Баха работают на энергиях, или гомеопатия работает на энергиях, потому что классическая даже гомеопатия после определенного разведения, гомеопатический препарат, если сделать химический анализ, там ничего нет, как бы, химически, но там есть информация. Сейчас есть биорезонансная медицина, кстати, в очень многих странах она уже заходит в поликлиники, это измеряют излучение человеческого организма в здоровом состоянии, и когда, скажем, есть заболевание или воспаление, или плохое кровообращение, и каждое, как бы, изменение дает изменение вибрации, и за счет этого идет, можно диагностировать, а можно лечить. Так вот, у растений есть свои энергии. Ну, физически, грубо говоря, пример, хотя смешно, как бы, говорить здесь слово физически, который я объясняю пациентам, когда мне говорят, ну, почему настойки Баха работают, я говорю, представьте себе такую ситуацию. Вот вы идете, упали, разбили коленку. Подули на коленку, помазали ее
0: йодом.
1: Там, йодом, да, медом, неважно что, дали мороженое, чтобы успокоиться. И вот я в детстве была такой ребенок, который идет, разбивает коленки. Это была классика жанра. И через где-то 2 дня и человек идет, падает на обе уже коленки, разбивает обе коленки. Вопрос, где будет больше болеть? Ответ напрашивается, да, будет больше болеть там, где был первое, потому что эта коленка получила уже по второму разу.
0: Да.
1: Теперь, то, что делают, грубо говоря, настойки Баха, у нас наши любые стрессы остаются в нашем энергетическом поле, ну, если уж совсем так, как бы, мы переходим в такую категорию, и Бахи дают возможность, как бы, посмотреть на мир до падения первой коленки, то есть как будто как бы с чистого листа немножко посмотреть на ту же ситуацию, потому что мы обычно живем в одних и тех же мыслях, в одних и тех же энергиях, то есть если мы там, скажем, привыкли себя жалеть или привыкли обвинять мужа и жену в том, что у нас все плохо, или маму, или папу, или там не знаю кого, или бояться вот определенной ситуации, то это уже как бы у нас сидит как встроенная, ну, мыслеформа, там, можно так сказать. И Бахи энергетически дают возможность, они не делают вас другим человеком. Они вас как бы не просто успокаивают, они дают возможность посмотреть на ситуацию, как бы, то есть, как вы бы на нее посмотрели, если бы вы не прожили все эти стрессы жизни. Поэтому на детях иногда настойки Баха работают, ну, просто как волшебство. Они еще не успели очень много накопить.
0: Когда мы с вами общались до эфира, вы сказали, что как раз настойки эти быстродействующие относительно.
1: Ну, правильно, быстродействующие относительно. Вопрос, когда и для какой ситуации. Да, если ко мне придет ребенок, который заикается, потому что на него налаяла собака неделю назад, вполне возможно, что завтра он уже не будет заикаться. Это правда. Это так бывает.
0: Ну, значит, знаете, есть такая уже классическая песня польского исполнителя Кшиштофа Вадецкого. Она называлась «Начни от Баха». Я уже теперь не знаю, от какого
1: от
0: Баха
1: кого
0: лучше
1: начинать.
0: Как бы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, просто, где вас найти?
1: Где меня найти? Значит, я есть довольно активная в Фейсбуке. Это называется Полина Фрайман «Натуропатия Дмор». И у меня там есть такой проект, который называется «Путь к здоровью». Как бы это глобальный мой проект в клинике и в Фейсбуке. Это тоже, но чтобы найти меня, надо написать на английском языке «Полина Фрайман «Натуропатия and more». И я у вас там прыгну. Там очень много постов и на иврите, и на русском.
0: Тогда я не вижу, как говорится, никакого основания не приступить к последнему вопросу. Я знаю, я о нем никого никогда не предупреждаю. Вот, поэтому много проклятий я принял. Вопрос – прочерк. То есть это как бы вопрос, которого я не задавал. Ну, иными словами, у вас есть минута времени для того, чтобы, ну так, придумать себе ту аудиторию, к которой вы обращаетесь. Может быть, наши слушатели, может быть, ваши пациенты, может быть, я не знаю, кто коллеги по волонтерской вашей замечательной деятельности. Вот. И произнести такой спич короткий, минутный, о том, что вы чувствуете сейчас, о чем вы думаете, о чем ваши мысли, что вы хотите донести в данную минуту до людей.
1: Окей. Спасибо за эту возможность. Ну, на самом деле я чувствую то, что я чувствую всегда, когда я либо захожу в клинику, либо когда я езжу на волонтерский проект, что я очень люблю людей. Я на этом стою уже 36 лет. И поэтому очень хочу им помогать во всех тех ситуациях, где это только возможно. Не всегда все от нас зависит. И очень многие вещи зависят от Господа Бога, но как бы... В общем-то, при его поддержке я очень надеюсь продолжать помогать людям всю жизнь, и в том числе в волонтерских проектах. Я очень жду всех, кто захочет помогать в моем волонтерском проекте, или, скажем, очень часто я просто перенаправляю людей на другие, ну, как бы есть люди, которые хотят готовить, есть люди, которые хотят возить солдат. Это не важно абсолютно, поэтому даже если вы услышали меня и ко мне обратились, то как бы я постараюсь найти для вас, куда приложиться, потому что это очень важно, чтобы сердечный импульс не пропал без внимания. И, конечно, я хочу развиваться как специалист, у меня есть куча всяких интересных проектов, и я хочу, да, рассказывать людям об альтернативной медицине, давать это почувствовать. Я провожу мастер-классы по аромамаслам, и вот сейчас возникла идея, которая, как бы, кажется, может быть сейчас... Ну, я очень надеюсь, что это... То есть я давно думаю про ретриты и про то, чтобы людям давать возможность выдохнуть и снять стресс, и отдохнуть в условиях, немножко вывести их куда-нибудь. И в Израиле, и вот сейчас вот мне предложили одно место в Тоскане, куда можно вывозить людей, и мы думаем сделать там аромаретрит. Если кому-то интересно, обращайтесь, потому что пока это мыслеформа, но я очень надеюсь, что она станет реальностью.
0: Много слов я выучил с

В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад сирийские средства массовой информации сообщили о том, что сегодня утром подразделения Цагаля осуществляли некие действия в районе Вади Рокот в южной части сирийских Голанских высот к западу от города Дераа. Одно из сирийских изданий отмечает, что солдаты Цагаля пересекли границу и вошли в одно из зданий, которое использовалось местными пастухами. Издание указывает, что военнослужащие Цагаля произвели там обыск. Об этом сообщает корреспондент КАН Гай Маян. Департамент здравоохранения в секторе Газа, находящийся в подчинении у Хамаса, указал, что за последние 48 часов в Газе огнем военнослужащих Цагаля были убиты.

0: Это 6 палестинцев. Еще 27 человек получили ранения. Об этом сообщает корреспондент КАН Гайма Аян. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Соединенные Штаты атаковали 3 нефтеналивных иранских танкера и, как отмечается, полностью их уничтожили. Атака стала американской реакцией на иранские удары баллистическими ракетами по 2 кораблям ВМС Соединенных Штатов. Об ущербе американским военным кораблям сведений не поступало. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что выручка от деятельности иранских нефтеналивных танкеров шла на финансирование Корпуса стражей Исламской революции. Канцлер Германии Мерц вновь обвинил Россию в том, что она в прошлом месяце нанесла удары своими беспилотниками по аэропорту в Лейпциге. Он отметил, что соответствующие данные были получены от достоверных разведывательных источников. В ходе съезда своей партии в Ганновере канцлер Германии предупредил Кремль об опасности продолжения подобных действий. Один из беспилотников был обнаружен в аэропорту Лейпцига возле украинского транспортного самолета. Беспилотник не взорвался из-за технической неполадки. Другой упал за пределами германского аэропорта. Об этом сообщила информационная служба корпорации КАН. В американских средствах массовой информации появились сведения о том, что правительство Судана занималось тайным накоплением арсеналов химического оружия в течение последних 2 лет. Согласно опубликованным данным, оно уже неоднократно применяло бомбы, содержащие хлор, против повстанцев. Корреспондент КАН Йехискель Корнберг уточняет, что такую информацию опубликовали американские газеты «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Как мы передавали, член ливанского парламента, представитель мусульман-суннитов Фуад Аль-Махзуни выступил с резкими обвинениями в адрес Хизбаллы. Он подчеркнул, что в угоду своим политическим интересам эта шиитская группировка готова поставить под угрозу всю территорию Ливана. Аль-Махзуни указал, что он предпочел бы, чтобы хребет Али Аль-Тайр оставался в руках Цагаля, а не передавался под контроль ливанской регулярной армии. Кроме того, он призвал Хизбаллу сложить оружие. На своей странице в социальной сети X этот ливанский парламентарий также отметил, что действия Хизбаллы представляют собой серьезную угрозу для безопасности граждан Ливана. И в заключение о погоде. Завтра небольшое понижение температуры. В утренние часы возможен моросящий дождь на севере и в центре страны. В понедельник небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКа завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКа. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если в самом общем виде представить себе синопсис как бы нынешней программы, то она о том, как человек, сам бывший застенчивым, делает других свободными и раскрепощенными. Но это, повторюсь, лишь синопсис, а дьявол, как известно, в деталях, коих множество, и которые чрезвычайно интересны. Поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации, ведущий тренингов, курсов и фестивалей. Александр Коска, я вас приветствую, Александр.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну что, начнем, помолясь. Значит, мы начинаем с города Бобруйска, с города Минска. Как вам удобнее?
1: Ой, в Бобруйск меня, собственно, отвезли, чтобы родить. Так как родители моих родителей жили там. Вот первый год я провел в Бобруйске, но дальше все мое детство прошло в Минске. И, собственно, вот после закончив школу в 17 лет, как раз наступил 90-й год, и родители пришли и рассказали мне, что такое на самом деле быть евреем. Это прям был интересный момент, потому что до этого это был такой еврей, который живет в СССР, это какая-то одна история, и вдруг родители сказали: «Саша, нам нужно с тобой поговорить».
0: А, то есть педалировали прямо так вот этот
1: они,
0: вопрос?
1: А вот они просто, я понимал, что они к чему-то вели. То есть они начали издалека, рассказали про племена, рассказали про выход из Египта, вдруг... ни с того, ни с сего. Я прям такой, ну, очевидно, у меня глаза были на выходе. И тут они говорят: и вот, Саша, мы решили переехать в Израиль.
0: Ага.
1: Вот
0: ага.
1: такая ну, такая была преамбула. И это было невероятно удачно. То есть, ну, мало того, что открылся железный занавес. Я закончил школу, то есть то, что мне предстояло бы, это пойти в советскую армию со всеми вытекающими последствиями. И вот идеально получился вариант. Я закончил там, я приехал сюда, начинать с нуля. И мне безумно повезло. Я буквально через 2 недели, оказавшись в Израиле, попал в кибуц, в котором открыли ульпан, кибуц Пальмахим на берегу моря. То есть вот как бы, ну, в рай. То есть реально в рай. Побыл там 9 месяцев. После этого пошел, отучился. КИП и автоматика это называется, на управление процессами, на техническую специальность, которая мне абсолютно была как-то неинтересна, но было понятно, что для того, чтобы, ну, в Израиле надо как-то строить себя, я, соответственно, к этому готовился. Я за полгода до отъезда, у нас было время, по книжкам, по кассетам немножко уже выучил иврит и смог у стюардессы попросить, чтобы она открыла мне банку в самолете. Прям гордился собой. Вот. Не прошел год в Израиле, я уже достаточно хорошо знал иврит, и я пошел учиться, соответственно, только после этого дошел до армии, отслужил здесь 3 года и попал в хай-тек, потому что в процессе учебы увлекся программированием, и я 8 лет отработал в 3 стартапах, такая вот моя, можно сказать, условно карьерная история, и после этого я бросил хай-тек, отправился на вольные хлеба, чтобы заниматься тем, что я на самом деле люблю.
0: Так, значит, давайте сейчас сделаем здесь первую музыкальную паузу из вашего плейлиста, а потом вы расскажете мне и, естественно, нашим бесценным слушателям, почему и как вы ушли из хай-тека.
1: С удовольствием.
0: Поехали. Музыка. Это у нас Мелисса. Бум-бум-ба.

0: Итак, в общем, приходится замечательную мелодию все-таки прерывать. У нас много чего есть, о чем поговорить. В студии, я еще раз повторю, в студии у нас ведущий тренингов, курсов и фестивалей Александр Коска. Итак, ну не каждый день приходит человек, который уходит из хай-тека. Рассказывайте.
1: Ну, и
0: тогда, вернитесь тогда, назад,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Опять из еще большего далека. Собственно, все началось с детства, с таких данных, которых, можно сказать, не было. Был я болезненным ребенком с тремя хроническими заболеваниями, который там по несколько раз в году лежал в больницах, был освобожден от физкультуры и почти смирился со своей судьбой. Но в какой-то момент привлекло меня что-то в боевых искусствах, и я пошел, в 12 лет пошел сперва на дзюдо, потом оттуда на карате.
0: А родители отпустили вот болезненного?
1: Боялись, говорили, нет, тебе же нельзя. Но как-то вот я даже не помню, каким путем я это сделал. Потом они, естественно, поддерживали это. Когда увидели, что произошло. Произошло то, что спустя месяц, буквально месяц, у меня ушли симптомы всех этих болезней. А, то есть я через месяц сложных тренировок вдруг увидел, что это работает не только на, там, не знаю, на повышение самооценки или, там, не знаю, мечту о том, чтобы защищаться от хулиганов. Я увидел, что это меняет мою жизнь, и я, ну, то, что называется, сделал для себя какой-то основательный вывод, что жизнь в моих руках. Я могу ее строить. Есть какие-то зачатки данных, а есть то, куда я могу прийти, если я буду что-то делать. Вот, и я вгрызся в эти занятия, там, когда уже все мои там, одноклассники, сильные, смелые, ушли через несколько месяцев, не выдержав тренировок. Я просто вгрызся в это, начал заниматься не только там три раза в неделю с учителем, но и сам. На мое счастье, мое большое счастье, мастер, которого я, ну, как бы учитель, которого я встретил, в какой-то момент сказал мне, если хочешь развиваться в боевых искусствах, тебе нужно заниматься еще и медитацией, и дыханием. И он меня вот посадил, 15-летнего подростка, достаточно гиперактивного, чтобы я сидел закрытыми глазами, не знаю, дышал, наблюдал свое дыхание, наблюдал ощущения в теле. То есть он, по сути, научил меня медитации и прям очень здорово направил то, что там, физическое — это одно, а нужно заниматься чем-то большим. И ну, как бы для меня это стало главным в жизни, конечно. Я как-то сбежал с очереди, которую мне сделала мама, к врачу, просто потому что я опаздывал на тренировку, очередь слишком длинная была. Потому что, ну как же так пропустить тренировку? Это же невозможно, это же как бы большая любовь. Естественно, приехав в Израиль, я искал, что же с этим делать дальше. Нашел здесь чудесного учителя по тайцзи цуань, или тайчи это здесь больше называется, известная китайская такая гимнастика, и цигун. Это и про здоровье, и про дыхание, и философия, и медицина, ну и боевые искусства, естественно. И это стало моим прям, ну, главным занятием, по-моему, на 11 лет, на следующие 11 лет. Это все шло параллельно с вот этим вот учебой, с армией, где бы я ни был, закончил учебу, буду заниматься. Закончилось время в армии, когда нас занимают. Я иду куда-нибудь там в кусты заниматься. Я занимался, работая в хай-теке, ну и в какой-то момент меня попросили преподавать, потому что, ну, то есть я уже 17 лет, получается, всем этим занимался, и ребята, которые меня знали, сказали, ну, слушай, ты уже много знаешь, начни. Я не хотел, потому что я все еще был стеснительным ребенком.
0: Но вы, я прошу прощения, что, так сказать, вклиниваюсь, насколько я понимаю, мне просто эта фраза, так сказать, очень здорово зацепила, когда мы разговаривали до эфира, вы шли туда, где вам тяжело.
1: Я шел туда, куда мне
0: тяжело. То есть не можете петь, будете петь.
1: Да.
0: Не можете быть в центре внимания, будете в центре внимания.
1: Да.
0: Вот это все уже было в вас и с вами.
1: Оно строилось постепенно. То есть я тогда вот в том возрасте, это был 2004 год, когда меня попросили, я все еще был достаточно застенчивый. Потому что одно дело там, делать спарринги, соревноваться с противником в зале. Другое дело выйти и что-то говорить людям, что-то объяснять. это совсем другой какой-то вид, совсем другое искусство. Да, понимать людей, чувствовать людей, доносить до них что-то. И на тот момент у меня голос был значительно слабее, понимание людей, коммуникативность была слабее. Да, то есть я не... Ну, тем более, посмотри, в хай-теке работая, я... Тоже ведь это общение в основном с компьютером. Это не человек-человек.
0: А, но, опять же, тогда вы начали брать уроки по голосу. То есть вы этот путь вы отточили просто.
1: Ну да, я начал преподавать, понял, что окей, людям это нравится, и я стал ходить на какие-то курсы по... Я начал заниматься вокалом, я стал изучать психологию. Да, но это уже путь, который произошел через, наверное, год после того, как я начал преподавать.
0: Так.
1: Да, я бросил хай-тек, собственно, в виде результаты. То есть я год преподавал, и отзывы людей, то есть то, что мне говорили люди про то, что они получают на этих занятиях, меня вдохновило на то, чтобы понять, что нет, хай-тек — это, окей, это хороший способ заработка, а мое призвание — это вот передавать свои знания людям.
0: Сомневались? Или решительно уже?
1: Это было достаточно страшно. Конечно, я сомневался. Я не знал, как я себя обеспечу. Никто не в семье не занимался бизнесом, у нас не было каких-то там... Ну, мы были алимы, все равно. Да, у нас, я понимал, что я бросаю источник заработка, и это было страшнее всего. Я не знал, буду ли я достаточно... Я не был еще уверен там ни в своей харизме, ни в своих организаторских навыках. Конечно, это было страшно. Но когда я получил достаточное количество отзывов от людей, что это нужно, вот тогда сомнения ушли. Это прям дало мне огромное вдохновение идти вперед, довериться тому, что я смогу.
0: А какой был следующий шаг? Вы начали преподавать.
1: Да,
0: и как одновременно раз таки... учиться, и вы учите, учась.
1: Да, конечно же. То есть передавая вот то самое тай-чи, например, я глубже стал познавать тай-чи, но я дальше стал... Я стал расширяться, я стал заниматься голосом. Тогда я стал, например, брать уроки вокала, чтобы развить голос. Тогда я начал брать курсы в открытом университете по психологии, чтобы лучше понимать психологию людей. Ну, то есть я пошел на расширение также, чтобы узнавать новые методы, чтобы можно было что-то преподавать. Например, телесно-ориентированную терапию, потому что методы восточные — это одно, методы западные — это другое. А кому-то проще объяснить через одно, кому-то проще через другое.
0: Ну, давайте тогда подведем, прежде чем мы приступим к, по-моему, очень интересным фрагментам разговора следующим, давайте подведем итог. Нахон Ляхшав, что у вас есть?
1: Бам-бам-бам. Вот это займет много времени.
0: Нет, ну, это главное. Главное, чем вы сейчас занимаетесь.
1: Что у меня сейчас есть? На данный момент я преподаю в... Как бы главный, наверное, проект, который у меня есть, это школа по развитию голоса, речи и харизмы. В следующей части расскажу.
0: Будем говорить не теперь.
1: Как к этому вырос. Я создал 3 фестиваля.
0: И об этом.
1: Международных.
0: Да.
1: У меня есть разные проекты, которые сочетают психологию, театр, творчество и саморегуляцию.
0: Отсюда и плейбэк-театр.
1: Отсюда и плейбэк-театр, да. То есть я актер в плейбэк-театре, театре социальном, где мы играем. Расскажу про это отдельно. Я организатор, и я международный тренер, то есть я объездил в 19 странах, вел свои программы, на 3 языках работаю. Ну, собственно, да, в следующей части расскажу об этом поподробнее.
0: Хорошо, вы сами анонсировали нашу следующую часть. Сейчас музыкальная пауза. Послушаем еще одну плейлист, просто образцовый, должен я сказать нашим слушателям. Послушаем следующую композицию, ну и дальше двинемся.

0: композиция «Go to the River». У нас в студии ведущий тренингов курсов фестиваля Александр Коска. Как всегда, самое интересное происходит, когда играет музыка, а мы разговариваем. Выяснилось, что плейлисты — это, так сказать, просто, ну, как минимум хобби, а как максимум часть работы для Александра. Потому что я спросил, а какой же классный плейлист, где все это взяли? А человек профессионально этим занимается. Так, фестивали. Поехали.
1: Фестивали. Первый фестиваль в 2005 году. Просто вот друзья сказали, слушай, давай сделаем что-то такое классное, uh-huh. причем на Синае. Так что можно было вырваться вот из там привычной рутины. И мы нашли потрясающий берег, где, ну, можно сказать, забывается все.
0: Где да? этот берег, где забывается все?
1: Это было в 25 минутах от границы с Эйлатом. Ну, то есть Синайский берег потрясающий. То есть отдых. И мы вели практики, да, как бы каждый из нас, там, троих, которые это делали, имел такой большой набор каких-то знаний и навыков, и получилось невероятно удачно, да, то есть 2005 год удалось собрать там 54 человека, как сейчас помню, потрясающе было, невероятно забавный вообще такой переход, назвали мы его «Пух». «Пух», как Винни-Пух, как вдохновитель, ну, то есть мы сначала думали, может быть, назвать это фестиваль духовных практик. Ну, что там духовное? Мы же еще такие простые житейские люди. Да, мы занимаемся чем-то вроде как возвышенным, но мы же такие просто вот живые люди. И мы решили, что Винни-Пух — это такое воплощение. Где-то это детство, где-то это такая легкость.
0: Ну, по мне, гораздо лучше, чем какое-то, так сказать, высокоумное нагромождение. Да. Классно.
1: И это, да, и это сыграло. То есть люди на это откликнулись, приехали и получили невероятное вот сочетание отдыха и какого-то, ну, не знаю, открытия новых миров, которым мы щедро делились. 4 дня, по-моему, были. 4 полных дня на Синае. И это пошло-поехало раз за разом. Потом, когда уже через лет 8. Мы решили расшириться там до Греции, до Байкала и так далее. Мы пошли в разные страны. То есть нас на данный момент, точнее до пандемии, еще до пандемии, когда мы прям активно ездили, удалось сделать 60 таких фестивалей по всему нашему восточному полушарию.
0: А что такое, какова квинтэссенция Пуха?
1: Квинтэссенция. Ну вот я бы сказал так. Путешествие с человеческим лицом. Да, путешествие, в котором ориентация в первую очередь на людей. Не то, чтобы люди увидели, там, не знаю, Эйфелеву башню и сказали «Ви, я видел Эйфелеву башню», а то, чтобы первое, в группе люди чувствовали себя классно. Да, то есть как человек, который занимался, там, понимает работу группы, я и соведущие, которых я приглашал, мы строили, это называется строить группу. Это делать так, чтобы у людей были хорошие взаимоотношения в группе. Это прямо отдельное искусство. Второе, чтобы это было не просто умозрительное, там, послушали экскурсовода, а чтобы можно было переживать. То есть, вот как цветок можно видеть, можно, например, нюхать, а можно, не знаю, играться с ним. И это вот совсем другое. То есть, то, что на иврите называется хавая, да, то есть прожить этот опыт через, может быть, танец, через, может быть, театр. То есть вот чувствовать, почувствовать страну, как почувствовать вкусы, да, это совсем другое, чем смотреть на еду, вот ее кушать. А вот мы так вот делали со странами. Мы обыгрывали, то есть идея была в том, что мы смотрим, какой у этой страны есть, это называется, наверное, лор, или миф, или вот чем эта страна интересно может быть, кроме того, что вот есть в ней сейчас. Там, если мы ехали в Италию, брали людей, то мы там создавали... Там, мы тайной были мафией. Там со всеми вытекающими... Ну как, мирной такой мафией. Ну, например, по вечерам мы в этой группе играли в мафию. А еще у нас была специально написанная ролевая игра, это называется «Кабинетка», где были разные роли, разный реквизит, разные миссии. И, по сути, мы жили вот этих своих персонажей. И это, конечно, вот это впечатление, которое человек приводит с собой. Он не просто видел Италию, он как бы жил какой-то частью жизни этой страны. И так вот с каждой страной, в которую мы брали.
0: А это как-то отражалось, допустим, вот на вашей группе извне, на улице? Или это было только внутри, скажем, гостиницы и места обитания?
1: Нет, это могло отражаться. Например, когда мы поехали в в Трансильванию, в Румынию, да, у нас был вампирский, собственно, мы решили, что это вампирский пух. У нас был грим, у нас были костюмы, мы на экскурсии просто выходили в этих плащах таких черных, на нас все просто смотрели. И мы даже сделали перформанс, есть такой фестиваль в Сибиу, это одна из, Сибиу, это одна из трех культурных столиц Европы, и там раз в году есть большой театральный фестиваль. Мы там сделали несанкционированный перформанс. Мы были такими вот, ну, тенями, вампирами. Мы договорились со всеми, вот, со всеми участниками, которые никто из них не актер. Просто договорились, что о нас не видят, потому что мы тени. И мы делали какую-то... Мы ходили по улице, какие-то тени. Мы собирались вместе в какую-то большую летучую мышь. Мы разлетались по какому-то звонку. То есть мы делали уличные действия. Ну или, например, танцевальный такой пух. «Танцуем по Португалии» он назывался. Для нас специально сделали плейлист на час из португальской музыки танцевальной. Причем так профессионально сделали, чтобы он как-то развивался. И мы ходили по Лиссабону, по красивым местам Лиссабона, танцуя. Да, танцуя со всем, что там есть. Со скамейками, с какими-то архитектурными интересными местами. Вот оно и внутри, и снаружи. Ну, естественно, мы делали так, чтобы людям было это легко.
0: А это как-то окружающие замечали? Вот такая странная идет группа.
1: Самое интересное, что, конечно, замечали, конечно, реагировали, и вопреки некоторым ожиданиям, люди скорее реагировали вот таким «вау».
0: Позитивно, в общем?
1: Да. Практически на все это было. Даже некоторые люди иногда присоединялись, потому что как же здорово. Оказывается, ну, в душе очень многие хотели бы так, но как будто себе не позволяли.
0: Я даже сформулировать не могу, что это путешествие, приключение, психологический практикум, потому что люди должны быть компанией, и как бы очень важно, чтобы они друг к другу относились классно, преодолевали какие-то комплексы по ходу, то есть здесь столько, такая многофункциональная работа на самом деле, ну, я не знаю, аналогов не знаю. По-моему, нет.
1: Я надеюсь, что будут подражатели, которые смогут качественно это делать.
0: Окей. Немножечко похоже чуть-чуть на ландшафтную психологию, конечной целью и назначением улучшить состояние психическое каждого работой в каком-то едином коллективе, в какой-то одной группе. Но по вот этим вот разноцветным вещам, которые вы делали, да, это конечно, такая штука очень интересная. Она продолжается? В общем, вы этот фестиваль продолжаете?
1: У него есть наследники на данный момент. То есть сам фестиваль «Пух» сейчас идет крайне редко. Да, он приостановился во время пандемии. Последние мы куда успели съездить, прямо вот во время начала пандемии, это был Шпицберген, то есть там к медведям белым съездили, и там же застряли на локдаун первый. Вот, после этого мы успели сделать вот проект, например, в Португалии, это один из последних, и еще планируем, но появились наследники за это время. Например, такой проект, как «Опера без правил», где мы тоже приезжаем в какую-то страну и пишем такую мини-оперу, опера на минималках, опера для любителей по мотивам этого путешествия, например. Делали такое потрясающее на Кипре. У нас была «Афродита», «Опера без правил», там, где на сцене у нас была пара, которые проживали какую-то историю, и рядышком был Олимп, с которого периодически сходили боги, и таким странным опероподобным языком давали какие-то, влияли как-то на этих людей, и у них развивались отношения. Совмещение театра, пения, танца, психологической какой-то действительно подоплеки, которая есть у команды, которая собирает. Обычно это делаю не один, обычно делаю с еще там двумя-тремя ведущими. Ну или есть проект, один из наследников, опять-таки, «Пуха», проект, который называется «Миофония». И там я собираю обычно 12 ведущих из разных стран, которые и мастера сцены, и преподаватели одновременно, и люди, которые по-человечески умеют все это передавать и сами увлечены, и сами еще хотят учиться друг у друга.
0: Скажите, кто те люди, которые приходят, записываются и едут вместе с вами?
1: Это, наверное, самый такой загадочный вопрос, который я пытаюсь разгадать все эти годы.
0: Просто чего они ждут, да, чего они хотят? Вот
1: обычно люди, которые хотят необычного отдыха, которым недостаточно просто пляжного отдыха, лежать, которым недостаточно просто смотреть и слушать. Люди, которые хотят жизни, на самом деле. Учитывая то, как сейчас много у нас стало через компьютер, через телефон. Насколько людям на самом деле стало сложнее общаться?
0: Может, это и есть такой скрытый поиск общения?
1: По мне, да, потому что если смотреть на отзывы, многочисленные отзывы, люди обычно говорят, после всего, что было, какие классные люди собрались, где вы смогли собрать таких потрясающих людей. И вот это, с одной стороны, то, что люди притягиваются на что-то необычное, а с другой стороны, то, что когда люди проходят какие-то вот такие процессы, они раскрываются. Они, ведь в чем-то это как ну, немножко мы как дети, когда нам не нужно думать о том, там, кем мы работаем, какой статус мы отстаиваем, хороши ли мы в этом искусстве. Нет, мы изначально все понятно, мы же не певцов собираем, да, и не танцоров. Поэтому все равно мы не можем быть идеальны. Люди расслабляются. И тогда они, как в детстве, начинают действительно чувствовать человека.
0: А у меня такой вопрос. Вот те люди, которые записываются и приходят, они изначально общительные и понимают, что их ждет кайф? Или это те, кто хочет преодолеть вот застенчивость? Вот
1: и те. Одна участница после нескольких таких поездок с фестивалей сказала, я поняла, говорит, вообще, вы делаете компанейский отдых для интровертов.
0: Может, это одна из правильных формулировок?
1: Возможно. Возможно, потому что люди приезжают, возможно, считая, что им сложно общаться с другими, а обнаруживают, что, ну, что это очень легко и естественно. Они даже как бы не заметили, как это произошло.
0: На самом деле, удивительная история. Сколько людей? 40, 30, 50?
1: Это зависит от страны. То есть, например, тот самый Шпицберген, это было там человек 12, или Намибия тоже было человек 10. Это как, ну, мы туда вообще на 20 дней поехали, чтобы эту страну как-то вот освоить. Поэтому ну, а на Байкал у нас однажды была группа где-то 50 человек.
0: Ну, просто... Не случалось каких-то несанкционированных, неожиданных вещей, когда что-то приходилось срочно менять, так сказать, в прописанном сценарии, как бы, ну, в...
1: Да, расскажу. Одна из первых таких вот больших зарубежных. Мы решили впервые поехать в Грецию, на Родос, и как бы поиграться в древнегреческих богов.
0: Угу.
1: И вот мы приезжаем, привезли группу, как раз вот человек 50, и, значит, вдруг узнаем... У них забастовка, где-то год 12-й был или 13-й. У них забастовка, то есть вот на экскурсии людей особо не повозишь. Раньше, чем нужно, наступили дожди, то есть тоже особо на улицу не выйдешь. А залы, на которые мы рассчитывали, конференц-залы, мы вроде про них даже договорились, нам говорят, знаете, к нам вот большая-большая группа, у нас тут вот конференция, мы не можем вам дать залы. И я вот помню, я сижу вот с менеджером, я говорю, а есть какие-то другие помещения, в которых можно работать с группой? Он говорит, да нету. И я вот, знаете, говорю, а если найду? Он говорит, ну если найдете, пожалуйста, используйте. И мы начали шарить по этой гостинице, она большая, большая гостиница. И мы нашли там, у нас было царство Аида. Мы нашли прям такой подвал с винтовой лестницей, в глубине два кресла для массажа, в которых, собственно, Аида и Персефона могли прекрасно усесться. Мы нашли павильон Посейдона. Это потрясающий бассейн. Просто вот он как будто в природу вписан с таким пластиковым куполом, то есть открытым. Это просто лучше не придумаешь площадку. Мы нашли сад Артемиды. То есть вот мы нашли пространство, которое, если бы мы искали это заранее, мы бы такого не было. Если бы нас не выгнали, условно, из этих конференц-залов, мы просто бы в скучных таких квадратных помещениях что-то вели. А тут прям вот оно лучше, чем могло быть. Таких историй много.
0: Так, давайте немножко музыки послушаем. Гоголь Борделло, ну что ж, с удовольствием. Слушаем и потом пойдем дальше.

0: хорошо, папа.
1: В студии ведущий тренингов, курсов, фестиваля Александр Коска. Ну что, я когда слушал про фестивали и про пух, и про другие, мне уж тогда казалось, что-то, когда мы встречались до эфира, что-то бомбическое совершенно дело, когда разные люди объединяются такими разными идеями, и, в общем, такие приключения запоминаются, наверное, на всю жизнь. Ну, мы переходим к школе по развитию речи, голоса и харизмы. На чем основана эта школа? Пожалуйста, из каких областей знания привлекли туда, материал для развития? Пожалуйста.
2: Ну вот, собственно, развивая в себе способности говорить, развивая свой голос, развивая способности к коммуникации, я основывался, получается, на восточных знаниях по саморегуляции, на психологических знаниях и на театре. Я в данный момент актер плейбэк театра «Пластилин». Кстати, мы буквально 6 числа делаем перформанс. Поищите нас. Там называется «Мужской перформанс», «Мужские истории».
1: Это Марат Майрович Forever.
2: Да, то есть получается театральное, психологическое и вот это вот такое глубокое саморегуляция. Я вложил в то, чтобы создать школу по развитию голоса, речи и харизмы. Да, получается, навыки, которые хороши для коммуникации, для того, чтобы снизить стеснительность, застенчивость, потому что огромное количество, большинство людей страдают от страха публичных выступлений, и от этого не очень, люди могли бы продвигаться в жизни, в карьере, в компании намного больше. Я знаю эту ценность, я знаю, насколько людям важно.
1: То есть сюда приходят, может быть, люди, похожие на вас, когда вы были таким много лет назад, пока не начали себя преодолевать по всей
2: жизни. Конечно, я знаю каждую ступеньку, которую эти люди могут пройти. Да, я встречаю людей, которые понимают, что для них это препятствие, и я настолько их понимаю хорошо, да, что я могу на каждое прям делать маленькими шагами, вести их туда, где я сам сейчас, потому что из стеснительного мальчика вырасти в ведущего, который ведет и фестивали, и ведет на трех языках, и выступаю на радио, выступал на телевидении, там, пою со сцены, танцую, импровизирую. Да, я умею научить всему этому. Я знаю не просто методики, я понимаю это изнутри. А поэтому я создал курсы. Собственно, так и называется. «Школа по развитию голоса, речи и харизмы». И есть курсы «Яркий рассказчик» про то, как интересно рассказывать. Есть курс «Голоса и уверенность». Это про то, как вернуть себе силу своего природного голоса и уверенность в себе. Есть курс «В центре внимания» про то, как легко быть в центре внимания, видеть других, держать внимание людей. Есть курс «Искусство говорить и убеждать». То есть я взял весь свой многолетний опыт и разделил на какие-то области знания, так чтобы люди могли...
1: Александр, у меня такой вопрос. Да, я понимаю, речь, голос, вещи определенные. Черт побери, харизма — это вещь, которая непонятно откуда в человеке живет, с ней, может быть, надо родиться. Она же невнятна. Вот ты слушаешь какого-то человека, почему тебя этот человек убеждает? Почему ты смотришь на него, слушаешь его? Здесь же есть, речь идет о каком-то неуловимом вещи, харизма.
2: Я гоняюсь за ней всю жизнь. Она неуловима, но мне кажется, что где-то я вот этого зверька научу. Ну, по крайней мере, я учу охотиться на этого зверя.
1: Хорошо, да. Запомнит это.
2: По мне, источник харизмы в том, что человек находится в контакте с собой. Как бы это ни звучало, заезжена фраза, но я же телесный человек, да, то есть я занимаюсь движением, я телесно-ориентированный терапевт, я танцевально-двигательный терапевт. Я могу человека к своему телу подключить. Я подключаю человека к его голосу, то есть я помогаю человеку нащупать источник его голоса. Я помогаю человеку на сцене не удовлетворять воображаемые запросы других, а слышать себя. И вот по мне харизма рождается оттуда, что нам от верности себе, да, от доверия возможности слышать свой внутренний голос. другой человек ухом это улавливает. Вот харизма, дети, харизматичны или нет?
1: Так вот, мне кажется, что смотря какие.
2: Вот по мне, если посмотреть общую массу детей и общую массу взрослых, значительно более харизматичны дети. Да, известно ведь, что многие актеры на сцене, в кино, отказываются играть с детьми и с животными, потому что дети всегда перетягивают внимание.
1: Да, это правда.
2: Потому что они более естественны.
1: Но это естественность, как бы.
2: Именно. Вот естественность, по мне, основа харизмы.
1: Да?
2: По мне, это основа. Мы доверяем человеку, когда чувствуем, что он говорит из своего опыта. Он не пытается нас удовлетворить, харизматичный человек, в первую очередь. Да? Он живет тем, о чем он говорит.
1: Это да. Да. Но... Окей, я попытаюсь потом обдумать связь естественности с харизмой. Вопрос. Значит, к вам приходят люди... Я понимаю, опять же, достаточно разные. Приходят профессионалы тоже, потому что, есть те актеры, которые страдают. Я недавно делал программу с музыкантами, певцами. Мне рассказывали про замечательного певца Корелли, который панически иногда боялся сцены, отменял концерты. Это же ведь просто... Это крах карьеры. Поэтому я понимаю, что это необходимо, жизненно важно многим.
2: Это действительно жизненно важно, и это известный факт, что многие люди сцены все равно испытывают страх сцены. Ко мне приходят как люди, которые боятся делать первые шаги, так и люди, которые уже давно профессионалы. Меня как раз вспомнил женщина, которая 4 года работала на радио из Тюмени. Как-то прилетела в Израиль, прошла у меня тренинг, и я помню, прямо как я видел ее вот эту вот внутреннюю дрожь. Вроде человек видный. Ну, 4 года на радио.
1: Профессионализм вырабатывается, естественно, это время какое-то.
2: Вот, но это действительно большая, это очень в чем-то зависимость от мнения других людей, как социальных существ, она очень значима. Да, вообще говорят, что страх сцены связан с, вложен в нас исторически, ведь если нас отвергало общество в древние времена, человек не выживал.
1: Ну да, подвергали остракизму, выгоняли, да, конечно.
2: Человек, которого выгнали из племени, он не жилец. И поэтому, вот если, условно говоря, нас отвергла наша аудитория, перед которой мы выступаем, для нас это подобно немножко смерти. Говорят, поэтому интенсивность переживания страха публичного выступления близка к интенсивности страха смерти. Смерти подобно для многих. «Я провалюсь сквозь землю», так иногда люди говорят. Прям провалюсь сквозь землю. Про что еще они говорят такое? Редко про что.
1: Да, это... Хорошо, и вы это делаете с ними. Я пишу, это как бы весь комплекс вы делаете при помощи восточных практик, при помощи актерских практик, наверное. Что еще у вас?
2: И психологических практик. Это стеснение, оно возникло среди людей. Да, то есть это... проживалось в раннем опыте напротив других людей. И легче всего от этого избавиться тоже напротив других людей, когда это группа в безопасной, безопасной атмосфере, там, где не осудят, там, где человек получит не травматичный опыт, а поддержку. Потому что такие же люди, которые прекрасно понимают, что такое чувствовать себя некомфортно среди других людей, шаг за шагом, постепенно, очень бережно, с вниманием, с инструментами идут от того, чтобы немножко поговорить, сидя в кругу, к тому, чтобы на сцене начать что-то делать. И это удивительно видеть людей, которые просто 8-часовой тренинг, и вначале рассказывают, как для них страшно на сцене, а потом в конце вдруг на сцене выдают такое, что их оттуда забрать уже трудно.
1: Вы рассказываете им в прологе о том, что как вы сами обрели все эти возможности, все ваши эти достоинства, те вещи, которые вы им собираетесь показать?
2: Да, конечно, я периодически рассказываю прямо о своих ошибках, о сложностях, о каких-то моментах, о которых я спотыкаюсь периодически. Вот рассказываю, как я до сих пор лезу на амбразуры. То есть как только у меня заканчивается какая-то... Окей, этого я достиг. То есть у меня, когда за несколько дней до того, как я вышел на концерте, чтобы спеть на русском и на иврите перед большой аудиторией, я понимал, что я сейчас сделаю какой-то значимый шаг для себя. Я ставлю новую цель, которая как бы для меня еще более значима. Я делюсь с людьми, вот, ну, как бы, и тем самым вдохновляю их, показывая, как все это происходит, как все это работает.
1: Ну, в общем, на самом деле это очень интересно. И я думаю, что я не знаю, как этому можно научить. Вы знаете, поэтому у вас школа, а не у меня. Но я просто могу сказать, что для многих это действительно критически важно, может быть. Я не знаю, мне времени уже не хватает. Я хотел спросить еще о двух вещах, о которых вы говорили, когда особенно на наших встречах до эфира. Вот, а вы упоминали танцевально-двигательную терапию и еще контактную импровизацию. Угу. Это что? Просто в двух словах.
2: Это, можно сказать, самовыражение через движение. Там, да, где человек выражает, там человек, условно, танцует не для того, чтобы другие сказали, ой, это красиво, не для какого-то дисциплины хореографии, а, ну, это часть нашего самовыражения, как эмоции, которые есть в голосе, они могут быть в теле.
1: Это, как говорят, танцуй, будто ты один.
2: Во-первых, да, танцевать будут один. Причем танцевать человек может как радость, так и грусть. И это необычайно, ну, соединяет, как бы делает человека цельным. Да? Мы не только голова, мы еще и чувства, мы еще и тело. Вот, а контактная импровизация — это еще и коммуникация с другим человеком без каких-то условностей, где люди, говорящие на разных языках, имеющие разный возраст, разный опыт, могут, ну, существовать вместе, понимать друг друга через движение.
1: Как вас найти? Просто прогуглить?
2: Да, можно прогуглить Александр Коско на русском или на иврите. Я обитаю в основном в Фейсбуке и Инстаграме.
1: Вы сможете найти обитайте там, да. На самом деле, я вот все думаю и о фестивалях, какие-то готовятся, я не хочу расспрашивать, я знаю, что тут суеверия включаются, но какие-то пух какой-то готовится или там...
2: Намечается, я буквально через месяц встречаюсь со своей партнершей, которая занимается логистикой этих фестивалей, она прилетает из Марокко, мы будем общаться и намечать. У меня планируется в марте на Кипре, в июне в Грузии фестивали. Есть задумка поехать на «Желтую мельницу» к Полунину, сделать там перформанс. Задумок много. Надо просто вот найти меня и связаться, и спросить, что уже по датам.
1: У меня последний вопрос. Да, я никогда никого о нем не предупреждаю, но в конце концов в гости приходят люди, которые с этим наверняка справляются. Вопрос прочерк. Это значит, как бы вопрос, которого я не задавал. Вот. То есть, иными словами, вы сейчас произнесете спич на одну минуту для той аудитории, которую вы себе вообразите. Может быть, это наши слушатели, может быть, это те люди, которые ходят на ваши тренинги, может быть, это те люди, которых вы услышите и увидите во время очередных фестивалей. Не знаю, вообразите себе ту аудиторию, какую хотите, и скажите, что вы думаете и чувствуете.
2: Дорогие слушатели, дорогие друзья, спасибо, что вы этот час провели с нами. Я надеюсь, что смог хотя бы немного вас вдохновить на то, чтобы, ну, во-первых, идти своим путем, то есть выбирать ту жизнь, которая вам по душе. Может быть, чуть больше слушать себя, любить себя, реализовывать те фантазии, которые у вас есть. Я уверен, я знаю это, да, я очень много наблюдал, что люди могут значительно больше, чем думают. Да, иногда стоит вот шагнуть в эту самую пресловутую, выйти из зоны комфорта, сделать несколько шагов и открыть для себя, ну, более широкий, более богатый, более чудесный мир. Верьте в себя, это возможно.
1: Александр Коско, мы вас услышали. И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Александр, спасибо, что провели этот час с нами. Удачи вам, вашим фестивалям и вашей школе.
2: Спасибо огромное.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас слушаем еще одну шамбамбическую композицию от Александра. Это просто вот «Am I missing something?» композиция, которая меня просто, ну, не знаю, придавила. Классная совершенно. Я даже, честно, минуту лишнюю захватил для нее, так мне она зашла. Послушайте ее побольше, пожалуйста. До следующих четверга, пятницы и субботы. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока. Слушаем.

0: Река. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. И сегодня я предлагаю в этом часе перенестись, с одной стороны, в прошлое, но с другой стороны, в очередной раз поразиться и обрадоваться, восхититься тем талантом, тому искусству складывать буквы, слова, рифмы, стихотворения и находить гармонию с той музыкой, которую нам в итоге подарили эти два друга – Леонид Филатов и Владимир Качан. Природа очень хорошо, щедро одарила талантами Леонида Филатова. Безусловно, он потрясающий поэт, драматург, режиссер, актер. В каждой ипостаси у него были прекрасные достижения, яркие. И во всех заметная ирония. Вот такая лукавая улыбка от Филатова. И юмор его парадоксальный, который потом все старались повторить. И то, что они сделали вместе, находя какую-то гармонию для того, чтобы на свет рождались новые-новые песни, написанные на поэзию, на стихи Леонида Филатова и на музыку Владимира Качана, действительно стало чем-то особенным, определенным жанром. Вот именно этот жанр я хочу сегодня вам напомнить. Песни на стихи Леонида Филатова и в музыку Владимира Качана в его же исполнении.
1: Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро.

Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск —

никогда самим собой, но всегда самим собой, но всегда самим собой, самим собой. Тает желтый воск свечей, стынет крепкий чай в стакане.

смех. Полно, что ты в самом деле самый белый в мире снег. Выпал в день твоей дуэли. Знаешь, где-то там вдали, в светлом серпантинном зале, молча встала Натали.

центре праздничного зала. Будто свечка по тебе. Эта женщина стояла.

0: значит, все-таки была. Значит, все-таки любила. Друг мой, вот вам старый плед. Друг мой, вот вам чаша с пуншем. Пушкин, вам за 30 лет. Вы совсем мальчишка, Пушкин.
1: Тает желтый воск свечи, стынет крепкий чай в стакане.

Чудеса всегда доверены минутам. Чудо трудно растянуть на полчаса. Но минуты мы неряшливо минуем, и поэтому не верим в чудеса. Вот пузатая нарядная солонка. Попытайтесь убедить себя на миг, что солонка — это тетушка Солоха, а узоры — это вышитый рушник. Не сумеют, ну и ладно. Но при этом осмеют тебя на весь на белый свет. Но природа не прощает не поэтам, мстя за каждый неразгаданный секрет. И когда, предметы трогая неловко, мы разгадку задеваем в попыхах, нам разгадка мстит, как та боеголовка, и предметы разрываются в руках. 1967 год.

на то, что вас нечаянно задели. Не важно то, что вы совсем не из-за дир. А важно то, что в мире есть еще дуэли, на коих держится непрочный этот мир. Не важно то, что вы в итоге не убиты. Не важно то, что ваша злость пропала зря. А важно то, что в мире есть еще обиды, прощать которые обидчику нельзя. Не важно то, что вас мутит от глупой позы. Не важно то, что вы стреляться не мастак. А важно то, что в мире есть еще вопросы, решать которые возможно только так. Не важно то, что для дуэли нет причины. Не важно то, что ссора вышла из-за дам. А важно то, что в мире есть еще мужчины, которым совестно таскаться по судам.

0: Диалог. Вот вы говорите, что слезы людские – вода? Да. И все катаклизмы проходят для вас без следа? Да. Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас – ерунда? Да. И вам все равно, что кого-то постигла беда? Да. И вам наплевать, если где-то горят города? Да. И боли Вьетнама не трогали вас никогда? Да. А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда? Да. Но вам удается ее усмирить без труда? Да. А если враги посягнули на вашу страну? Ну? Разрушили созданный вами семейный очаг? Так. Жестоко расправились с членами вашей семьи. И? И вам самому продырявили пулей грудь? Хм, жуть. Неужто бы вы и тогда мне ответили «да»? Нет. А вы говорите, что слезы людские — вода? Нет. И все катаклизмы проходят для вас без следа? Нет. Так значит, вас что-то тревожит еще иногда? Да. Да. Да.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

болезнь, несчастный случай, я все перенесу. Но не лети так, жизнь. Неужто этот ловелас так сильно действует на вас, святая простота? О да, мой друг, о да. Но он же циник и позер, он навлечет на вас позор.

И зная это, вы б смогли пойти за ним на край земли, неведомо куда. О да, мой друг, о да. Ужель он так меня затмил, что я вам сделался немил?

молод и силен, имею чистыми миллион и ростом хоть куда. О да, мой друг, о да. И все же мне в который раз случится выслушать отказ.

0: посмотрим, кто есть кто. Годков примерно через 100. Кто прав, а кто звезда? О да, мой друг, о да. О да, мой друг, о да.
1: Анонимщиком. Пошла охота знать и на меня. Все чаще анонимки получаю. Я всем вам, братцы, оптом отвечаю, хотя и знаю ваши имена. Какой опоены вы белиной, какой нуждой и страстью вы гонимы, сидящие в засаде анонимы, стократно рассекреченной мной. С какой великой целью вы в ладу, когда часами спорите в запале, попали вы в меня или не попали? Если да, когда же я упаду? Но если даже я и упаду, и раскалюсь на ржавой запчасти, то чье я обеспечу этим счастье? И чью я унесу с собой беду? Вот снова пуля срезала листву и пискнула над ухом, точно зуммер. А я живу, хвораю, но не умер. Чуть реже улыбаюсь, но живу. Но чтобы вы утешились вполне и от трудов чуток передохнули, спешу вам доложить, что ваши пули от первой до вчерашней все во мне. Не то чтобы вы вложили мало сил, не то чтобы в ваших пулях мало яда. Нет, в этом смысле все идет как надо. Но есть помеха. Мать, жена и сын. Разбуженные вашей пальбой, они стоят бессонно за плечами. Три ангела, три страха, три печали, готовые закрыть меня собой. Я по врагам из пушек не луплю, не проявляюсь даже в укоризне, поскольку берегу остаток жизни для них троих, для тех, кого люблю. И ненависти к вам я не таю, хоть вы о ней изрядно породели. Вы не злодеи, вы жрецы идеи, нисколько не похожие на мою. А кто из нас был кролик, кто питон, кто жил попыткой веры, кто тщетою, все выяснится там, за той чертою, где все мы, братцы, встретимся потом. 1987 год.

0: 15 лет, продутый на ветру газетных и товарищеских мнений, я думал, окажись, что я не гений, я в тот же миг от ужаса умру. Садясь за стол, я чувствовал в себе святую безоглядную отвагу, и я марал чернилами бумагу, как будто побеждал ее в борьбе. Когда судьба пробила 37 и брезжила бесславных 38, мне чудилось... Трагическая осень мне на чело накладывает тень. Но точно вызов в суд или в собес, к стеклу прижался желтый лист осенний, и я прочел на бланке: «Ты не гений», коротенькую весточку с небес. Я выглянул в окошко, но нельзя ж, чтоб в этот час, чтоб в этот миг ухода нисколько не испортилась погода, ничуть не перестроился пейзаж. Все было прежним. Лужа на крыльце, привычный контур мусорного бака, и у забора писала собака с застенчивой улыбкой на лице. Все так же тупо пялился в окно знакомый голубь, важный и жеманный, и жизнь не перестала быть желанной от страшного прозрения моего. 1984 год.
1: Вот улетишь, парус наладишь, врач...

без оркестрантов. Все не верится, черт возьми, в то, что мы с тобой уцелели, как шатает нас от весны, как мы страшно переболели. Видно, в этой войне, мой друг, мы утратили слух и зрение, и как новый и злой недуг нас пугает выздоровление. Вот обугленные глядим на кипящие цветом ветки после стольких военных зим. Этот май опаляет веки, как больные здоровяку, как застенчивые нахалу, так завидуем мы цветку, что расцвел у ворот нахал. Мы стоим посреди весны, за которую умирали, уважаемы и скучны, как живые мемориалы. Отвыкли от нас, видать, птицы, женщины и деревья. Надо заново начинать.

переполненном метро. Готовимся увидеть это в яве. Вот он лежит, лицо его мертво. Вот нет.

0: Леонид Филатов. Из ранних стихотворений. В урочный час, назначенный для бдения, в заветный час, секретный от семьи, слетаются к окну, как привидения, умершие товарищи мои. И в продолжение всей бессонной ночи, покамест время их не истекло, толпа родных фантомов, что есть мочи, стучит в мое оконное стекло. Тот просит в институт устроить дочку, тот просит оплатить его долги, тот просит, наконец, поставить точку той склоки, что посеяли враги. Товарищи дают мне полномочия отстаивать посмертную их честь. Но чем могу товарищам помочь я, коль у меня своих забот не счесть? В своей судьбе так муторно и сиро, что о других и думать не моги. Мне своего бы выпистывать сына, и мне свои бы выплатить долги. Гляжу на них домашний виловатый, расслабленный уютом и вином, уже и тем пред ними виноватый, что нахожусь сейчас не за окном. И тупо размышляю, гладя кошку, вот завтра грянусь, озимь не дыша, к чему тогда надежному окошку захочет прилететь моя душа?
1: Я с детства был в душе моряк, мне снились мачта и моряк.

0: кукольный театр. Сверкающий очечками лукаво, пред самым входом в кукольный театр нас встретит добродушный папа Карло, наговорит приветственных тирад, как водится, предложит вам раздеться и скажет: «Постарели? Не беда, сегодня вы вернулись в ваше детство. И пусть сегодня будет как тогда. Оставьте здесь газеты и окурки, и сплетни о житейских пустяках». Старик великолепен в новой куртке и в полосатых радужных чулках. «Берите все, что видите, на веру, рыдайте вслух и радуйтесь взахлеб, а жизненного опыта химеру на этот случай сдайте в гардероб». Он все смешает, годы, дни и числа. Он всех омолодит в один момент и будет счастлив тем, что получился крамольно-озорной эксперимент. Потом, как в детстве радостен и светел, растает он в волшебном далеке, как в детстве. Но тогда я не заметил заштопанную дырку на чулке.
1: Если ты мне враг, кто тогда мне друг? Вертится земля, как гончарный круг. Путаясь и злясь, составляет Бог

так оглашены условия дуэли, и приговор судьбы вершится без помех. А Пушкин, словно он, забыл о страшном деле, рассеянно молчит и щурится на снег. Куда ж они глядят, те жалкие разини, кому по их словам

Щурится на снег. Мучительнее нет на свете наказания, чем видеть эту смерть, как боль свою и грех. Он и теперь стоит у нас перед глазами, рассеянно молчит и щурится на снег. Пока еще он жив, пока еще он дышит, окликните его хотя бы через век, но будто за стеклом он окликов не слышит.

наших певчих сумела дожить до ста. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны. Всего и делов-то, братцы,

окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж.

Какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зелень.

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском, разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы, Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи, стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера дела Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудия Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Дана Райхеля «Маагалим, Маагалим» — «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и Италия замерла. Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «лучшее», на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: che ci faccio ancora qui?
1: Ma che ci fai?
0: Che ci faccio io, non tu?
1: Qui?
0: Eh sì.
1: Ma dimmi che ci faccio qui?
2: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом Мина Челентано. Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика, это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает, этот Челентано: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
3: Che t'ha già fa, che t'ha già di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
4: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
3: Quale fischio? Chi ha fischiato?
4: Ho sentito un fischio.

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры: Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал. То есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема. Он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новое, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, Амами, Амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Река.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может, синий туман?

басы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. Я не горю.

0: Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Безрассудный птиц.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
0: Станет облаком седым

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая.

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил

хочеться легкого, светлого, нежного.

рухнуть в траву непомятую.

Хочется легкого, светлого, нежного.

меня сочтут обманщиком. Да только я не лгу, вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро.

Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск закрыт.